0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Только в августе. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в августе. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaredevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный центр Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте наш-дом.рф. Подробные условия на сайте sinaredevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
6: Делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
7: Рок-арсенал.
8: Доброе утро, доблестные арсенальцы! Да пребудет с вами сила любимой музыки! Вперед,

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Рок-Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Российский топливный союз обратился в правительство с просьбой равномерно распределять топливо между крупными нефтекомпаниями и независимыми операторами АЗС. С письмом на имя премьер-министра Михаила Мишустина ознакомилось издание «Коммерсант». Владельцы небольших бизнесов подчеркивают, что вынуждены закупать топливо в удаленных регионах. Альтернативой частные АЗС видят закупку дорогого импортного топлива и прежде всего белорусского. Однако для обычных водителей это означает стоимость литра в рознице, которая вырастет примерно на 20 рублей. По таким ценам автомобилисты не готовы покупать бензин даже в кризис, пишет издание. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, сообщают в департаменте информполитики. В Екатеринбурге сегодня завершится очередной этап опрессовок. Испытания теплоэнергетики проводят по ночам. Срок очередных опрессовок с 3 по 7 августа. Отключать горячую воду в этот период ЕТК не планировали. Опрессовывают теплосети с 23 часов и до 6 утра. При обнаружении аварии горожан просят звонить в единую дежурно-диспетчерскую службу, а также дежурному диспетчеру ЕТК. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Введение ограничений прокомментировали в Мегафоне, в Импелкоме, а также Т-Мобайл. Аналитики заявляют, что действия операторов «Большой четверки» означают для рынка конец дешевого телеспама. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге четверть из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около трети сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ЭЗ Проспект «Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, Национале, Национале.
7: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
8: Итак, сегодня 6 августа в Екатеринбурге облачная погода с прояснениями и без осадков. И в течение дня плюс 20 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
9: «Хончи Автоцентр Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
10: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на «Хончи» HS3.

0: реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь.

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
3: Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала» ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Здравствуйте. Рост мировых цен на энергоносители поддержал укрепление рубля весной этого года, сказано в резюме Банка России по итогам обсуждения ключевой ставки. Среди факторов, которые снизили инфляцию, регулятор называет ситуацию в Ормузском проливе. Укрепление рубля за период с марта по май проявлялось в сдержанной динамике потребительских цен, добавили в ЦБ. При этом регулятор отметил, что спрос на иностранную валюту для оплаты импорта остается высоким, а конфликт на Ближнем Востоке по-прежнему сильнее отражается на мировой инфляции, чем на экономической активности. 6 человек в Нижнем Тагиле обратились за помощью к врачам после схода трамвая с рельсов. Днем накануне вагон на улице Кулебина вынесло с полотна, в результате чего трамвай врезался в столб. В момент аварии в салоне находились 30 человек. Водитель трамвая сотрудникам ГАИ пояснила, что некорректную работу задней тележки вагона почувствовала, когда тронулась с остановки. Вагоновожатый нажала на тормоз, после чего вагон занесло. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вместе с родителями воспитанников Дворца творчества посетил новые кабинеты. Дети начнут здесь занятия после переезда из Харитоновской усадьбы. Помещения для кружков и секций разместили в бывшем здании администрации Октябрьского района на улице Луначарского. Алексей Орлов заявил, что после ремонта в распоряжении ребят и педагогов поступят 10 обустроенных кабинетов и 2 зала. В случае передачи усадьбы Расторгуевых-Харитоновых в региональную или городскую собственность примем все меры, чтобы как можно скорее отремонтировать историческое здание и вернуть туда детей, добавил глава города. Роспотребнадзор официально рекомендовал включить рыбу и морепродукты в детское меню. Соответствующий документ начнет действовать уже с 1 сентября. В детских садах предлагают готовить нежирную и среднежирную рыбу. А среди способов приготовления указаны запекание, варка и приготовление на пару. Рыбное блюдо рекомендуется включать в детское меню не реже 2 раз в неделю. И в это же время специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Из-за этих процессов кожа быстрее теряет тонус, появляются мелкие морщины и ухудшается цвет лица, пишет газета «Ру». Не меньшее влияние оказывают и продукты с избытком соли. Они задерживают в организме жидкость, приводя к отекам, особенно в области лица и век. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте нашточкодом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
0: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
6: Итак, сегодня 6 августа в Екатеринбурге облачная погода с прояснениями и без осадков. И в течение дня плюс 20 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
7: Строим новое!
8: Ремонтируем любимое!
7: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Здоровые суставы дарят нам радость движения. А здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Здравствуйте. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать резкий перебой с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Бывший замминистра ЖКХ Игорь Чикризов скончался в Екатеринбурге. Об этом пишет «Сигнал Урал» со ссылкой на семью бывшего чиновника. Игорю Чикризову был 61 год, и он больше 16 лет занимал должность заместителя экс-министра ЖКХ Николая Смирнова. Игорь Чикризов стал вторым фигурантом громкого уголовного дела, в котором также фигурировали бывший министр Николай Смирнов и его второй заместитель Андрей Кислицын. Приговор по делу в отношении Игоря Чикризова суд вынести не успел. Ретро-поезд с вокзала Екатеринбурга начнет на этой неделе ходить в Невьянск. Первый состав со станции Екатеринбург-Пассажирский отправится 7 августа. Это новый круговой однодневный маршрут ретро-поезда, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Первую остановку состав традиционно будет делать на станции Шувакиш, а затем проследует в Невьянск. По пути пассажирам предложат попробовать блюда уральской кухни. В самом Невьянске участников маршрута ждет экскурсия с посещением знаменитой Невьянской башни, земской школы и нескольких других достопримечательностей. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
4: Информация на правах рекламы.
5: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
6: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
7: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
8: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
9: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.

0: Гарантия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
3: Спонсор программы Макс Авто — АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Боль в суставах не должна ограничивать вашу жизнь. Эндопротезирование тазобедренных и коленных суставов в «Здоровье 365». Современные стандарты хирургии и высокий уровень технологического оснащения. Многолетний опыт врачей и возможности современной медицины возвращают привычное качество жизни и легкость в каждом шаге. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом.
4: 10 часов и 8 минут в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро тебе.
5: Доброе утро.
4: Как всегда, мы обсудим главные автомобильно-дорожно-топливные, вот так скажем, новости. И, конечно же, на ваши вопросы Максим готов ответить, но ваши вопросы мы должны для этого получить. Присылайте их нам в удобном для вас мессенджере, в текстовом варианте, естественно, на номер плюс 7-908-909-104.5. В нашем сообществе ВКонтакте идет прямая видеотрансляция, так что там тоже можно собираться, присоединяться, ставьте лайки, через чат можете ваши комментарии и вопросы оставлять. Ну и, кстати, мы ждем не только ваши вопросы и комментарии, это еще могут быть ваши дорожные наблюдения, дорожные истории. Присылайте, все это всегда нас очень радует. Я поделюсь для начала своими дорожными наблюдениями. Раскопки, то ли коммунальные, то ли еще какие-то, продолжаются на пересечении улицы Проезжей и Норильской. Представляешь, да, Максим? Это вот как в Березовский ехать. Там светофор, такой сложный перекресток, там дорога поворачивает, соответственно, пересечение с Норильской. Из-за этого возникают пробки в сторону Березовского и особенно в сторону Екатеринбурга, потому что именно на той полосе ведутся раскопки. И у меня вопрос, там вообще что-то делают? Я потому что примерно неделю назад ехал там же, ровно в том же месте, и как будто бы все без изменений абсолютно. А это ведь у нас ключевая магистраль, которая связывает Екатеринбург и один из главных его пригородов. Город Березовский.
5: Нет, слушай, ну, вполне возможно, там какие-нибудь подземные коммуникации тянут, и ты снаружи не видишь, естественно, что там происходит.
4: А под землей там такое.
5: Сейчас же, да, коммуникации как тянут. Вот тебе надо раскопать точку входа и точку выхода, допустим, да, и дальше трубу там пропихивают под землей потихонечку,
4: аккуратненько. А внутри тоннель,
5: аккуратненько.
4: И ты его не видишь. А там что-то может происходить.
5: Да,
4: ну, может быть, я еще раз
5: видишь,
4: говорю. Я же спрашиваю, я ничего не утверждаю.
5: Тебе,
4: я только констатирую,
5: тебе кажется, тебе кажется, что ничего не происходит, а на самом деле там кипучая работа идет. Возможно. А может быть, нет.
4: Да, бурлит просто. Ну, может быть. Еще раз, кто там ездит регулярно, напишите, пожалуйста, там что-то происходит или все-таки нет. Плюс 7-908-909-104.5. Пишите нам, еще раз подчеркну, в любом удобном для вас мессенджере. Ну, главное, новость тематическая связана с Евро-2. Правительство России, ну вот только что, кстати, в новостях Александра Короткова об этом рассказывала, утвердило возможность производства, импорта, выпуска в оборот и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3, К4, соответствуя стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго. В ведомстве уточнили, что это является временной антикризисной мерой, которая позволит увеличить объемы топлива на внутреннем рынке. Коммерсант напоминает, в начале июля, ну то есть примерно месяц назад, правительство понизило класс разрешенного для продаж в России топлива до уровня Евро-3. Тогда это стало одной из мер борьбы с дефицитом топлива в России. Итак, июль Евро-3, август Евро-2, давай разбираться.
5: Смотри, в июле была другая ситуация совершенно, то есть разрешили повышенное содержание серы в бензине, да, при этом этот бензин формально назывался класс 5, да, то есть, ну, должен соответствовать Евро 5. И при этом все вот и говорили о том, что будет на колонке у тебя в чеке написано класс 5, но там повышенное содержание серы, соответствующее уровню Евро 3. Да, вот и это как раз вопросы вызывало. Я тоже говорил тогда, что давайте, надо смотреть паспорта качества, что ж вам там заливают.
4: А в паспортах вот, все равно смотрел, Евро 5 написано.
5: Сам не смотрел.
4: И ни разу да, не вот, посмотрел, да.
5: Ни разу не посмотрел. Сейчас вот главное отличие в том, что АЗС при реализации топлива обязали все-таки указывать, какого класса топлива ты покупаешь. То есть, если ты приезжаешь на заправку, и там у тебя написано класс 2, езжай с этой заправки.
4: То лучше едь другую. Дальше, да? Если есть на чем.
5: Ищи другую, да. Если есть, да. Но сейчас, с учетом того, что потребительские привычки изменились, да, и сейчас не до лампочки люди ездят, а до половины бака, примерно, да, то запас
4: абсолютно,
5: он
4: именно
5: имеется,
4: так.
5: Да. Запас он, как правило, имеется хоть какой-то. Ну, потому что в современный двигатель лить Евро-2, ну,
4: лучше не
5: себе.
4: Надо. Знаешь, лучше не надо. Да, так, понятно.
5: Конечно.
4: А что это значит? Вот объясни, пожалуйста, для чайников, вот для таких, как я, что это значит с точки зрения последствий для двигателя Евро-2?
5: Ну, слушай, тут, знаешь, для двигателя это все сложно. Там топливная система страдает, каталитическая система страдает. Вот если еще есть катализатор, то он будет явно лишним, ему явно не понравится все происходящее, да, там повышенное содержание серы, других тяжелых металлов в том числе, и все это влияет прежде всего на топливную систему. Ну, если с людьми сравнивать, ну, представь себе, да, ты привык вот на завтрак черную икру есть, да, а тебе кабачковую дали, вот не понравится.
4: Может, и не понравится, но с точки зрения здоровья вполне возможно станет лучше, поэтому твое сравнение вообще некорректное.
5: Ну, хорошо, хорошо, но...
4: Готовиться к эфирам надо, Максим Иванович.
5: С двигателем это не пройдет. Вот здоровье не прибавится.
4: Тут наоборот. Раньше там кабачковую давали, а сейчас вот... Да.
5: Но это большой плюс. То, что будут писать на рейс, будут писать честно о том, какого класса топлива...
4: А где писать-то?
5: Поставляют. Ну, вообще на колонке обычно пишут. Даже, да? Вот не обязательно купить и в чеке уже.
4: Просто в самый дальний угол на АЗС куда-нибудь там наклеят или уберут, и пойди сначала доберись.
5: Ну, слушай, на колонках...
4: А чек ты получаешь после того, как уже все случилось?
5: Это я понимаю. На колонках обычно пишут, там, какой класс топлива. В общем, какая-то информация будет, если вдруг вы увидели, что Евро-2, вот, ну, наверное, и у вас современный двигатель, да, большинство двигателей после произведенных после 2017 года, да, они все-таки соответствуют и требуют топлива Евро-5.
4: То есть, если вот, машине примерно 10 лет и менее, то уже эта тема становится критически важной.
5: Да, именно так.
4: Ну, хорошо. Ну,
5: и печально все это, потому что сначала нас как-то успокоили в июле, да, как раз, когда разрешили повышенное содержание серы, и этот закон, эти требования, они действовали до 31 декабря, до конца года, да, вот сейчас вот...
4: До 1 июля 27-го.
5: До середины следующего года, да, что-то будет происходить.
4: Да. Ну, ладно, в общем, в качестве вывода ключевое, наверное, внимательно читаем сертификаты на АЗС.
5: Наверное, но этого никто делать не будет, сам
4: видимо, пора.
5: Все равно, да?
4: Я понимаю, но, видимо, пора. Во всяком случае, говорим об этом. Плюс 7-908-909-104-5. Ваши вопросы присылайте к нам сюда в рубрику «МаксАвто». Я заодно, кстати, еще спрошу, раз уж мы тут с топливной темой разбираемся, что там на заправках. Я вчера немножечко поездил по Екатеринбургу и пригородам, как вы уже догадались. Это вот история с Норильской проезжей. Uh-huh. Оттуда взялась. Несколько заправок проезжал, естественно, смотрел, что там происходит или не происходит. Значит, красно-белые заправки радуют только дистопливом, а некоторые вообще ничем не радуют, только прочерками на информационных табло. А вот на сине-бело-голубых есть все, кроме сотки и без очередей. Так что вот у нас такое распределение ролей получается между крупными винками, судя по всему. Ну, опять же, это мое наблюдение. Может быть, у вас какие-то иные впечатления, которыми вы готовы с нами поделиться. Ну, а тем временем Беларусь установила рекорд по поставке бензина и дистоплива в Россию в июле. И нам напоминает, что Беларусь закупает у России нефть со скидкой, причем перерабатывает на своих НПЗ, потом продает топливо уже по вполне себе рыночной цене. Ну, вот такая история.
5: Ну, Беларусь и раньше поставляла топливо в Россию, да. Ну, в принципе, это ближайший сосед, да. И с точки зрения логистики проще всего из Беларуси произведенное топливо привезти. И там, по-моему, два нефтеперерабатывающих завода у них, да, достаточно больших, причем способных большие объемы топлива поставлять. Ну, это было совершенно ожидаемо, очевидно, о том, что при внутреннем кризисе топливо прежде всего пойдет оттуда.
4: А из Индии, интересно, бензин еще не доплыл, не доехал?
5: Да, собирались там же оттуда импортировать. Чуть ли не месяц там эти танкеры-то плывут.
4: Да. Ну, ладно. Значит, наверное, пока все-таки нет. А, плюс 7-908-909-104.5. Ваши вопросы, ваши комментарии. Вот тут вопрос пришел от Дмитрия. Вот если честно, я поставлен в тупик. Может быть, ты, Максим, что-то об этом слышал? Uh-huh. Как вы прокомментируете новости из Нижнего Тагила, где на водителя трамвая, который сошел с рельс, составили два административных протокола? Ой.
5: Не знаю, не слышал об этом.
4: Напишите тогда, пожалуйста, подробнее, за что протокол это составили? Да. Так вот формально, ну, сошел и сошел, бывает. Скорее, это на техническую неисправность похоже.
5: Слушай, ну, неправильно выбрал скорость для движения, да, например, там, не обеспечил контроль за транспортным
4: средством. Контроль, да.
5: Ну, конечно, ПДД точно так же на водителя трамвая распространяется. Может быть, не пристегнут был еще, допустим, да, если ремни безопасности предусмотрены
4: этим самым. Водитель трамвая? Не пристегнут?
5: Ну,
4: там бывают ремни безопасности?
5: Бывают. В современных трамваях есть ремни безопасности, да.
4: Ничего себе. Не обращал на это внимания.
5: В стареньких нет, но в Тагиле они, по-моему, не очень современные, да, и там, скорее всего, нет этих самых ремней.
4: Давайте поэтому не будем фантазировать, Максим Иванович.
5: Пассажиров не в детском кресле привозил, в конце концов.
4: Ну, я надеюсь, Дмитрий нам что-нибудь напишет. Будут подробности, будут комментарии. А так до бесконечности можно...
5: Не слышал и, откровенно говоря, нигде не читал.
4: Да, ровно та же самая история. В Екатеринбурге самокатчика сбили насмерть. Легковушка наехала на пользователя желтого кикшеринга. Когда тот пересекал дорогу в неположенном месте, сообщили в ГАИ. ДТП произошло на улице Щербакова. И вот смотри далее. Госавтоинспекция напоминает, что пересекать проезжую часть на средствах индивидуальной мобильности запрещено. Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться и идти через проезжую часть в установленном месте, предварительно убедившись в безопасности. Конец цитаты из обращения госавтоинспекции. Какой тут может быть комментарий, Максим?
5: Да, слушай, ну, пользователи СИМ иногда удивляют, конечно, как они ездят. Вчера, кстати, впервые в жизни консультировал человека по ДТП. Водитель электровелосипеда сбил самокатчика. И такое тоже бывает, да, вот. И они оформили дорожно-транспортное происшествие, у них там разбор, в Оренбургской области это происходит.
4: Оформили, в смысле, люди... гаишников вызвали?
5: Конечно, да. Меня удивило, что все дождались сотрудников госинспекции, дали объяснение, и сейчас в ГАИ решают, вот, что же с этим всем делать. Вот самокатчик ехал посередине дороги, электровелосипедист ехал по правому краю проезжей части, и самокатчик увидел свет фары, велосипед был с фарой даже в теплое время суток, да, подумал, что едет машина, ломанулся в правую сторону, и ДТП произошло, да.
4: Ужас какой. То есть и того, и другого не должно было быть на проезжей части, я правильно понимаю?
5: Нет, электровелосипед, как раз он должен был двигаться на проезжей части по правому краю, это же велосипед, 100 человек.
4: Ну тогда самокатчик виноват, и тут по большому счету
5: самокатчик там
4: не в чем разбираться?
5: Вообще не должен был быть, ну, госавтоинспекция вот разбирается до сих пор там.
4: Угу. Ну да, такое тоже бывает, и я абсолютно с тобой солидарен, приходится констатировать, что и самокатчики, и вот эти вот электровелосипедисты, курьеры, как правило, да, они категорически не соблюдают правила дорожного движения,
5: да,
4: и ездят ровно так, как им заблагорассудится.
5: И видишь, вот здесь, конечно,
4: просто
5: ну, большая
4: ДТП
5: проблема.
4: Просто ДТП — это вопрос времени.
5: Погиб
4: вот
5: человек
4: и все.
5: Все-таки, да, погиб человек. И здесь, ну, надо всегда помнить о том, что вы носим, да, вы очень уязвимы. Любое падение, удар головой, там, да, даже с небольшой скоростью, может, к сожалению, стать последним. Вот об этом нужно всегда помнить и об этом думать тоже, да.
4: Угу. Вот Дмитрий нам прислал подробности, пишет, что новость про трамвай тагильский есть на Е1. Трамвай сошел с рельсов, когда отъезжал от остановки, значит, скорость точно не превысил. На водителя составили административные протоколы. повреждение дорожных сооружений и нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. По факту аварии проводится проверка.
5: Ну, то есть, видимо, кто-то из пассажиров, конечно, видит. Возможно, травму нет, получили. Пассажиры-то, может быть, пострадали, да, но нарушение правил дорожного движения. Здесь вот, если только установят, что действительно были какие-то ограничения в движении, да, у трамваев тоже они периодически бывают, и в Нару, помнишь, да, в Екатеринбурге снижали скорость тех же самых трамваев для того, чтобы обеспечить безопасность как раз. Вот. Здесь только приходит в голову о том, что водитель трамвая сделал что-то не так, и при возможных каких-то ограничениях, может быть, ехал быстрее, чем положено. Ну, это единственное, что может прийти в голову.
4: Ну, ладно. Спасибо за такой экспресс-анализ. Давай еще по новостям пробежимся. Если есть вопросы от слушателей, они наверняка еще имеются, присылайте их. +7 908 909 104.5. Единственное, имейте в виду, у нас не так много времени в эфире. Остается минут 5-6, не больше. Общественники, не будем их называть, потому что, мне кажется, это не так уж и важно, призвали, скажем так, некие общественники, повысить штрафы для обочечников до 5000 рублей. Скажи, пожалуйста, Максим, ты к этому призыву готов присоединиться? Что у нас там с обочечниками?
5: Нет,
4: прям проблема?
5: Повышение, ну, это проблема, да. Проблема это летняя, да, как правило, когда летняя еще воскресная. Вечерний воскресный, я бы сказал, когда люди возвращаются с дачи там, домой, например, да, на въезде в города образовываются пробки, и обязательно найдется тот, кто попробует там по обочине всех объехать.
4: А я сразу, Максим, извини, пожалуйста, перебиваю, вспоминаю знаменитый переезд по направлению к Каменск-Уральскому. Вот там эта проблема и не летняя, и не
5: там
4: выходных
5: тоже
4: дней.
5: По обочине, да,
4: там пробка скапливается когда угодно абсолютно, и вот там начинается езда по обочине, потому что некоторым нужнее...
5: Да,
4: ну... быстрее.
5: Согласись,
4: добраться.
5: Эта проблема, она решается не повышением штрафа, да, а выявлением таких мест, где происходят такие нарушения.
4: Согласен.
5: Прости меня, любой там районный гаишник, да, который в районе работает, он прекрасно знает, где такие нарушения есть. И установка там камеры. Просто не тут
4: размер штрафа. Даже живой гаишник не обязательно нужен для борьбы с таким нарушением.
5: Сейчас камеры вполне фиксируют проезд по обочине. Есть такие настройки у камер. И вполне это все эффективно работает, да, и здесь при установке такой камеры никакое повышение штрафов совершенно не нужно. И повышение штрафов, оно не влияет, как правило, на поведение участников движения-то, да, так как если мы говорим про текущие условия и безнаказанность, да, то какая разница, какой штраф тебе не придет, там, 1000 рублей, 5000 или 10 тысяч рублей, да, без разницы совершенно. А если будет стоять камера, даже на том же Каменск-Уральском переезде, да, прости меня,
4: там сейчас развязку строят, это скоро будет неактуально
5: решится.
4: Уже. Да, но тем не менее, решение проблемы сейчас...
5: Денег-то заработать можно на развязку?
4: Ну, в целом, я с тобой согласен, эти места, в общем-то, они ведь известны, уж гаишникам-то точно.
5: В том-то и дело, да.
4: Да.
5: Местным особенно гаишникам, что не в управлении госинспектора должны решать, где камеру поставить, да, а должны вот на местах инициатива какая-то исходить, что у нас тут вот фиксируется постоянно. Ну, и люди же прекрасно знают об этом, где проблемы есть. Это проблемы Челябинского тракта, да, вот в основном со стороны Сесерти едут в город Екатеринбург, и там по обочине ездят. Это вот Каменск-Уральский, мы уже выяснили, да, да, наверное, так вот вокруг Екатеринбурга, пожалуй, и все.
4: Ну, Полевской, может быть. Он на Каменске
5: возможно,
4: похож.
5: Возможно.
4: Он узкий, машин там много.
5: Не скажу,
4: Горный щит
5: возможно,
4: сразу вспоминается. Да. Это прям проблема сначала выехать, потом вернуться. Там наверняка тоже, я думаю, и по обочинам, и как угодно люди ездят. Ну, в общем, решение в иной плоскости лежит, да, нежели в повышении штрафа. Механическом. А еще одна история. Мы-то с тобой, Максим, консерваторы. Извини, пожалуйста, за обобщение. Может быть, ты поспоришь сейчас со мной. Мне так кажется. А люди-то, оказывается, активно покупают машины онлайн, через интернет, не в автосалоне, а кликая мышкой и нажимая на какие-то клавиши. Онлайн-продажи автомобилей в России за год выросли в 4,5 раза и достигли без малого 11 тысяч машин. И это вопреки общему снижению рынка новых авто, сообщает аналитическое агентство Smart Ranking. Чаще всего через интернет покупают...
5: То есть Smart Ranking не в теме, похоже.
4: Массовые модели, такие как Lada и некоторые китайские бренды.
5: позавчера буквально обсуждали, рост рынка, да, происходит у нас сейчас, вот никакое не снижение там количества приобретений.
4: Ну, может, имеется в виду, рост рынка, он еще недавно его не было, сейчас он появился, но тут-то 4,5 раза, а там, дай бог, чтобы проценты...
5: Это как с электромобилями, да, это... Да, эффект низкой базы.
4: Соглашусь.
5: В России в прошлом году продали 1,5 миллиона, по-моему, автомобилей.
4: Угу.
5: Да, вот 11 тысяч. Это сколько? Меньше 1%, да?
4: Около 1%.
5: Ну, меньше.
4: Ну, там, потому что общая доля онлайн-продаж пока составляет 1% рынка, а по итогам этого года ожидают 1,5.
5: Ну, разве это много? Вполне возможно.
4: Это уже что-то.
5: Какие-нибудь конторы обязали просто купить онлайн, чтобы хоть как-то показать что-то.
4: Статистику улучшить.
5: Но вообще вот автомобиль-то дорогая штука обычно, да, и людям надо посмотреть, посидеть, вот потрогать в конце концов, да. Потом уже принимать решение о покупке. Как правило, все-таки нормальный потребитель, он покупает машину именно так.
4: С одной стороны, да, с другой, вот я готов с тобой согласиться, что машину как будто бы лучше покупать в салоне, но потом вспоминается масса историй о том, как люди приехали в салон, в итоге и без денег остались, с кредитами, и купили вообще не то, что хотели. Поэтому, может быть, онлайн,
5: но там, как правило,
4: берешь то, что
5: автомобиль
4: надо по заявленной цене.
5: Не новые автомобили продают, вот. Но, ты знаешь, если с новыми автомобилями, может быть, этот сервис еще и какое-то право на существование имеет, то БУ автомобили онлайн, вот мне очень хочется посмотреть на человека, который согласится лучше употребление автомобиля купить онлайн.
4: Слушай, из Японии примерно так машины и таскают люди.
5: Там есть аукционные карты, осмотры.
4: Я понимаю, конечно, всегда есть нюанс, но в целом это именно так.
5: У нас доверия такого к осмотрам пока нет.
4: Ну ладно, мы фиксируем действительно, что есть некая тенденция, но есть и вещи, которые ее ограничивают. Максим Ядрюшов ежедневно по будням в рубрике «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM. До завтра, до пятницы мы прощаемся с Максимом. Через пару минут в студии появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. С вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, еще раз тебе большое спасибо и до завтра.
5: До завтра.
2: Макс Авто. Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
6: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
8: Добрый день, уважаемые слушатели.
7: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Если есть выставленный диагноз тромбозов, необходимость остается получать лучевую химиотерапию, можно ли все это в комплексе как-то совместить, вот эти именно лечебные программы и оказываемую помощь?
8: В комплексе действительно можно данные проблемы решать. Здесь важно отметить то, что, как правило, установка центрального венозного катетера или периферического имплантируемого устройства, он всегда порождает тромбоз по причине травмы. Говоря о том, а что делать, если возник тромбоз, мы не говорим сейчас про катетер-ассоциированный тромбоз, мы в целом говорим о тромбозе. У пациентов онкологического профиля, безусловно, на чаше весов стоит и лечение онкологического процесса, и лечение тромбоза. Онкологи отказываются, предположим, продолжать лечение, потому как есть сосудистая катастрофа, а сосудистые хирурги в некоторых ситуациях говорят о том, что надо взять время для лечения сосудистого осложнения и дальше продолжать химиотерапию. Здесь, безусловно, решается все индивидуально. Но скажу сразу о том, что мы двумя руками за, как сосудистые хирурги, чтобы пациент все-таки продолжал активное лечение ракового заболевания. Даже несмотря на то, что возник тромбоз, окклюзивный, неокклюзивный, флотирующий, нефлотирующий и так далее, катетер-ассоциированный в том числе, по прошествии некоторого времени пациентам разрешаем проводить химиотерапию. Как только увидим по ультразвуковой диагностике начальную степень раканализации, что это такое? Это то состояние, когда тромб начинает постепенно уменьшаться. То есть выполняем определенный маневр во время УЗИ, сдавливаем вену, видим, что тромботические массы уменьшились. Это нам говорит о том, что началась раканализация, и она позволяет продолжить лечение по основному заболеванию. Несколько иные частные случаи касаемо тромбоэмболических осложнений. Там подход несколько иной, и он решается в индивидуальном порядке совместно с мультидисциплинарной бригадой. Но касаемо вот тромбозов, которые мы встречаем часто у пациентов, да, действительно, есть некоторая пауза. Мы выжидаем и даем организму восстановиться. И дальше мы, безусловно, рекомендуем пациенту продолжить химиотерапию. Поэтому нужно понимать, что случившийся тромбоз – это не равенство того, что мы заканчиваем активное лечение и пациента смещаем в какой-то другой статус, там, паллиативного пациента и так далее. Это вовсе не так.
7: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
6: Если хочешь быть здоров.
2: Реклама. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане, разговор. Обзор прессы на 104.5 FM.
9: 10:34 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане, разговор». В студии Маргарита Балакирская
10: и Павел Рубцов. Доброе утро всем.
9: Доброе утро всем. Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104.5. Это номер для ваших сообщений. Через любой удобный мессенджер сообщайте, пишите их. В ВКонтакте началась трансляция. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Присоединяйтесь.
10: Найден самый уставший человек России. Вот вам новость с утра пораньше. Компания под названием «Группа Монтера» месяц проводила исследование по выявлению такого уставшего человека и с результатом определилась. Признан этим человеком медсестра-анестезист из Набережных Челнов.
9: Она потеряла мужа, воспитывает маленького ребенка. Ей приходится работать сразу в трех местах – в кардиореанимации, детской стоматологии и косметологической клинике. Ответственность за жизнь пациентов, ответственность перед детьми и так далее накладывает на нее груз непомерный, и она очень сильно устает.
10: Опросили там 10 тысяч примерно. Данное исследование приводит Лента.ру.
9: Да.
10: Еще есть другие финалисты. Мужчина там есть, работник дорожной отрасли из Ростова-на-Дону. Он занимается асфальтоукладочными работами. Иногда его смены начинаются в 4 утра, заканчиваются в 11 вечера. А еще в тройке в этом антирейтинге многодетная мать из Зеленограда. 3 ребенка и работает няней.
9: Все логично, круглосуточно показывает детям Лунтиком. Лунтика, кстати, как отмечают в этом самом агентстве, да, исследовательском, чаще всего на усталость жаловались специалисты по продажам и занятые домашним хозяйством и уходом за детьми. Моральное и психологическое истощение в присланных историях встречалось чаще физического. Выгорание то самое.
10: Вы когда... чаще устаете, вопрос уже к нашим слушателям и зрителям, морально или физически?
9: Или все время, все
10: вместе? Или вообще отделить одного, да, одно от другого очень сложно отделить. А может быть, вы так устаете и негде разгрузиться, а хочется на природу, а на природу уехать невозможно по каким-то причинам. Но и в городе как-то вам неуютно. Мы сейчас переносимся на одну из самых, наверное, неуютных улиц Екатеринбурга. Это
9: для
10: улица
9: кого
10: Вайнера.
9: Как? Учитывая посещение этой улицы разными
10: точно,
9: группами.
10: Там раскопки, Паша.
9: Раскопки там только на одном участке. Улица Вайнера все-таки не сводится к тому, что происходит между Лининой и Малышевой.
10: Мы, конечно, имеем в виду самый популярный ее, да, улицы Вайнера. Так вот, новость заключается в том, что организаторы фестиваля «Атмофест» предлагают превратить эту улицу в зеленую прогулочную улицу, знаете, зону, чтобы там деревья росли.
9: Вот если так
10: не
9: смотреть,
10: в катках, а росли.
9: Да, на рендеры, то тогда получается, вот посередине улицы Вайнера должны сделать такую аллею, прям аллею с деревьями, которые высоко достаточно находятся, чтобы нас закрывать от лучей
10: полноценная
9: солнца.
10: Полноценная зеленая зона, как там говорят, с деревьями и прогулочными зонами со скамейками, чтобы было комфортно в жару, и чтобы снижалась нагрузка на инфраструктуру во время сильных дождей.
9: Инфраструктура – это ливневка.
10: Так говорят организаторы фестиваля «Атмофест». Это фестиваль ландшафтного искусства. Хотя сейчас существует проект, по которым, да, зелень будет, деревья, кусты вот эти, но они будут в катках.
9: Да, сейчас на рендерах отметила директор фестиваля, да, «Атмофест» Юлия Сорокина. Мы видим кашпо, в которых высажены деревья и кустарники. К сожалению, деревья не имеют возможности нарастить в кашпо большую крону. Растения в кашпо не живут, а скорее выживают. Сейчас нас снова ждет солнцепек, и эти деревья, в общем, не обеспечивают ту самую тень, прохладу и так далее, и также не абсорбируют достаточное количество пыли, потому что маленькие...
10: Слушатели и зрители, напишите, вы бы сами что хотели, если бы, конечно, если вы вообще хотите как-то видеть в каком-то виде Вайнера, может быть, вам это неинтересно, и вы там не бываете, а вопрос все-таки для тех, кто там бывает, и бывает часто. Что бы вы там хотели видеть? И рады вы были бы, если бы такая зона появилась. Действительно, фактически вместо центральной улицы была бы аллея.
9: Аллея, да, ну,
10: а
9: пешеходная
10: еще
9: зона,
10: надо, это
9: патинистая аллея, надо ходить, когда у тебя есть тень.
10: А может быть, вы считаете, что нет, и лучше там что-то другое? Активности какие-то не совсем это коррелируется с
9: аллеей. Одна проблема,
10: аллеей.
9: Что у нас климат такой, что жары бывает не так много в течение года, и все остальное время эти бедные деревья, что они будут
10: опадать? Там хвойные
9: опадать.
10: Нужно, Паша,
9: вот хвой, эти большие,
10: хвойные.
9: Секвойи, давайте посадим секвойи, и будет хорошо.
10: Вариант. Да. Итак, куда писать?
9: +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите.
10: Это роскошное, конечно, предложение, но, как говорится, есть
9: упирается
10: нюанс.
9: В дно.
10: Давай про дно расскажем, ссылаясь на исполнительного директора гильдии профессионалов ландшафтной индустрии в Уральском федеральном округе. Зовут ее Екатерина Витюк. Что она рассказала?
9: Ну, собственно, рендеры оттуда и пошли. Она сказала, что там очень много коммуникаций, и, соответственно, деревья нельзя сажать вот в открытый... Там нету открытого грунта, потому что если вы помните, как делалась улица Вайнера, там один из застройщиков сделал такую камеру специально, чтобы вверху можно было ходить, а снизу там очень много коммуникаций. Там прям тоннель, можно так сказать. И если мы посадим деревья в открытый грунт, как его насыпать туда тоже непонятно, то корни
10: есть
9: пробьют.
10: Технически сделать невозможно. Это на Вайнера невозможно, говорит ряд экспертов. А кто-то говорит, было бы желание, и можно все сделать. Что скажут наши слушатели и зрители? +7 908 909 104.5. Здесь уже ехидные комментарии поступают.
9: От Ваграна площадь 5-го года уже облагородили, в кавычках. А, кстати, падел там запустили или нет?
10: Падал. Ну, в день города случился, что называется, эпик фейл. Из-за дождя здесь уже ничего не могли поделать.
9: Форс-мажор.
10: По технике безопасности нельзя было играть в падал, а как хотели первые вот эти матчи провести среди, в том числе,
9: любителей. Ну, сейчас у нас день строителя, будут ли открывать матчи? Вот мне правда интересно, я что-то не задумывался об этом, потому что там построили же корты.

0: Надо ехать в Ревду, но не одними свиньи, богатые новости из Ревды, со свиней, которые нет-нет, даи, появляются на улицах города. Общественность переключилась на новенький музыкальный фонтан на площади. К ним, в смысле, к ревдинцам, в дом постучалась боль незваная, и далее по тексту, небезызвестного.
1: Кстати, будь я конспирологом, сказал бы, что отвлекают от свиней фонтаном светомузыкальным.
0: Итак, что произошло?
1: Дело в том, что жители Ревды начали жаловаться на новый светомузыкальный фонтан на площади Победы. Центральная площадь. Так вот, по мнению людей, пишет сигнал «Урал». Это очень громкий и однообразный плейлист, который играет в этом фонтане, звучащий до половины 11 вечера.
0: Давай так, нарушает... «Урал» со всем уважением и симпатией, но все-таки раскачала эту тему издание «Ревда.Инфо». Ну, и дело в том, что от имени группы жильцов, там рядом совсем дома с этой площадью, так вот, от имени группы жильцов в редакцию издания «Ревда.Инфо» написал один человек, который сообщил, что музыку включают с половины 9 вечера до половины 11 тоже вечера, и 10-15 песен крутятся по кругу, и в плейлисте такие разные песни. И «Надежда Кадышева» с «Болью незваной», да, и саунд к «Игре престолов», и песни Олега Газманова, и «Show Must Go On» Queen, и дальше просто прямая речь, его нужно цитировать, этого человека.
1: Конечно, мы, как вменяемые люди, только за развитие города, его благоустройство. Фонтан – это хорошо, но почему он музыкальный? Почему не спросили жителей ближайших домов, как они относятся к ежедневному концерту?
0: Начнем с того, что спросили, это чуть позже про это расскажем, но все-таки в чем претензии заключаются? Кто-то подумал вообще о людях, которые работают посменно, спрашивает этот человек, о пожилых людях, о людях с бессонницей, о семьях с маленькими детьми, которых нужно укладывать спать после спокойной ночи малыши, а никак не в половине 11-го. Закрытые окна не помогают. Да, у нас теперь всегда с половины 9 до половины 11 закрыты окна. Легче не становится, только душно. На данный момент это больше похоже на китайскую пытку. Помните, в Древнем Китае придумали пытку водой, когда человека привязывали в пещере под капающей сосулькой, и эта капля падала ему на голову. Человек не мог пошевелиться, не мог думать ни о чем, кроме вечно капающей воды, и постепенно сошел с ума. Очень схожие ощущения. Вот уж действительно постучалась в дом боль незваная.
1: Ну,
0: написал
1: капля, это,
0: в
1: конечно,
0: письме, да, в Ревду Инфо этот человек.
1: Странно, что Гуантанамо не вспомнил, как раз пытка музыкой вполне себе там применялась в этом лагере.
0: Но что вспомнил, то и вспомнил. И он спрашивает, такой риторический вопрос задает, почему за нас кто-то решил, как мы должны жить и во сколько ложиться спать. Телевизор невозможно смотреть, книгу читать тоже. И он говорит, даже на кухне теперь разговаривать в это время проблематично, потому что
1: громко.
0: Очень громко, по его словам, по словам соседей его тоже. И зачем 5 раз, вопрошает этот человек за вечер, орет Гагарина про кукушку? Надеюсь, они получают отчисления за каждое прослушивание песни. Ага, особенно Queen.
1: Нет, есть у нас...
0: Я знаю, кто есть, но я не уверена, что уж точно за рубежом получают эти...
1: За рубежом нет, а наша организация получает...
0: Ну, мы сейчас не об этом.
1: Ну, кстати, некоторые жители отмечают, что репертуар фонтана выбирали-то сами жители Ревды.
0: Не просто репертуар. Дело в том, что этот фонтан открыли 17 июля на месте демонтированного, того самого скандального памятника Ленину. И, как говорят местные чиновники, решение об установке фонтана поддержали большинство жителей по итогам голосования. Сейчас ревдинцы спорят все-таки из-за этого громкого музыкального фонтана. Кто-то говорит, слушайте, ну пожалеете людей, местных жителей, хотя бы на час включайте с 6 до 7, но не так долго, не так до половины 11.
1: Он же светомузыкальный, с 6 до 7 света не видно.
0: Летом это, конечно, слишком светло.
1: А фонтаны работают летом?
0: Ну, если брать, например, конец августа, еще ну, можно. А сейчас, да, но не до половины одиннадцатого, говорят люди. А кто-то говорит вот, что классный фонтан, многие наши коллеги приводят эти реплики в пример. Моим детям нравится. Это же круто, что что-то сделали для города. Огонь. Кому не нравится жить на площади, пусть переезжают площадь и должна быть активной. Вот одна жительница города кидает такую реплику.
1: Когда люди жалуются,

0: центре, когда происходят большие мероприятия, им же всегда не хватает тишины. А им говорят, а что ж ты в центре-то живешь? Переезжай в тихий пригород, и все.
1: Но как это... легко решать за других людей, куда они должны переезжать, особенно в наше время. Ну, давайте. А если принимать во внимание тот факт, что люди очень давно там живут, а фонтан появился буквально несколько дней назад, то есть вот только что-то появляется, и люди недовольны, не нравится, переезжайте.
0: А стройка появляется неожиданно,
1: не нравится, переезжайте,
0: куда-нибудь опять стройка появится. Напишите вас, нам, что вас раздражает в городском шуме. Плюс 7-908-909-104,5. Мы не в ревде все-таки, но у нас шума достаточно. Но когда он сливается в один такой вот гул,
1: шум
0: это нормально.
1: Шум бывает разный. Я бы все-таки конкретизировала, Паш, представьте себе, что под окнами вашего дома появился цветомузыкальный фонтан, там то «Игра престолов», саундтрек, то Кадышева. Как бы вы отреагировали? Может быть, вам бы понравилось? Как эта женщина написала, движуха?
0: День, понравилось второй день, на третий день одно и то же уже, наверное, разом
1: дело,
0: нравится.
1: Дело, может быть, даже не в репертуаре. Не только в репертуаре, а дело в том, что просто это очень громко. Между прочим, здесь не перечислен гимн России. Гимна там не включают, как
0: ага, это еще и вставать.
1: На Ямале. Да. В Лабытнанге относительно недавно была новость. Ямальцы пожаловались на фонтан, который с 7 утра проигрывает гимн Российской Федерации. Там тоже рядом жилые дома с этим поющим фонтаном. И говорят, нет-нет, вы не подумайте, мы патриоты, но просто вам не кажется,
0: может,
1: что
0: не в
1: 7 утра очень громко, многие еще спят. В районной администрации, кстати, согласились сдвинуть начало проигрывания гимна хотя бы на 1 час позже.
0: Ну, хоть не на 7.15, потому что вот, есть же другие шумы. Я 2 дня просыпаюсь от шума газонокосилки.
1: Среди нас с тобой самый уставший человек, возвращаясь
0: да,
1: к первой.
0: Да, потому что выспаться невозможно. Еще раз, вчера газонокосилка включилась в около 6 утра, а сегодня в 5.30.
1: Ничего себе, куда будешь жаловаться?
0: Пока не знаю, может быть, это закончится, слава богу. Но там еще стройка есть, которая тоже любит по утрам, особенно в выходные, начинать, а потом заканчивать это все. То есть много шумов. Когда они вот сливаются в единый такой, да, ну, единый шум, это нормально. А когда он другой шум выбивается, это плохо. Мотоциклы, всякие автомобили, которые любят пошуметь, скажем так, конструкция позволяет. И это все происходит довольно долго, до середины ночи.
1: Может быть, опять же, закольцовывая тему, на улицу Вайнера хорошо бы такой цветомузыкальный фонтан.
0: Там
1: уже кто-то пишет.
0: Да?
1: На Вайнера нужен филиал Геленджика, видимо, с сарказмом, пишет наш слушатель. Аттракционы с грушей, шариками, батуты, горячие пирожки с вокзала и несколько шезлонгов. Нет, фонтан. Только фонтан.
0: Только фонтан.
1: Ревда,
0: да.
1: Дай фонтан свой.
0: Кстати, там можно коммуникации как раз подключить.
1: Итак, что пишут наши слушатели?
0: Раздражают ночью сабвуферы, Никодим пишет. Прямо такие и мотоциклы
1: прямо
0: по ночам.
1: А,
0: прямо
1: да.
0: токи. И мотоциклы по ночам. Согласен. В городском шуме раздражает звуковая реклама. Осталась ли она сейчас? Вот она прямо очень неприятно звучит, раздражает ненужные бибиканья без повода. Оксана пишет. Вот.
1: Да все нас раздражает.
0: Когда звук резкий и неожиданный, он всегда раздражает. Когда он в шум сливается в обычный, да бог с ним.
1: Я предлагаю уже перейти к другим темам. Одна из важных тем местных, которая стала федеральной, на директора Урал-дрон-завода Владимира Ткачука совершено покушение. Известно, что его водитель погиб. Все произошло в поселке Большой Исток под Екатеринбургом. Там взорвался Мерседес. И по одной из версий, Ткачук выжил только потому, что еще не успел сесть в автомобиль. Он госпитализирован, он в реанимации. Но сейчас его состояние называют стабильным. Данных о погибшем, хотя бы имени и фамилии, пока неизвестно. Во всяком случае, широкая аудитория.
0: Официально нет, это был водитель и вроде как охранник, да, водитель-охранник по неподтвержденной информации, сейчас личность выясняют, конкретно что предъявили.
1: Я думаю, выяснили,
0: пока не публикуют.
1: В паблик эту информацию не пускают. Так вот, завод этот производит, в частности, дроны «Упырь». И предназначен такой дрон для ударов, в том числе и в глубине фронта. В 24-м году Ткачук презентовал «Упыря» президенту Владимиру Путину в Санкт-Петербурге. Предприятие его начало работу, как сообщается, в 23-м году. В 25-м, если верить данным «Контурфокуса», выручка составила около 6 миллиардов рублей. И с чего все началось? Дело в том, что еще несколько лет назад Владимир Ткачук создал сообщество «Повернутые на войне» и ВКонтакте, и в Телеграме. И сообщалось, да, что изначально производственный цех и оборудование для сборки первых дронов было создано все это благодаря пожертвованиям подписчиков. И серии начинали с друзьями в подвале, а потом раскрутились.
0: Да, в 24-м году его неожиданно, Ткачука, пригласили на заседание военно-промышленной комиссии, которое было посвящено развитию беспилотников. И с этого момента производство «Упырей» выросло из волонтерской инициативы в промышленное производство. Было организовано сообщество, общество с ограниченной ответственностью, точнее «Урал-дрон-завод». В 23-м году оно еще было зарегистрировано, но с 24-го, когда пошла поддержка...
1: Я просто хочу привести небольшой фрагмент из интервью Владимира Ткачука. В общем-то, он не скупился на комментарии, на интервью, и кто-то сейчас говорит, может быть, не стоило быть настолько публичным. Так вот, просто фрагмент. «Изначально мы делали дроны для поражения техники, но практика показала, что бить нужно пехоту в опорниках. Технику ВСУшники стараются беречь и на выполнение задач чаще отправляют пехоту малыми группами. Они рассчитывали, что на 2-3 человек не будет наводиться арт-дивизион, и таким образом они смогут где-то просачиваться. А упыри вылетают как раз на малые группы, то есть на людей, не на технику. Об этом рассказывал Владимир Ткачук. Ну и если кто-то надеялся, что производство упырей остановится, вряд ли кто-то на это вообще рассчитывал.
0: Нет, вряд ли. Потому что государственная поддержка
1: найдется. Как раньше человек производились, так и сейчас упыри производятся. Очевидно, что это не было рассчитано на остановку производства. Это было рассчитано, очевидно, на такую показательную
0: символический вещь. Акт часто бывает.
1: Да, можно и так сказать.
0: Да? Кстати, уже есть комментарий от депутата Госдумы, понятно какого, Максима Иванова, который сказал, что, к сожалению, такое будет происходить периодически. Создали эффективный дрон, и, соответственно, мы видим, что по всей стране
1: это уже не первый
0: проходит,
1: инцидент,
0: да, подобный.
1: Еще раз, Ткачук выжил, и он находится в больнице. И все-таки уже к федеральной повестке мы сейчас в оставшееся эфирное время перейдем. Центр Сберком утвердил очередность партий в избирательном бюллетене. Всего, напомню, партий таких пока 11. Речь идет о выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. Первый в списке, по удивительному совпадению, будет «Единая Россия».
0: Судьба благоволила.
1: За ней на втором месте, как это ни странно, «Яблоко», потом ЛДПР, дальше «Партия прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родинка», «ПРФ», «Партия пенсионеров», «Коммунисты России», на последнем месте «Новые люди». Я напомню, что выборы будут проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. Многие люди начали
0: иронизировать.
1: Всякие теории. А чего это такое совпадение? «Единая Россия» на первом месте. Но тут председатель ЦИК Элла Памфилова призвала, в том числе участников выборов в Госдуму, спокойно воспринимать итоги этой жеребьевки по распределению мест в избирательном бюллетене. И подчеркнула, что...
0: решающую роль играет не позиция в списке, а то, как смогут кандидаты заинтересовать избирателей и то, как усердно они будут работать над предвыборной кампанией.
1: Вообще, что это такое? Это жеребьевка, это лототрон. Дмитрий Жирков, один из кандидатов, член ЛДПР, давал интервью нашим коллегам с РБК и подтвердил, что номер тот самый определяют, по его словам, случайным образом.
0: Вытягивание шариков, да?
1: В процедуре участвуют представители партии. То есть, как он сказал, жеребьевка идет методом случайной выборки с использованием специального оборудования. Оно называется лототрон. То есть 11 прозрачных шаров, которые предварительно осматривают представители партии. Вдруг там магнитики и все прочее. Ну вот, будем считать, что это судьба.
0: Судьба,
1: да?
0: Конечно. Судьба. Но судьба бывает такая своеобразная, которая способствует рождению конспирологических теорий.
1: А что там у серебра? Я имею в виду второго места у яблочников. А тут очень предсказуемо. Глава «Справедливой России» призвал Минюст и Генпрокуратуру проверить яблоко. Он написал в своем канале, Сергей Миронов, в день жеребьевки, собственно, по итогам которой яблоко получило второе место, а его партия «Справедливая Россия» шестое.
0: Цитата. «Призываю Минюст, Генпрокуратуру внимательно присмотреться к партии «Яблоко», ее лидерам, и дать правовую оценку их действиям. Не допустить, чтобы эта партия использовала предвыборную агитацию в антироссийских целях». И напомню, что неоднократно выступала против СВО партия, что она другие...
1: В общем, обещают критику. Заключить позорный для страны мир. Это цитата Сергея Миронова. В общем, то, что список «Яблоко» был зарегистрирован на выборах в Государственную Думу, не дает 100% гарантии того, что в списке до выборов останется и будет в бюллетене. Потому что еще Алексей Шабуров в нашем эфире рассказывал, чтобы снять партию с выборов, нужно снять с этих выборов определенное количество кандидатов. Например, заведя на них какие-то дела. Определенная процентовка, и партия вылетает.
0: Минюст и Генпрокуратура могут способствовать тому, чтобы вычеркнули партию даже уже из существующего бюллетеня.
1: Да, к «Справедливой России» вполне себе может присоединиться и Нечаев из «Новых людей», лидер партии, который и так он публично раскритиковал Николая Рыбакова, председателя «Яблока», и зачем-то даже называл его иноагентом, что в действительности не соответствует. Так что еще несколько таких заявлений, и не исключено, что в списке будет уже не 11 партий. Но поживем, увидим и понаблюдаем. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
2: От первого лица.
3: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
4: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
3: Стабилен ли поток обращений за нефинансовой помощью, за какой-то вот информационной поддержкой? Почему я спрашиваю? Ну, потому что как будто бы сейчас не самое лучшее время для запуска бизнеса, для роста бизнеса, когда, наверное, таких обращений должно быть больше.
4: Ну, вообще обращений, конечно, у нас очень много. То есть, особенно на горячей линии, вот я сейчас как раз тема обращений, по общей информации о мерах господдержки для бизнеса в общем и целом, да, половина обращается клиентов, четверть обращаются конкретные вопросы по нашим займам, ну, и все остальное, это там уже по креативу идет, по цифровизации бизнеса, по субсидиям, грантам, по молодежке, обучению. Примерно так. То есть, обычно у нас резкий всплеск запросов, когда какие-то государство принимает новеллы, а потом это как-то более-менее идет нормально. У нас в год десятки тысяч звонков. Отдельно, вот я говорю, эти чат-боты, которые, в принципе, типовые, да, скрипты, типовые ответы дают на типовые вопросы. Вообще у нас с начала года 7 тысяч уже было обращений от предпринимателей на нашу горячую линию.
3: Это больше, это меньше, чем обычно.
4: Это примерно,
3: число.
4: Примерно одинаково. Это примерно одинаково. Я еще раз говорю, когда какой-нибудь там непонятный возникает. Причем вопросы могут быть совершенно разные. То есть там по трудовому законодательству примут какую-нибудь штуку, или вот про НДС, да, когда подняли НДС, да. И вменили, значит, НДС малым и средним предприятиям. Много очень было
3: когда
4: вопросов.
3: Когда лимиты уменьшились.
4: Да. Мы отдельно проводим, тогда собираем вопросы типовые и проводим еще и прямой эфир, где приходит там юрист, специалист, там бухгалтер и разъясняет все эти нормы.
3: Можно ли обобщить и ответить на вопрос, с какими темами предприниматели чаще всего обращаются в фонд?
4: Сейчас в основном вопрос именно какая вообще в принципе. Вот я там ИП продаю там... не знаю, носки шью и продаю, чем государство может мне помочь. Потому что довольно сложно разобраться по каждому министерству, какие, значит, есть меры поддержки. Мы обычно их обобщаем. Ну, Минпромторг своя меры поддержки, Минэкономразвитие свои меры поддержки, плюс у фонда есть свои меры, плюс у областного правительства очень много всяких, значит, мер поддержки, в том числе по сельхозке. У нас же работает Центр сельхозкооперации внутри фонда. тут на эти вопросы отвечаем обычно. Это был всегда половина всех запросов, она, видимо, есть и будет. Причем мы стараемся отвечать по реально действующим мерам, по которым можно получить эту поддержку. А второй – это вопросы по нашим займам. То есть залоги, как что оформить, куда заявить. Бывают уже частные вопросы, там кто-то подал заявку, значит, ему надо что-то разъяснить, помочь. Мы всегда идем навстречу.
3: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
4: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
6: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
7: Здравствуйте. Спустя 2 года после вторжения в Курскую область пропавшими без вести остаются 302 человека, заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Общее количество поданных в розыск превысило 2000 человек. Большинство из них были найдены и вернулись домой, об этом пишет «Коммерсант». Яна Лантратова добавила, что около 1700 человек удалось найти с помощью Международного комитета Красного Креста. Поиски тех, чья судьба неизвестна, продолжаются. Надежда на их возвращение есть, добавила федеральный омбудсмен. Покушение на главу предприятия «Урал-дронзавод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в 2 направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, сообщают в департаменте информполитики. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге 1/4 из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около 1/3 сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
8: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
9: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
8: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
10: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
11: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
12: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
8: Информация на правах рекламы.
13: Строим новое!
14: Ремонтируем любимое!
13: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
3: Повтор программы.
15: Потребсоюз.
16: На 104.5 FM.
15: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
0: студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
0: Кстати, только нам стоило поговорить на прошлой неделе про ценники. В Государственную Думу внесен законопроект, который предполагает изменения в закон о защите прав потребителей, как раз касаемо информации о товарах на полке. Этот законопроект предлагает закрепить новое положение, которое предусматривает обязательное размещение информации о весе и объеме на лицевой стороне упаковки товара, равнозначное оформление информации о весе и объеме с наименованием товара не менее 1/5 от размеров шрифта, который указан на наименование товара, запрет на сохранение габаритов упаковки при уменьшении количества товара. Вот это, наверное, самое важное, что мы воспринимаем упаковку одинаково, литр, например, молока и 0,8. Ну и все остальное точно так же, да? И установление минимальных параметров размеров информации о весе и объеме на ценниках не менее 1/3 площади, изображение цены товара и идентичное оформление. То есть, чтобы мы понимали, за что мы платим деньги в граммах, как вспоминается старая реклама.
15: Борьба с махинациями.
0: Ну, типа того.
15: Я бы так назвала, если говорить своими словами. Uh-huh. Потому что когда мы уменьшаем объем продукции, а цену-то как бы вроде и не уменьшаем, согласитесь. Uh-huh. А то ее увеличиваем. То есть мне кажется, что это не очень честная игра со стороны изготовителей. Правда. Хоть они и говорят, что они бедные и несчастные и так далее, да, и у них выхода нет, и поэтому вот. Ну, это не честная игра. Если вы делаете 900 грамм продукта, делайте тогда упаковку 900 грамм.
0: А как?
15: Да, так у нас же тогда увеличится цена, нам же нужна новая упаковка и так далее. Так это не делайте. Тогда делайте честную цену. Да?
0: Подождите, зачем? Визуально определить 900 и килограмм не всегда получается, мне кажется. Вот сейчас напитки часто, да, было 0,5 литра, теперь 0,40 там 5.
15: Ну так на это и рассчитывают.
0: Так не поймешь ты эти 50 грамм. В упаковке, как это понять? Вот у человека, у которого не насмотрен глаз, все равно ему.
15: Ну, на это и рассчитывают. Ты не понимаешь, ну, поэтому ты платишь. Ты думаешь, что ты покупаешь литр, а ты по факту покупаешь не литр.
0: А как изменить-то? Все равно, та же самая будет упаковка, та же самая, то же самое изображение.
15: Она не будет та же самая, потому что 50 грамм давно уже разницы нет, разница уже колоссальная, ну, уже молоко, да, упаковке, конечно, ну, естественно, да. Уже как бы, да, уже колоссальная разница. Я тут в выходные купила молоко, в упаковке была такая приятная цена, ну, видимо, какая-то акция, да, бывают у нас соглашения. Молоко, кстати, белорусского производства, mm-hmm. решила попробовать. Очень-очень люблю я пастеризованное молоко, да, нравится мне вкус, и я прекрасно понимаю, что это абсолютно та же самая польза, и все остальное это миф. Ну, которая...
0: Ну, понятно,
15: которая не пастеризованная, а как-то какой-то еще есть термин, который очень длительного срока хранения, вот да, длительного. Вот. Да, да, да. Вот это вот.
0: Оно вот тоже пастеризованное, только ультра.
15: Ультрапастеризованное, mm. правильно, Павел, да, да. Вот я его очень люблю, мне он очень нравится. Польза точно такая же. Все остальное миф. Ну, суть не в этом. Я взяла упаковку, такая цена хорошая, взяла 3 упаковки, думаю, на неделю нам как раз хватит. И беру в руки и понимаю, что вот какой-то прям тяжелый, такой прям классно наполненное. То есть вот берешь в руки, оно мне литр. Литр. Угу. Белоруссия. Ну, вот нельзя им этого делать. Нельзя им этого делать.
0: У них запрещено?
15: Ну, я думаю, да. У них вообще очень строгий контроль за продуктами питания. Я там, да, вот мы там были.
0: А у нас же единое государство.
15: Мне было очень...
0: Союзное.
15: Но все равно у нас разные стандарты, у нас разный подход, абсолютно разный, несмотря что у нас единые правила. Подход у нас немножечко разный, да, к производству продуктов питания. Там еще и внутреннее отношение бизнеса очень другое к этому, ко всему. Я почему знаю? Потому что мне было это очень интересно, и я разговаривала очень много с людьми, кто занимается производством. Так вот, между прочим, не специально, вот там где-то вопрос, тут где-то вопрос. Да, смотрела на товары, наблюдала за поведением потребительским, мне было интересно. Вот, и выводы у меня были такие, ну, прям не в пользу нас. И я вот вчера, вернее, в выходные я очень удивилась, когда я взяла эту упаковку, я сразу поняла, что там литр. И вот это было, я еще прочитала, ну, думаю, неужели? хорошая.
0: Этого надо привыкнуть к 0,8, что 800 грамм сначала.
15: В общем, мне нравится эта история, да, нужно немножечко приводить в порядок все-все вот то, что, потому что это все идет дальше и дальше, и мы видим, что уменьшается количество.
0: Шинфляция на марш.
15: Да, да, и поэтому, когда изготовитель будет думать, что ему выгоднее сделать новую партию упаковки, а это абсолютно невыгодно, или все-таки по-честному, да, вот сказать покупателю, да, цена будет больше, но я работаю, я играю по-честному, мне кажется, это правильно. В общем, ваше мнение, наши слушатели, уважаемые, может быть, у вас оно другое.
0: Потому что мы же хотим, чтобы молока было больше на полках, по крайней мере, оно было бы.
15: Да, и вот эти новые термины, вот эти вот, да, с одним коренным словом, корнем, условно говоря, там шримфляция, инфляция, еще там что-то есть.
0: Так вот, для вас важно, сколько в упаковке находится? Иногда, вот, например, пропали упаковки молока по пол-литра. Иногда не нужен литр, потому что он пропадает, не все пьют молоко. Вот он пропал почему-то. Вот эти упаковки тоже, наверное, дорого, невыгодно производить. Хотелось бы, но не делают такого. Поэтому 800 граммов, может быть, наоборот, это легче людям потом употребить это молоко в течение какого-то времени, чтобы оно не скисло там, оно сейчас редко киснет.
15: Ну, можно придумать, конечно, все что угодно.
0: Я просто пытаюсь
15: понять все что угодно. Да нет, на самом деле стратегия какая? Да, стали наливать меньше в бутылку, да, чтобы сохранить видимость того же самого продукта по той же, ну, вроде как бы по той же самой цене, но при этом покупает по той же самой цене, но меньше объем. Вот мне кажется, да. Это такие, знаете, маркетинговые ходы, они незаконные. С точки зрения, с точки зрения законника. Угу. Но с точки зрения меня лично, да, вот как рядового потребителя, это махинации. Вот я назову это так. Но это мое личное мнение, мнение потребителя, и мне это не нравится. С точки зрения закона нет никаких нарушений, нет. Все прям прекрасно, все замечательно. Вот... Информацию я предоставил. Вот тут написано, что 0,8 или 0,9. Ну да, упаковка литровая. Ну так читай, уважаемый покупатель, внимательнее. Вот, читай. И ты все поймешь. Но... Сколько процентов читает? Да читаем мы это. Но мы как, ну, прежде чем мы научились читать, прошел не один год. Ну. И началось все это, кстати, эта история с пива.
0: Ну, вот как раз вот эти сначала 50 грамм отщипнули, потом 100 граммов отщипнули и так далее. Но читайте, уважаемые потребители, потому что вот еще раз, если мы сроки годности научились читать, состав продукта мы научились читать каким-то образом, чем мы не можем граммы прочитать?
15: Да можем, наверное, можем. И должны читать, и читаем. Конечно.
0: Плюс 7, 908, 909.
15: Ну, не все.
0: Ну, так и не все остальное читают, и сроки годности не все читают, и состав еще меньше читает, на самом деле, мне кажется, народ.
15: В общем, наши мнения с Павлом разделились, я считаю, что плохо, он считает нормально, я так поняла, поэтому мы хотим
0: послушать. Я считаю, что
15: вас.
0: Информация должна быть доведена, вот тут правильно в законопроекте есть такой пункт, что надо понимать, что быстро понимать, сколько там в этой упаковке на ценнике еще. Не вот разглядывать вот это все, каждый продукт, сколько там граммов, и не вглядываться в ценник, где написано вот там, что за литр, об этом мы говорили на прошлой неделе, то тут у нас целая полка за килограмм,
15: да, а все правильно, целая полка да за все правильно. Грамм. Должно быть все понятно, четко, ясно, читаемо. Я еще раз повторяю, если бы мотивация изготовителя была, ну, литр много, ребята, не допивают, покупатель жалуется, не допивают.
0: Народ требует.
15: Выливаем. Да. Вот, не доедают плитку шоколада. Раньше было 200 грамм плитка, сейчас 180
0: потом
15: грамм.
0: Потом выкидывают это все.
15: Да, вот, и выкидывают эти 10-20 грамм. И да, поэтому мы вот для вас, уважаемые покупатели, мы даем право выбора. Вот литровая стоит 100 рублей, и вот литровая, где на 100 грамм меньше, и стоит там 90 рублей. Вот вам счастье. Выбирайте. Нам не дают права выбора. Они все стали делать меньше. И мы понимаем, что это не потому, что...
0: А потому что... Они по-разному стали делать меньше.
15: Некоторые... Хорошо, я сегодня говорю не потому, что... Потому что наговорил.
0: Условно, 890 граммов. У кого-то 900 граммов. У кого-то 850 граммов. То есть упаковки действительно выглядят одинаково. А надо приглядываться и понимать, сколько тут у него налито.
15: А еще, чтобы сосчитать, а где где выгоднее купить.
0: Вот.
15: О, это вообще, мам дорогая, особенно для таких, как я. Которые... А нет, да, в принципе, все примерно одинаково. Ну, в общем, не знаю, мне эта история... Я понимаю изготовителя, почему это он делает, да?
0: Это понятно, да.
15: То есть его позиция понятна. Но мне это все равно
0: играть надо
15: нравится.
0: В честную. Вот
15: конечно.
0: Тут я полностью согласен. Вот если в честную играешь и говоришь, да, вот так и так, у меня такая упаковка, покупай, зато качество-то какое, ты привыкнешь к моему молоку, и будешь его только и употреблять. И неважно, литр там или 800 грамм.
15: Ну, неважно, да, молоко сейчас же, в общем, все
0: да,
15: практически.
0: Все подряд,
15: да, масло, масло 200 грамм, вот мы привыкли, кусочек 200 грамм.
0: 180.
15: 180 сейчас, я говорю, мы-то же привыкшие.
0: 180 всегда.
15: Сейчас уже 180.
0: Сейчас 160.
15: Было 180, сейчас 160. Да. Ну, ладно, хорошо, вам лучше знать, вот что это вдруг так-то, почему я решила, что 200.
0: Не знаю.
15: Мне кажется, 200 раньше было.
0: Когда раньше?
15: Ну, тогда.
0: Когда деревья были большие.
15: Когда мы были молоды и прекрасны.
0: Тогда его вообще резали. И взвешивали.
15: Ну, это совсем давно, это очень давно.
0: Ну, в общем, да, то, что делает игру честной, это всегда хорошее правило.
15: Угу. Вот. И мне кажется, этот законопроект, он как раз и направлен на то, чтобы...
0: По большей части, да.
15: Чтобы правила игры были честные. Да, мне так кажется. Ну, может, я ошибаюсь.
0: Тоже против-то честности. Я не думаю, что есть такие люди. Потребители, по крайней мере. Так они в ту же бутылку меньше наливают, Никита.
15: Ну,
0: вот
15: об этом
0: и говорит. И законопроект,
15: да, Никита,
0: про это
15: правильно.
0: Же. Если бутылка...
15: Да.
0: В бутылке меньше, она сама бутылка должна быть тоже меньше.
15: Угу.
0: Вот логика примерно такая.
15: Ну, примерно, да.
0: Мне принципиально, пишет Оксана, чтобы был 1 литр. Мне принципиально, чтобы была цена за килограмм, а не за 100 граммов. Смотрю на стоимость за 100 граммов, смотрю на изделие, высчитываю конкретную цену данного товара. Неудобно.
15: Угу.
0: Но за 100 граммов иногда делают дополнительную еще маркировку. Там указано уже сколько граммов. Но это надо взять товар.
15: Это
0: свернуть.
15: Тоже нечестная игра.
0: Не
15: мы
0: совсем,
15: же ставим, да. Потому что, когда мы видим 3 упаковки сыра, мы в прошлый раз об этом говорили, да? Три упаковки сыра. Вот тут вот он за кусочек, тут за килограмм, а тут вообще за 100 грамм. И мелко написано на ценнике, да? И ты не понимаешь. И ты берешь же иногда автоматически. Хорошо, человек, да, информированный, человек в теме цен на рынке, человек, любящий сыр, постоянно его покупающий, он понимает, что это очень дешево. Так быть не должно. Но человек, который покупает сыр как продукт очень редкий на столе, да, потому что не очень много денег. Вот пенсионеры, например, да, кусочек сыра. О, какая классная цена.
0: Нет.
15: Бегут на кассу, а им отбивают не 100 рублей, а 500 рублей.
0: А что значит очень недорого? Потому что мы видим примерно одни и те же цены.
15: Да,
0: только
15: да,
0: тут за упаковку,
15: да,
0: даже не
15: да.
0: за килограмм, за упаковку 150 граммов.
15: Да.
0: То есть за упаковку. И человек хватает же упаковку. Она тоже не всегда слишком дешевле, чем упаковки более чем 100 грамм. Ну, в общем, понятно. И, кстати, вот первый пункт этого законопроекта – обязательное размещение информации на лицевой стороне. Не вот так, что нужно было взять товар, перевернуть, посмотреть, сколько там граммов, сколько тебе насчитали.
15: Найти, где они написали.
0: А
15: еще и все это подтерто, еще и сверху заклеено к чем-нибудь. Иногда бывает так, да? Ну, то есть, собственно говоря, вот этот законопроект, он возвращает нас к понятию, что любая информация должна обладать признаком надлежащности, надлежащая информация.
0: Mm-hmm.
15: Это термин из закона. А надлежащая информация, она имеет несколько, опять же, в себе признаков, да, в том числе достоверность, правда, ничего кроме правды. А дальше полнота, то есть полная информация, исходя из того, чтобы я обычный рядовой потребитель, не обладающий специальными познаниями в свойствах товара, могла сделать правильный, компетентный выбор. Далее, своевременность, то есть до того, как я оплатила, или до того, как я начала пользоваться, для того, чтобы я не испортила товар, не причинила вред своему здоровью, и опять же сделала правильный, компетентный выбор. И последний признак, то, о чем мы говорим сегодня всю передачу, это доступность. Информация должна быть понятная с первого прочтения, без использования специальных каких-то предметов, механизмов, да, лупы, калькулятора, продавец отец, подойдите сюда, расскажите мне. Или, милая девушка, вот покажите мне, да, вот я не знаю, видимо, у меня это кольцо доброжелательное, что ли, или наоборот. Ко мне очень часто подходят бабушки в магазин и говорят, прочитай-ка, милая, мне что тут. Я-то уже тоже, собственно говоря, не в юном возрасте и тоже толком ничего не вижу. Ну, вот что-то там пытаюсь им прочитать, жалко людей. Да, и то, что мы стали с лупами ходить, это безобразие.
0: Сейчас новые.
15: Это безобразие.
0: Фотографировать на телефон и увеличить.
15: Увели, вот, ну да, ну. Кстати, я этим уже два раза занималась, смеялась над собой. Ну да что ж такое, то ли я уже совсем ничего не вижу, то ли уже совсем обнаглели.
0: А вы попробуйте прочитать на некоторых упаковках.
15: Да, при этом, я понимаю, когда товар очень маленький, я всегда делаю замечания изготовителям, которые к нам приходят. Я говорю, ребята, вот посмотрите, упаковка. Почему мелко? Почему не видно? Ну а как мы больше разместим? Столько информации мы не можем разместить. Я говорю, стопе. Вы столько рекламы разместили на этой упаковке. Экологично, вкусно, название огромное, цвет яркий. Если вы фиолетовую упаковку делаете, вы какого черта мелким шрифтом пишете состав черным цветом? Или на черной упаковке фиолетовые буквы. Вы сами прочитайте. Ну, да, действительно, наверное... Ну, мы даже об этом не думали. Я говорю, слушайте, вот самый простой способ понять, насколько читаемо, возьмите эту упаковку, отнесите своей бабулечке, которая у вас есть наверняка, или соседке пожилой, и спросите, вот дайте ей, без предупреждения, ну-ка прочитай. И когда вы выслушаете все ее нецензурные слова, а может быть цензурные, но очень резкие, вы побежите к вашим рекламщикам, маркетологам, и они быстренько все это сделают, в нормальное состояние приведут. Критичнее относитесь. И поэтому, ну, вы же нашли возможность разместить рекламу, картинку. Ну, это же привлекает покупателя. Да, оно привлекает покупателя, но они должны нарушать закон.
0: Ну, то есть вот про, в общем, этот законопроект, если закончить, да, то, в принципе, направление
15: ругаемся,
0: направление правильное. Депутаты выбрали.
15: Депутаты молодцы.
0: Молодцы. В этом случае,
15: мы их хвалим. А изготовителя ругаем.
0: Да. Мы всегда объективно пытаемся подойти. Я в разных сетях спрашивал, пишет Михаил, множество остается просрочки от высоких цен на молокопродукты, отсюда и вот эти все танцы с бубном.
15: Ну, это одна из причин. А почему просрочки? Потому что дорого. Ой, ну да. Вот, не совсем, ну, видимо, все не раскупают. Но, знаете, на самом деле, в условиях дефицита только не бывает остатков и просрочки. Когда дефицита нет, а его, слава богу, нет. И когда мы видим большой выбор, он, конечно, будет. И это нормальные излишки. Они... Их нужно учитывать и планировать. И именно поэтому сети иногда говорят, я не могу тебя поставить на рынок, изготовитель, потому что у меня уже огромный ассортимент, тебя не купят. Я готов рискнуть, но за счет твой счет. Тебя, если не купят, извини.
0: Торговые сети научились делать прекрасные скидки перед тем, как заканчивается срок годности.
15: Да,
0: в последнее время. Причем скидки-то прям по
15: 25%. Люди их ищут, кстати. Прямо ищут, выискивают. Да. Специальные полки есть, где товар, да, вот уже так на пределе срока годности. Эти полки, они полупустые
0: и
15: всегда.
0: И вот тут как раз
15: люди берут.
0: Сочетается реклама и информированность. Потому что вот эти вот стикеры, которые клеятся с уценкой, да, они видны, хорошо читаемы почему-то.
15: Абсолютно.
0: Прямо сразу понятно.
15: Ну, это как операторы связи, которые прекрасно справляются с рассылкой рекламы и обзвоном. Иногда хочется отругать их.
0: А про опасность что-то не сообщают.
15: А вот, да ладно про опасность. Ну, это уже не в ту степь. А вот про то, что у них условия тарифа изменились, или какие-то в условиях тарифа изменились какие-то мелочи, которые им вообще не кажутся существенными, а они влияют на качество услуги. И бывает так, что из-за того, что мы не знаем, мы совершаем какие-то ошибки в оплате, а потом, собственно говоря, начинаем с ними спорить, ругаться. А тут они не успевают делать рассылку.
0: Это как с ценниками.
15: Да, я однажды поругалась с императором. Слушайте, вот мне вчера пришло два ваших рекламных предложения. Но при этом не пришло. о том, что у вас изменилась система внутри тарифа оплаты. Mm-hmm. То есть, если раньше вы у меня снимали один раз, снимали деньги каждый день, и я знала, mm-hmm. что сегодня у меня снимут там условных 10 рублей, и я эти 10 рублей могла кинуть в любой момент, зная, что да, вот сегодня будет. Mm-hmm. А сейчас вы у меня решили раз в месяц снимать, и у меня, конечно, не хватило денег, и я вдруг вижу, что у меня нет связи. И через какое-то время мне приходит прекрасное сообщение. Вы у нас тут вот не платите, неприятная женщина, и поэтому связи у вас нет. И вот с этого момента я начала выяснять. Так, подождите, что случилось? Так вы вчера мне прислали две рекламы. Вы почему мне не сообщили, что у вас изменились условия? Обратите внимание. Потому
17: что реклама для всех, а это только
15: потому
17: для вас.
15: Потому что, вот помните, прекрасно было, смеялись мы все, потому что Гладиолус, да, mm-hmm. вот вспомним наши доблестных mm-hmm. уральских пельменей, всеми любимых, и...
17: Ладно.
15: Видимо, так. Опять поругались. Давайте что-нибудь приятное.
0: Сейчас мы после перерыва поговорим о том, как возвращать себе деньги за испорченный отпуск.
15: Ух ты ж.
0: Не то, что испорченный, но о чем мы тоже часто говорим. Хорошо. Но есть и хорошие новости, что возможно вернуть ту сумму, на которую даже не вы рассчитываете, а то, что суд присуждает гораздо больше, чем заявляет истец. Мы сейчас прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
18: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
19: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
20: Добрый день, уважаемые слушатели.
7: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Если есть выставленный диагноз тромбозов, необходимость остается получать лучевую химиотерапию, можно ли все это в комплексе как-то совместить, вот эти именно лечебные программы и оказываемую помощь?
20: В комплексе действительно можно данные проблемы решать. Здесь важно отметить то, что, как правило, установка центрального венозного катетера или периферического имплантируемого устройства, он всегда порождает тромбоз по причине травмы. Говоря о том, а что делать, если возник тромбоз, мы не говорим сейчас про катетер-ассоциированный тромбоз, мы в целом говорим о тромбозе. У пациентов онкологического профиля, безусловно, на чаше весов стоит и лечение онкологического процесса, и лечение тромбоза. Онкологи отказываются, предположим, продолжать лечение, потому как есть сосудистая катастрофа. А сосудистые хирурги в некоторых ситуациях говорят о том, что надо взять время для лечения сосудистого осложнения и дальше продолжать химиотерапию. Здесь, безусловно, решается все индивидуально. Но скажу сразу о том, что мы двумя руками за, как сосудистые хирурги, чтобы пациент все-таки продолжал активное лечение ракового заболевания. Даже несмотря на то, что возник тромбоз, окклюзивный, неокклюзивный, флотирующий, нефлотирующий и так далее, катетер-ассоциированный в том числе. По прошествии некоторого времени пациентам разрешаем проводить химиотерапию. Как только увидим по ультразвуковой диагностике начальную степень раканализации, что это такое? Это то состояние, когда тромб начинает постепенно уменьшаться. То есть выполняем определенный маневр во время УЗИ, сдавливаем вену, видим, что тромботические массы уменьшились. Это нам говорит о том, что началась раканализация, и она позволяет продолжить лечение по основному заболеванию. Несколько иные частные случаи касаемо тромбоэмболических осложнений. Там подход несколько иной, и он решается в индивидуальном порядке совместно с мультидисциплинарной бригадой. Но касаемо вот тромбозов, которые мы встречаем часто у пациентов, да, действительно, есть некоторая пауза. Мы выжидаем и даем организму восстановиться. И дальше мы, безусловно, рекомендуем пациенту продолжить химиотерапию. Поэтому нужно понимать, что случившийся тромбоз – это не равенство того, что мы заканчиваем активное лечение и пациента смещаем в какой-то другой статус, там, паллиативного пациента и так далее. Это вовсе не так.
7: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
18: Если хочешь быть здоров.
21: Потребсоюз на 104.5 FM. Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
0: студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
15: Здравствуйте.
0: Все-таки про ценники все пишут. А почему бы сразу не сделать ценник ниже, как со скидками? Может быть, тогда все бы раскупили и намного раньше. Если я вместо 2 литров молока смогу купить 3, разве это плохо? Александр,
15: да откуда же мы знаем?
0: Просчитаны экономические, опять же, вещи. И тут можно какие угодно советы делать, а лучше создавать свой тогда...
15: Конечно, нам, как бытовым потребителям, кажется, что оборот большой, быстрый, это лучше, чем...
0: Ну, посмотрите на разные дискаунтеры, там тоже просрочки изрядное количество, то есть неважно, какие там цены, тут же не все предложение может потребить спрос. Ну, ладно, в экономику не будем уходить, нас интересует защита прав потребителей. Я обещал про туризм. Цитирую по изданию «Сигнал Урал». В 25-м году свердловчанин приобрел у туроператора ООО «Отдых на море» тур в Египет на 3 человек сроком на 10 ночей. Стоимость путевки, ну, как обычно, сама путевка стоила больше 250 тысяч, авиаперелет, проживание, трансфер. Однако рейс по маршруту Екатеринбург-Шарм-эль-Шейх задержали на 27 часов. Одна ночь выпадает. Сутки. Выпали из отдыха. Так вот, туроператор компенсировал это время суммой менее 6,5 тысяч рублей. За сутки, за эти. Не понравилось отдыхающему это, он пошел в суд. В итоге с ООО «Отдых на море» суд присудил взять 100 тысяч рублей, сюда входит соразмерное уменьшение стоимости услуг, неустойка за нарушение сроков начала оказания услуг, 60 тысяч рублей аж пришлось заплатить за несвоевременное начало отдыха и удовлетворение потребителя о соразмерном возврате средств и 10-тысячный штраф. Еще за то, что вовремя не отреагировали на требования потребителя. Итого половина отдыха была компенсирована из-за того, что туроператор не захотел вовремя удовлетворить, ну, вполне себе разумное. Как понимаю, он пытался взыскать-то там около 20 тысяч.
15: Ну, я так понимаю, это Санмар, да, у нас, скорее всего, «Отдых на море», сейчас вспоминаю.
0: Я не
15: просто,
0: знаю.
15: Ну, вроде бы Санмар, это у них юрлицо такое, да. Ну, прекрасное решение. Прекрасное решение. Кстати, у нас туроператоры очень нелояльны, относятся к потребителям, предъявляющим претензию. Удовлетворяют очень тяжело, суммы смешные, как правило, ведут себя зачастую очень некрасиво, правда.
0: Вот, 6,
15: ну, 400, что это, 6 что тысяч, это да, да, ну ничего себе, да. Им почему-то кажется, все это нормально, вот правда. Вот, и кстати, авиаперевозчики тоже. Вот у меня когда отменили рейс, и я разговаривала с работником, да, перевозчика, и говорю, слушайте, ну вот вы вообще понимаете, что любая отмена рейса, она сопряжена с очень большими проблемами для человека. Тем более отмена рейса там за неделю до полета. Ну, какие там проблемы? Ну, какие там проблемы? Они мне говорят. Бывает и так, да. Какие там проблемы? Ну, да, там даже за неделю, там было не за неделю, там за дней 5, наверное, было. Ну, какие там проблемы? Они мне говорят. Ну, я говорю, что значит, какие проблемы? Человек должен лететь, а он не улетает. И вложены большие деньги в эту поездку могут быть.
0: Учитывая, как у нас передвигаются самолеты.
15: А вдруг это свадьба у человека? Регистрация назначена. Какая регистрация в другом ЗАГСе? Они мне говорят, я говорю, почему нет? У нас сейчас в Российской Федерации мы можем подать заявление в любой ЗАГС. Проживаю в Екатеринбурге, я могу зарегистрировать. Ну, я уже, конечно, не могу, я уже глубоко замужем. Ну да, человек может зарегистрировать брак в Санкт-Петербурге там, или не знаю, в Магадане.
0: Вот у нас,
15: почему
0: кстати,
15: нет?
0: Была акция про когда пойдем поженимся, да, называется, когда круглосуточно 26
15: числа. Да, да,
0: и
15: ну,
0: люди
15: да,
0: приезжали специально.
15: Естественно, конечно. А если это какая-то деловая встреча у человека и срывается сделка? А если это поступление в университет, и ты должен подать документы, и да, дополнительные везешь документы, тебя ждет эта самая комиссия с этими документами, чтобы присвоить тебе баллы. А если это просто запланированный отдых, забронированные отели, да, и невозвратные тарифы, и потом с ними руби... Да, все, что можно быть угодно. Как вы так можете рассуждать вообще? А для них это все так просто и легко.
0: А особенно, если ты...
15: Так мы же вам вернули деньги, они говорят. Я говорю, ну, во-первых, не вернули еще. Да, я уже потратила собственные деньги на покупку других билетов и гораздо, так скажем, не дешевле. Да, а в-третьих, что за подход? вы мне одолжение сделали. И вот туроператоры примерно так же очень часто ведут. И здесь очень много зависит от турагента. Вот когда люди выбирают турагента, думая, что а что такое какой-то или там, да, там посредник между туроператором и мной. Турагенты очень часто включаются в истории и просто уговаривают, заставляют туроператора решать эти проблемы.
0: Я почему вот этот озвучил, да, это решение судебное? Потому что мы помним, буквально в этом году, еще месяц, там, полтора назад, массовые и отмены туров, перелетов были, и это связано с авиакомпаниями, там, турецкими, например, да, которая перестала летать, точнее, запретили.
15: Которые не летали на момент продажи туров, если откровенно.
0: А туры продавались и так далее. То есть вот много всего такого произошло, и вот человек не поленился, пошел в суд, да не молодец. Согласился на 6,5 тысяч этих самых компенсаций, которые
15: ну, Павел, таких человеков предлагали. Сколько процент? А вообще заставить бы законодателю туроператоров автоматически производить перерасчет в таких случаях. Вот случилась задержка рейса, случилась проблема с заселением, ведь как бывает, ой, отель переполнен, поживите несколько денечков в другом отеле. Хорошо, если он лучше.
0: Бывает. Ну, хотя бы такое.
15: А если он на помойке где-нибудь? А часто бывает именно так. Да, чтобы была норма. Перерасчет тут же должен производиться. Да, но у нас туроператоры даже не предлагают никаких плюшек. Или, например, да, вот это должно быть в норме. Ведь смотрите, когда у нас какой-то мелкий бизнес что-то нарушают, они извиняются, они говорят, ну давайте вот тут скидку тебе дадим, ну давай вот на будущую покупку. Тишина. Давайте, а давайте мы вам экскурсию бесплатную. Объявляют прям на весь рейс. Уважаемые, да, наши... Это ведь, как правило, один туроператор.
0: Ну да, да.
15: Уважаемые наши рейс, клиенты, да. Вот мы задержали рейс, и помимо этой самой бутылки воды, которую мы еще, может, и не дадим, да, мы предлагаем вам воспользоваться вот таким вот бонусом бесплатной экскурсии. Вот обратитесь к вашему отельному гиду, и он вам предложит, каждому будет предложение по какому-то экскурсионному обслуживанию. Кто-нибудь такое слышал? Кто-нибудь такое видел?
0: Ну, а, такие деньги, ну-ну-ну. Чтобы туроператор потерял. 6,5 тысяч, вот и все. На что вы можете рассчитывать.
15: И то, если обратитесь с претензией, и, да, отправите ее по почте, потратите деньги, еще заплатите деньги за эту претензию. Слушайте, или, уважаемые, не платите деньги за претензии, приходите к нам, мы вам бесплатно подскажем, как их оформить. В Екатеринбурге это возможно.
0: Ну вот, опять же, иллюстрация хорошая тому, что нужно защищать свои потребительские права. Да. И это будет приучать туроператоров, в том числе или перевозчиков, к тому, что может прийти человек любой, подать в суд, и придется платить гораздо больше, чем вы рассчитывали отмазаться.
15: Но каждый потребитель должен понимать, в случае, если происходит просрочка в исполнении любой работы, в оказании любой услуги, то у вас есть право, первое, это потребовать выплату неустойки за просрочку, оказание услуги, выполнение работы, 3% за каждый день просрочки, если у вас услуга или работа определена в часах, такое бывает, нередко, тогда за каждый час. Да, просрочки, это первое, это не очень большие деньги, но все-таки 3%, знаете ли, это уже что-то, вот от 200 этих 50 тысяч, да?
0: 250, такое, примерно,
15: 250. Да, да, да. Вот они вам 3%, да, как минимум. Далее, мы говорим о том, что вы имеете право требовать перерасчета сверх неустойки, безусловно, или неустойку сверх перерасчета, как хотите, да, в обязательном порядке. Просто это сделать пропорционально, например, да. Второе, третье, за что вы имеете право рассчитывать, безусловно, это возмещение тех убытков, да, выплата тех убытков, которые вы понесли. Например, это могут быть расходы, связанные с такси. Я приехал в аэропорт, вынужден был вернуться домой, такси мне стоило 1000 рублей, потому что был ливень, 2000 рублей, и поэтому было дорого,
0: смотри,
15: да? Вот, ну, условно говоря.
0: Иногда это
15: или, да, или я вынужден был, поскольку мне перевозчик и вытвор оператор ничего не предлагали, я вынужден был вот тут вот, у меня маленький ребенок, поселить его вот в капсульный отель, в который находится в самом порту, да, и я потратил на это тоже деньги. Или там я кушал. Покушай-ка у нас в Кольцово, да, тоже, в общем, стоит немалых денег. Вот, это не в качестве претензии, а в качестве того, что это я могу, да, то есть вот я должен, эти деньги хочу компенсировать. Но, естественно, что моральный вред, это та еще одна категория, на которую вы вправе рассчитывать, потому что, когда мы берем отпуск 2 недели условных, да, и 7 дней отдыха, и день пропадает, плюс еще отъезд-приезд, у нас очень существенно изменяется качество отдыха. Качество отдыха меняется. Мы рассчитывали целую неделю, а получится там совсем намного меньше, да? И этот день, он очень обиден всегда. Ну, каждый день мы считаем. Мы уже давно не летаем на 14 дней. Дороговато получается, да? Многие.
0: На 10 это уже...
15: 10 это уже... О, это уже шик. Это уже, да. Это вы, наверное, много зарабатываете, Павел, 10 дней.
0: Нет, я просто говорю...
15: А, ну это я вам парирую, как бы, да? И это 10 дней, это серьезно. 7 дней это, да, стандарт 14 дней плавно превратился в стандарт 7 дней. День это много, поэтому моральный вред, да, конечно. И все эти категории вы можете посчитать и предъявить претензию. Предъявить претензию нужно, потому что закон об основах туристской деятельности у нас предполагает претензионный порядок, ее нужно предъявить туроператору, безусловно, не турагенту. Если вы приносите турагенту, то потребуйте подтверждение того, что турагент отправил претензии туроператору, потому что бывает так, что турагент этого не делает. Вот. И ждите ответа. Если вы получаете отказ или ту сумму, которая вас смешит или которая вас обижает, не бойтесь, обращайтесь с исками в суд. Не надо этого бояться. Пока мы не покажем нашим туроператорам и перевозчикам, что мы готовы биться за свои деньги, мы не готовы им прощать, они не изменят вот этот самый паттерн в поведении, да, вот, а он уже у них именно в виде паттерна, мне кажется, да, то есть такого еще хуже, чем инстинкт. А что, если никто ничего не просит? Поэтому вот, пусть это будет другой, да, инстинкт. Мы, мы лучше выплатим, чем пойдем в суд.
0: Вот то же самое было во многих сферах, когда приучили эти самые сферы как раз заранее реагировать, а не вот так ждать, когда все пойдут в суд, и там потом...
15: А потому что здесь как происходит, Павел? Вот человек отдохнул, приезжает и думает...
0: Ну все, уже отдохнул, ладно, да.
15: Ой, слабо уж, что живой. Иногда бывает и так, да. Вот, поэтому, ну, вот... Опять же, самое простое, что можно сделать, сесть за компьютер, написать нам обращение. Ну, написать нам, скажем так, да, вопрос. Вот случилось такое, что можно сделать. Да, и мы в течение буквально 3 рабочих дней вам разъясним все ваши права, поможем оформить претензию. Вот, вот все, что вам нужно сделать.
0: Ну, просто мне хотелось бы все-таки, чтобы вот эта волна претензий была.

0: хочу, вот мой стакан. Угу. Вот у меня есть термокружка, налейте
1: мне
0: кипяток.
1: Надо смотреть, кстати, правила перевозок в этом случае, на что может рассчитывать перевозимый.
0: Я не помню, но надо посмотреть. Александр, посмотрим, расскажем в следующий раз обязательно. Надо напоминаловку себе сделать. Но мне кажется, это прямо вот... Вода – это же жизни такая необходимость.
2: Да.
0: Без воды я могу просто там умереть, потому что я не смогу запить таблетку, потому что у меня может быть обезвоживание, потому что у меня мне просто может быть от волнения стресс. Поэтому вода – это прямо вот, ну, это безопасность.
1: Угу.
0: Что за перевозчик такой, Оксана? Это же, ну, это просто...
1: Ужас, ужас, согласен. И продолжает она: подруге в связи с задержкой рейса дали купон на 700 на питание в кафе в аэропорту. Самое дешевое, что там было, лимонад 725 рублей.
0: Ну, если задержка большая, то должны были предоставить либо воду, либо горячее питание. Угу. Горячее питание, оно должно быть предоставлено не в виде купона, а в виде питания.
1: Угу.
0: Ну и вода. Это тоже безумие, какое-то безобразие. Ну и вода в виде воды, естественно. То есть должны выдать воду, а не какой-то купон, по которому я буду бегать по не знаю куда и искать, где эту воду взять еще. Ну то есть это тоже какое-то, знаете, такое проявление неуважения к человеку.
1: Может, задержка была не такая серьезная?
0: Ой, я сомневаюсь, тогда бы не дали никакой купон. Скорее всего, задержка была большая, там сколько, более скольки часов.
1: Договорились с кафе.
0: 12, что ли, часов, надо вспомнить, когда должны давать, да, горячее питание, сейчас найдем.
1: Горячее питание после 6.
0: 6?
1: Задержки, да.
0: Угу.
1: После 8 размещение в гостинице.
0: Угу. Да, 8 с гостиницей точно.
1: 4 вода, кажется, 6 питания, 8 гостиниц, если я все правильно помню. А Оксана пишет, что это за перевозчик. Турецкий перевозчик Аджет, дочерняя турецких авиалиний.
0: Понятно.
1: Жадные.
0: Да что ж такое-то?
1: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права. Видеотрансляция ВКонтакте, там чат, туда тоже пишите. К другим темам. Госдума в первом чтении согласилась защитить право потребителей на ремонт и техобслуживание товаров. В каком виде? Хотят уточнить депутаты, что изготовители обязаны передавать техническую документацию на товары компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются их ремонтом, обслуживанием и продажей. То же самое касается направления обновленных данных. Состав информации, а также порядок и сроки ее предоставления установит правительство. То есть сейчас обязаны предоставлять детали, запчасти для того, чтобы ремонт производился. А теперь даже если товар уйдет с рынка, вот новый, то все равно вся документация должна быть передана тем организациям, которые осуществляют ремонт этого товара.
0: Ну, какая сложная схема, ну, понятно. Угу. Да, потому что у нас очень сложно сейчас с этими делами. Со
1: всеми. Не все понимают, как ремонтировать. Деталька-то есть, и куда ее пихать? Пардон.
0: Да,
1: никто не
0: знает. Ну, потому что технологии закрыты. И в свое время, давно-давно-давно, когда еще во времена, когда у нас было много автосалонов, и почти все изготовители мировые были представлены у нас в Екатеринбурге, ну, крупные, естественно, да, как раз была такая позиция у дилеров, что мы не ремонтируем, мы меняем детали, да, то есть мы не можем ремонтировать, это отремонтировать деталь, потому что у нас нет технологии, они закрыты. Поэтому и позиция изготовителя у нас тоже такая же, им проще поменять, чем копаться в этом двигателе, условно говоря, да, то есть не менять деталь в самом двигателе, а поменять полностью
1: двигатель.
0: Да, вот двигатель. Ну, вот такая была позиция интересная.
1: Да,
0: они говорят, нас, несмотря на то, что тогда и обучали, тогда и более-менее, да, какие-то были технологии по ремонту, и сервисных мастеров приглашали на обучение туда, на место, тогда уже были проблемы. Сейчас я вообще представляю, что за безумие, если даже мы уже забудем про автомобили, а там какие-то там, я не знаю, миксеры, холодильники, телевизоры, там то же самое безобразие творится. Угу. Тяжело.
1: Ну, вот это первое чтение,
0: у нас если... поэтому и сервисных центров-то становится все меньше и меньше. Наверное, в том числе. Поэтому.
1: Ну да, если авторизованные центры, то они и так получают информацию. Ну, например, ушедшая Apple, я знаю, центр, даже когда уже нельзя было некоторые модели купить, я приходил менять батарейку, они все через систему провели, у них вся документация, более того, вносили номер, чтобы было понятно, ну, это как условно ВИН-номер, да, на автомобиле, чтобы было понятно, что это авторизированный ремонт был. То же самое хотят, видимо, обязать сделать всех производителей, предоставлять документацию, чтобы центры, ну, опять же, а кто должен центр запрашивать? Если мы ремонтируем такой товар, то дайте нам

0: Возможно.
1: Не может сам производитель знать всех ремонтников?
0: Да нет, конечно, он знает только тех, с кем у него договор.
1: Каждый гараж.
0: То есть вообще у нас нет понятия уполномоченного, нет понятия авторизованный, у нас есть понятие уполномоченное лицо продавца-изготовителя или уполномоченная организация. Ну, то есть это организация, которая уполномочена изготовителем на совершение каких-то действий, например, на проведение проверки или на ремонт. Вот. В чистом виде уполномоченных, вот, когда появился этот термин, у нас их не было. И однажды в суде мы сделали запрос, когда ответчик кричал, что он авторизован, что они авторизованы, что они имеют право, такой крупный дилер у нас, что они официальный дилер изготовителя. А кто же это был, кто же это был? Ох, забыла. Тойоты. Да, и Тойота. Мы официальные, мы прям гиперофициальные дилеры. Мы когда спросили, давайте так, документ представьте. Они представили договор с какой-то московской организацией, и в этом договоре даже не было слова, там, что они являются какими-то официальными там, дилерами. Вот те, да, являются, а этим они передали там, только продавать, больше ничего. Я говорю, как же вы тут ремонтируете? Так мы же авторизованы. Да где это ваша авторизация?
1: Кто вас авторизован?
0: Где ваши полномочия? Так вот у нас висит сертификат. Слушайте, ну сертификат я вот сейчас прям пойду и сделаю. И в общем, они так документов нам и не принесли. Я думаю, что сейчас то же самое происходит примерно, да, потому что не всегда. Это причем не специально делается, просто когда заключаются договоры между изготовителями, дилерами и так далее, почему-то вот эта вот терминология закона, там, уполномоченное лицо, да, какие-то полномочия там конкретные, они очень редко оговариваются. И им кажется, что это вроде бы нормально, а когда начинаешь разбираться, получается, что не очень нормально и правильно.
1: Про ремонты продолжаем. История из Екатеринбурга. Суд наказал продавца дорогой техники, который позволил себе провести сервисный ремонт без согласия покупателя. И во время ремонта снизил характеристики товара. Андрей, зовут так покупателя, купил себе дорогой телефон. 100 тысяч рублей заплатил и первые 6 месяцев радовался. Никаких нареканий не было. Работал телефон исправно, но затем вдруг стал сбоить. Перестал видеть сим-карты и физические, и eSIM. И чтобы понять, в чем причина, он сдал технику обратно. Мол, продиагностируйте мне эту технику. Прошло 3 недели. Хозяин телефона пришел его забирать. Оказалось, что за это время устройство вскрыли, что-то перепаяли. После всех этих манипуляций сим телефон стал видеть, все нормально, но появился новый дефект. Задняя крышка стала выпирать. Это не устроило владельца, он оформил претензию. В суде юристы чудеса компании, которая провела ремонт, утверждали, что ключевой недостаток был устранен, претензий в адрес быть не должно. Тем более, что истец сам выбрал в квитанции опцию «Дополнительная проверка качества» с примечанием, что может быть проведен бесплатный ремонт и так далее. Но, как оказалось в документе, галочки напротив вот этого пункта, что я соглашаюсь на бесплатный ремонт в случае чего, не было. То есть продавец самовольно решил все исправить по-быстрому и отдать обратно телефон, ну, чтобы не было никаких претензий.
0: Ну, в общем, понятно. Напоминаем нашим продавцам, что право выбрать требования принадлежит только покупателю. Ни в коем случае не вам. Вы можете только предлагать. Ну, давай мы тебя отремонтируем. Ну, давай, пожалуйста. Да, не более того. Право выбора лежит
1: покупателю. То есть диагностику должны провести и сказать, у вас такой-то недостаток,
0: и этот выбор должен быть заявлен прямо явно. Прямо вот видимо. Если человек пишет диагностика, делайте диагностику. Если вы хотите в процессе диагностики провести ремонт, согласовывайте этот момент с покупателем. Я согласен на ремонт. Я прошу сделать ремонт. Да, это первое. Просто так поменять требования нельзя. Что у нас делают иногда наши продавцы? Они не иногда, когда человек приходит с претензией, они дают подписать лист о приемке товара. И вот там иногда появляется слово «ремонт», приемки товара в ремонт. И мы поэтому покупателям говорим, когда побежите предъявлять претензию, подписывать будете акт по передаче товара для диагностики, если увидите слово «ремонт», зачеркивайте и пишите рядом «сдаю для диагностики».
1: Не обязательно заставлять его перепечатывать.
0: Нет, сам от руки, прям правим, как хотим. Ваша вещь, вы собственник. Вы только можете распоряжаться этой вещью. Это даже вот не только право потребителя, это еще и право собственника. Извините меня, что это такое? Да? Мы тебе отремонтировали дом, это хорошая новость, но есть плохая новость. Во время ремонта, да, он сгорел.
1: Трещина пошла и сгорела.
0: Ага, вот вам, пожалуйста, да, хорошая новость. Плохая. Тут то же самое. Есть, да, хорошая новость. Мы тебе отремонтировали твой этот самый телефон, но есть плохая новость. Да, выпирает крышка. Ну, это же вообще не важно. Вы же тебе его отремонтировали. Тот недостаток, с которым ты пришел, мы же тебе устранили. Ну, то, что появился новый недостаток, ну, прости. Вот тут включается другая норма. Если вещь испорчена при производстве работ, неважно каких, исполнитель должен что сделать? Он должен вам либо заменить трехдневный срок на такой же новый, либо возместить двукратную стоимость.
1: Вот примерно так
0: вот
1: и получилось.
0: Вот такая вот у нас
1: Андрей
0: есть.
1: Андрей отсудил эти 100 тысяч, потом 70 тысяч неустойка за просрочку выполнения требований по проценту в день.
0: По 18 тысяч пошло.
1: 20 тысяч рублей компенсация морального вреда.
0: Да. То есть просто товар с недостатком верните. Отлично. Молодец потребитель, молодец суд. Все молодцы.
1: Все молодцы. Мы вот с вами на тоже. Этой позитивной ноте мы сегодня и закончим. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. До новых встреч.
0: До свидания.
2: От первого лица.
3: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
4: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
3: Стабилен ли поток обращений за нефинансовой помощью, за какой-то вот информационной поддержкой? Почему я спрашиваю? Ну, потому что как будто бы сейчас не самое лучшее время для запуска бизнеса, для роста бизнеса, когда, наверное, таких обращений должно быть больше.
4: Ну, вообще обращений, конечно, у нас очень много. То есть, особенно на горячей линии, вот я сейчас как раз тема обращений, по общей информации о мерах господдержки для бизнеса в общем и целом, да, половина обращается клиентов, четверть обращаются конкретные вопросы по нашим займам, ну, и все остальное, это там уже по креативу идет, по цифровизации бизнеса, по субсидиям, грантам, по молодежке, обучению. Примерно так. То есть, обычно у нас резкий всплеск запросов, когда какие-то государство принимает новеллы, а потом это как-то более-менее идет нормально. У нас год десятки тысяч звонков. Отдельно, вот я говорю, эти чат-боты, которые, в принципе, типовые, да, скрипты, типовые ответы дают на типовые вопросы. Вообще у нас с начала года 7 тысяч уже было обращений от предпринимателей на нашу горячую линию.
3: Это больше, это меньше, чем обычно. Это стандартное число.
4: Это примерно одинаково. Я еще раз говорю, когда какой-нибудь там непонятный возникает. Причем вопросы могут быть совершенно разные. То есть там по трудовому законодательству примут какую-нибудь штуку. Или вот про НДС, да, когда подняли НДС, да, и вменили, значит, НДС малым и средним предприятиям. Много очень было
3: когда
4: вопросов.
3: Когда лимиты уменьшились.
4: Да. Мы отдельно проводим, тогда собираем вопросы типовые и проводим еще и прямой эфир, где приходит там юрист, специалист, там бухгалтер и разъясняет все эти нормы.
3: Можно ли обобщить и ответить на вопрос, с какими темами предприниматели чаще всего обращаются в фонд?
4: Сейчас в основном вопрос именно какая вообще в принципе. Вот я там ИП продаю там, не знаю, носки шью и продаю. Чем государство может мне помочь? Потому что довольно сложно разобраться по каждому министерству, какие, значит, есть меры поддержки. Мы обычно их обобщаем. Ну, Минпромторг своя меры поддержки. Минэкономразвития свои меры поддержки. Плюс у фонда есть свои меры. Плюс у областного правительства очень много всяких, значит, мер поддержки, в том числе по сельхозке. У нас же работает Центр сельхозкооперации внутри фонда. Тут на эти вопросы отвечаем обычно. Это был всегда половина всех запросов, она, видимо, есть и будет. Причем мы стараемся отвечать по реально действующим мерам, по которым можно получить эту поддержку. А второй – это вопросы по нашим займам. То есть залоги, как что оформить, куда заявить. Бывают уже частные вопросы, там кто-то подал заявку, значит, ему надо что-то разъяснить, помочь. Мы всегда идем навстречу.
3: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
4: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица. Фабрика идей.
5: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Форум.
5: Международный фестиваль креативных индустрий уже в третий раз пройдет в Екатеринбурге в этом году с 25 по 28 августа. Масштабное событие, объединяющее креаторов, деятелей киноиндустрии из сферы моды из России и других стран, примут киноконцертный театр «Космос», кластеры «Домна» и «Салют», у Макаровского, «Центр города» и «Хлебозавод номер 6». Ключевые мероприятия будут организованы по направлениям кино и мода. Также готовятся события в сферах анимации, арт-индустрии, индустрии и IT. В фестивале примут участие представители 11 стран – Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Китая, Кореи, Непала, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Турции и Узбекистана. Главная тема фестиваля – поиск новых рынков, экспорт креативного продукта и коллаборации. Для обсуждения на пленарной дискуссии соберутся представители федеральных институтов по развитию креативной экономики, первые лица Свердловской области и Екатеринбурга, а также звезды киноиндустрии России и Китая и звезды модной сцены. Хедлайнеры фестиваля в этом году – актер театра и кино Юрий Колокольников, российский стилист и телеведущий Александр Рогов, редактор и автор настольных книг для копирайтеров Максим Ильяхов. Фестиваль станет значимым событием для модной индустрии. В дни фестиваля будет открыт шоурум отечественных брендов. Запланированы биржа контактов с участием российских и зарубежных байеров. Состоятся мастер-классы, которые проведут известные персоны сферы моды. Как напоминают организаторы, по итогам фестиваля в прошлом году байеры заключили 113 предварительных соглашений, в том числе в предконтрактную проработку вышли 40 экспортных кейсов. Для участия в текущей бирже контактов и работе шоурума нужно подать заявку. Главной площадкой для трека «Кино» станет «Салют». Здесь будут обсуждаться вопросы экспорта продукта, работы с зумерами и создания региональных проектов с кассовым потенциалом. Ярким примером реализации такого экспортного потенциала уже стал фильм уральского режиссера Ивана Соснина «Легенды наших предков», который вышел в широкий прокат в Турции благодаря партнерству, зародившемуся на фестивале креативных индустрий в прошлом году.
2: Полезно и важно.
5: Проект «Это новая Пышма» в рамках Международного фестиваля креативных индустрий запустил конкурс на лучший принт для мерча «Верхней Пышмы». Заявки принимаются до 15 августа. Главный приз – 100 тысяч рублей, а лучшие работы напечатают и запустят в продажу. Цель конкурса – с помощью талантливых дизайнеров и художников собрать линейку авторских принтов, которые отражают новый образ Верхней Пышмы – города, культуры, творчества, возможностей и семейных ценностей. Участвовать в конкурсе могут граждане России от 18 лет. Участие бесплатное, подавать работы можно индивидуально или командой. Принт должен быть авторским и пригодным для тиражного производства. Победителя конкурса выберет экспертное жюри по итогам очной защиты, которая пройдет 21 августа в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера, 16. Работы оценят по трем критериям. Оригинальность и художественная выразительность, качество исполнения и техническая пригодность для производства, ясность концепции. Топ-5 участников и команд получат отпечатанные футболки с собственным дизайном. Автор лучшей работы получит 100 тысяч рублей дроп футболок, который будет создан на оборудовании дизайн-блока креативного кластера «Домна». Отдельно учрежден специальный приз за лучшее креативное решение. В этой номинации носителем принта может быть не только футболка, но и другие предметы одежды, быта, аксессуары. Победитель в этой номинации получает 50 тысяч рублей. Планируется, что продавать мерч будут в сувенирном магазине кластера «Домна», магазине музейного комплекса в Верхней Пышме, книжном «Книги, кофе и другие измерения», а также на фестивалях проекта «Новая Пышма». Все подробности на официальном сайте domna.pro.
2: Фабрика идей.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
7: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
8: Здравствуйте. В Свердловской области объявлена ракетная опасность. Жители экстренные службы традиционно призывают сохранять спокойствие. Необходимо зайти в укрытие, которым может служить паркинг, метро или подвал. Также следует держаться подальше от окон. Около получаса назад ракетную опасность также объявили в соседнем Пермском крае. Одновременно с этим предупреждением Росавиация закрыла аэропорт «Большое Савино» для самолетов. В Башкирии, которая также граничит со Свердловской областью, с утра действовало предупреждение о беспилотной опасности. Сейчас там также объявлена опасность ракетной атаки. По Покушение на главу предприятия «Урал-дрон-завод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в двух направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Свердловской области для пропуска будущих паводков будут расчищать русла рек. План мероприятия обсудили губернатор Денис Паслер и руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. В ходе визита на Средний Урал глава федерального ведомства осмотрел участок реки Ница в границах Ирбита. По словам Дениса Паслера, первые мероприятия в русле реки начнутся уже в этом месяце и продолжатся в сентябре. После Ницы расчистка продолжится на реках и в других муниципалитетах, сообщают в департаменте информполитики. Мобильные операторы начали блокировать звонки без маркировки и массовые автоматизированные вызовы, на которые не заключены договоры. Маркировка по 30 и 50 копеек за вызов делает серый массовый обзвон экономически бессмысленным. Действия мобильных операторов смещают спрос в направлении белых колл-центров, пишет «Коммерсант». Искусственный интеллект пока не смог заменить риэлторов при поиске жилья. Нейросети для помощи в поиске недвижимости уже использовали 11% участников исследования. Однако в итоге четверть из этих 11% все равно обращалась к живому риэлтору. Чаще всего искусственному интеллекту поручают отобрать варианты, которые укладываются в определенный бюджет. Около трети сравнивают жилые комплексы и застройщиков. И еще 27% проверяют уже сделанный выбор. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
7: Информация на правах рекламы. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение. Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
9: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте nash.com.rf.
7: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
10: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
7: Информация на правах рекламы. «Хончи Автоцентр Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
9: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на «Хончи». HS3.
11: Повтор программы.
7: Дорожный просвет на 104.5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104.5 FM.
12: Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Дмитрий Ларионов, представитель Комитета по защите прав автомобилистов. Дима, здравствуй.
13: Добрый день.
12: Начать сегодняшний эфир я хочу с животрепещущей темы парковки. Ну, во-первых, у нас есть несколько таких ярких, что называется, историй. Сами в эвакуации мы не поучаствовали, но со стороны довелось мне тут посмотреть пару дней назад, в том числе на улице Толмачева, работали эвакуаторы. В общем, есть какими эмоциями поделиться, а главное, я собрала некий такой, ну, я не могу назвать это комбо, но такой вот социологический срез, что называется, что говорили в коридоре, пока мы наблюдали за тем, как не наши машины увозят с улицы Толмачева автомобильные эвакуаторы, тоже есть. Ну и есть у нас инициатива, на самом деле мы ее уже обсуждали в этой студии, но тем не менее... вот этот вот зазор в 15 минут на эвакуацию внесли в Госдуму. В Госдуме предложили уведомлять водителей за 15 минут до начала эвакуации. Машина депутата указывает, что делать это можно будет через госуслуги. Увидев оповещение, владелец машины сможет быстро исправить это самое нарушение. К Дмитрию Ларионову у меня очень простой вопрос. Объясни, пожалуйста, почему эти 15 минут тебя так возмущают? Ну, это же в пользу автомобилиста. Вот выйдите, пожалуйста, и уберите машину. А то эвакуируем, штраф, штрафстоянка, все дела.
13: Я чуть-чуть не с этого начну.
12: Хорошо.
13: Меня больше всего прям насмешило, удивило, потрясло то, что ты говоришь. Мы начнем тему с эфир с темы парковок. И дальше такое... И дальше развиваешь тему эвакуации. Как будто, знаешь, это такие тесно взаимосвязанные вещи.
12: Как это, конечно.
13: Эвакуации нет без парковок, парковок нет без эвакуации. Как будто вот... Это разговор.
12: Эвакуации на парковках там, где она запрещена, нам очень не хватает. Давай я выкручусь вот так вот, раз ты решил меня уесть прямо в начале нашего эфира.
13: Ну, ты понимаешь, да, о чем
12: я? Да, я скучаю по Олегу, он на моей стороне выступил.
13: Вот. Меня на самом деле, как я и в прошлый... Я, честно говоря, не помню, когда мы этот в прошлый раз обсуждали, не знаю, может, полгода назад, что-то типа того.
12: Ну, несколько месяцев назад точно.
13: Ну, да. Этой теме уже, ну, не один месяц точно, и как я тогда возмущался, так я сейчас еще больше возмущаюсь, потому что кто-то до сих пор упорно дает этой теме ход, потому что вообще, да, забота об автомобилистах, да, круто, а давайте лучше позаботимся о других автомобилистах, которым эти машины мешают. И ведь их гораздо больше.
12: Ну, я бы сказала, что не везде, скажем так, очевидно вот эта вот помеха автомобилей, которые припаркованы под знаками. Ну что, давай, хорошо, давай вот разбираться на примере Толмачева, когда мы поворачиваем с Ленина, есть тут вот эти, это даже полквартала, это кварталом-то не назовешь, это даже меньше, чем полквартала, это метров 50, куда, да, даже, наверное, меньше, туда 10 автомобилей-то не влезает. Сюда влезает от силы 8. В общем, хорошо, ну как мешает? Мешает разве что вот повернуть с Ленина на Толмачева.
13: Я
12: а дальше
13: говорю,
12: что?
13: Я не говорю о частных случаях, потому что сейчас, если мы будем развивать эту тему, мы начнем искать эту тонкую грань, которой, по идее, нет. А я приведу сразу же сходу вот с козырей зайду. Представим себе, автомобиль стоит, вот у нас на ЦПКО бывает такая ситуация частенько, автомобиль стоит в таком месте, где водителю показалось, он никому не мешает, а из-за него не может развернуться трамвай. И стоит целая конечная. Представим себе, приезжают сотрудники ГИБДД и что? И по идее наших депутатов, которые внесли это все в Госдуму, они должны сейчас позвонить
12: заниматься
13: водителю
12: обзвоном.
13: И 15 минут ждать. А до истечения этих 15 минут они не имеют права даже машину эвакуировать. Простите, но это бред. И если такие случаи мы сейчас начнем разграничивать, вот я более чем уверен, честно, я даже не читал пояснительную записку к законопроекту, я не читал сам законопроект. Мне это не нужно, потому что это бред просто по умолчанию. Ждать, когда его величество нарушитель соизволит выйти к машине и убрать ее.
12: Ну хорошо, а теперь свои козыри буду выкладывать я. Вот тот социологический срез, который получился, пока мы тут наблюдали из окон студии и коридора, как не наши машины увозят эвакуаторы. Прозвучала не фраза, а вот тезис такой. На самом деле у сотрудников ДПС есть оперативный доступ ко всем телефонам собственников этих автомобилей. Они могут просто позвонить, и эти автомобили уберут. Из серии «Не надо эвакуаторов». Я не стала вступать в дискуссию и продолжать полемику, потому что меня удивила история с сервисностью, которую вдруг от дорожно-патрульной службы хотят получить мои коллеги. Потому что формально, вне зависимости от того, насколько корректно расположены знаки на улице Толмачева, вот это мы оставим за скобками. Так вот, независимо от того, насколько корректно висят знаки, процентов 60, давайте вот так, не 50 на 50, процентов 60 видела этот знак и знает, что они стоят под знаком. Ну, даже если не видели знак, то формально, если смотреть с определенной стороны, это нарушение, это парковка под знаком, остановка запрещена. Пресечение нарушения в чем заключается? Есть табличка «Работает эвакуатор»? Есть табличка «Работает эвакуатор». Всех обо всем предупредили. Почему нужно брать телефон, звонить и говорить: «А вы знаете, вы нарушили правила, уберите, пожалуйста, автомобиль». Но это из серии вот остановили за превышение скорости. «А вы знаете, у вас скорость была не 20 километров плюс нештрафуемый порог.
13: Ой, да вы что? Ой, я не заметил.
12: А 95 или 127. Вот не делайте так больше, пожалуйста.
13: Не, ну вообще, если так вот совсем по-честному, то
12: вот про сервисность
13: работа,
12: объясни, пожалуйста.
13: Профилактическая работа всегда была в перечне обязанностей ведомства ГИБДД. Я не говорю сотрудников на дороге, но в частности отдела пропаганды определенно да. Те сотрудники на дороге, которые занимаются в том числе и профилактикой, вот это редкость, честно говоря. То есть такие люди, которые еще, допустим, начинают объяснять, почему это опасно, что вот водителю надо быть внимательнее и так далее. Это немножко другая история, но это, конечно, вызывает прям уважение. Но когда это ставится, во-первых, в обязанность, а во-вторых, еще и ставится в обязанность выждать вот это контрольное время.
12: Это знаешь, про 15 минут.
13: 15 минут, да. Вот ты знаешь, я вижу это так. Посмотрите на эту ситуацию глазами среднестатистического нарушителя. Да, я вижу знак. Да, я вижу табличку «Работает эвакуация». И вот теперь сравним две ситуации. Первая. Он реально может опасаться эвакуации, что вот он сейчас выйдет, да, условно говоря, 10 метров кафе, он там отвлекся, да, там поговорить с теми, с кем он пришел, а через 5 минут бац, смотрит на улицу, его машины уже нет. Да, он этого боится. И, может быть, именно поэтому он не будет парковать машину. И вторую ситуацию возьмем в сравнение. Предположим, что этот законопроект прошел 3 слушания, был принят, и он вступил в силу. Чего он будет бояться? Он будет бояться всего лишь, только лишь штрафа. Эвакуации не будет, потому что ему обязаны позвонить, и он просто выйдет и уберет. Но у него даже 15 минут будет, чтобы закончить трапезу.
12: Ну, это если трапезу условно закончить. Но ведь у нас немало историй на самом деле, и наши слушатели неоднократно писали, что берешь, звонишь по номеру, который оставлен. Когда мы здесь ругаемся на парковку двумя рядами, когда запирают автомобили, берешь, звонишь по номеру оставленному. И никакой реакции, то есть, потому что звонок с незнакомого номера, ты номер-то свой оставил, тебе могут с любого незнакомого. И толку, это в пользу не знаю кого. Вот это условная попытка быть культурным, ах, мне надо, вот, пожалуйста, если вам мой автомобиль вам мешает, позвоните. Не выходят часами.
13: Ты сейчас подмешиваешь в историю, которую мы обсуждаем, немножко другую историю, которая связана с тем, что, типа, мы хотели бы, чтобы нарушители были хотя бы чуть-чуть вежливее, и есть такие, которые...
12: Не, я говорю не про это. Я говорю про то, что мы между собой, у нас никакой сервисности, у нас взаимные как бы водительские отношения, условно говоря.
13: Честно,
12: и мы не отвечаем на звонки друг друга. А инспектор ДПС, он с чего телефона будет звонить? Это значит, нужно еще промаркировать звонки, чтобы было написано «Ваш автомобиль эвакуируют». Потом присоединятся мошенники, в общем, брать трубки опять не будем, автомобиль эвакуируют. Ах, вы мне же должны были, обязаны были там позвонить, предупредить, прислать уведомление на госуслуги.
13: Я просто сразу же, я отметил, да, что ты взяла в сравнение такую тему, как вот водители оставляют для других водителей там или для какого-то еще.
12: А, кстати, можно сказать, что у инспектора ДПС могут вообще обойти автомобиль, посмотреть, что у меня там лежит номер. Чего не позвонили-то? Ну, я же оставил свой номер.
13: Понимаешь,
12: товарищ инспектор.
13: Я насмотрелся на многие десятки случаев таких эвакуаций, в том числе под своими окнами, в том числе под камерами, и я могу сказать определенно, что особенно в последние 3-4 года в условиях, когда у нас с эвакуаторами временами был полный швах, сейчас чуть меньший швах, но все-таки сотрудники ГИБДД по вызовам, по подобным приезжают, и что они делают? Как правило, ограничиваются именно звонком. Они дожидаются водителя, убеждаются в том, что нарушение устранено.
12: Подожди, объясни.
13: Видел несколько раз, как его штрафуют.
12: То есть если автомобиль кого-то заблокировал.
13: Или стоит в зоне запрета. В той зоне, где он, очевидно, создает помехи. И вполне очевидно, что совершенно не обязательно ждать того, кому он создаст помеху, если и без этого в этом месте остановка-стоянка запрещена знаком с табличкой.
12: Тогда объясни, вот в какой ситуации звонок логичен, и он есть даже сейчас, а в какой ситуации происходит вот такая безоговорочная ситуация? То есть получается, что история только в том, что когда мы говорим там о домах, на которые ты смотришь из своего окна, ну или о каких-то других таких вот ситуациях, которые происходят, например, не в центре города, не на центральных улицах, то там эвакуацию не применяют. Там все как бы более человечно и ближе к народу. А центр города есть центр города, тут у нас высокий уровень автомобилизации, поэтому зачищаем эвакуаторами.
13: Я думаю, что все гораздо прозаичнее. Просто в центре города эвакуаторы присутствуют, как правило, плюс-минус почти всегда, а на окраинах, на периферии, в спальных районах туда эвакуатору еще ехать. И какое-то время, которое этот эвакуатор будет ехать, ну, иногда это очевидно больше, чем вот эти предлагаемые депутатами 15 минут. Вот. Но это как бы, знаешь, такой психологическая такая отметочка, что вот типа больше 15 минут ждать, ну, наверное, имеет смысл позвонить. Вот в этом случае я сотрудников ДПС вполне понимаю, потому что их все-таки основная задача – это пресечь правонарушение, и если водитель сам по их звонку выйдет и прекратит это правонарушение, ну, а что в этом плохого?
12: Ну, это будет, как минимум, это быстрее решит эту самую ситуацию.
13: Но это не должно быть обязанностью. Это не должно вставиться в зависимость. То есть это не должно, от этого не должна зависеть законность эвакуации. Потому что, вот представим себе, да, вот сотрудник полиции, допустим, вот ему назначили дежурство, да, вот за ним там едет 3-4 эвакуатора. Честно, я давно не видел такую картину, но лет 8-10 назад это была вообще совершенно типичная история. Едет машина полиции, за ними там какое-то количество эвакуаторов. И вот, грубо говоря, их задача расчистить улицы от таких нарушителей. Вот он, значит, один эвакуатор останавливается рядом с каким-то нарушителем, начинает погрузку, водитель, сотрудник ДПС в это время оформляет, эвакуатор увозит машину, все, едем дальше. Это буквально за 2-3 минуты происходит. И вот так вот следующий. Потом эвакуатор, соответственно, возвращается во всю эту цепочку, то есть это такой непрерывный процесс. К сожалению, я такое видел очень давно в последний раз, и очень жаль. Вот. Но суть в том, что это всегда происходило в центре. Если это происходило в каких-то других районах, ну, это, наверное, только какие-то целевые вылазы. И эти были скорее исключения из правил. Вот. Но вообще вот такие рейды, я считаю, нужны. И в них точно нету ни минуты места для подобных ожиданий.
12: Вот слушатели, на самом деле, и зрители трансляции в Ютьюбе очень хочется спросить, а скажите, есть ли какие-то улицы, где у нас, ну, катастрофически не хватает этой самой эвакуации? Например, была улица Хаврикова у нас. Я давненько там не проезжала.
13: Вот, не, в центре все-таки, знаешь, в центре, частенько бывают такие ситуации, да, когда автомобилисты паркуют машины с нарушениями, да, они там забирают полосу, но все-таки это не такая частая история, и все-таки даже когда это происходит, улица, не настолько сильно запирается, обычно. Но в спальных районах это иногда становится очень серьезной проблемой. Мне известно по меньшей мере 4-5 улиц только лишь в окрестностях моего дома, в которых запаркованные под знаком автомобили съедают полосу, оставляя всего одну на большой длительности.
12: Это одна полоса для движения. Я просто уточняю, что в одну сторону проезд по этой полосе, что навстречу. И вот это вот как раз фигурное вождение, которым мы занимаемся.
13: Да, и по утрам это ужас. А сотрудников полиции я там вижу, дай бог, раз в месяц.
12: Но, опять же, добивая историю с улицей Толмачева, посмотрели мы, как тут поработали эвакуаторы. 4 эвакуатора там, возможно, их было больше, но так или иначе, 4 мы видели, просто они здесь курсировали. 4 эвакуатора уехали, сотрудники ДПС уехали, прошло 10 минут, участок причем, улицы Толмачева снова запаркован.
13: Ты знаешь, что самое потрясающее во всей этой истории? Это одни и те же люди, которые матерятся на то, что негде ездить, и которые предупреждают в чате, приехали эвакуаторы.
12: Что ты имеешь в виду?
13: В голове уживаются две противоположные диаметральные личности.
12: Мало эвакуаторов, но парковаться под знаком я все равно буду.
13: То есть когда у него машина запаркована под знаком, он ожидает от других, что его предупредят. И сам он предупреждает. А когда он едет по этой улице, он матерится на тех, кто не дает ему ехать.
12: Это как на трассе, когда едем и предупреждаем о том, что там стоит патруль или там работает камера, сбрасывайте скорость. Но когда происходит ДТП на этой же самой трассе, куда гнали, они летают?
13: Куда смотрит полиция?
12: Понятно. Еще один аргумент, который я выловила в этой нашей дискуссии в коридоре на тему эвакуаторов. Тут же столько много кафе. А где людям парковаться? А почему должна быть продумана эта история? Потому что, с одной стороны, мне кажется, что история с парковками, они так частично именно муниципалитетом, они переложены на плечи бизнеса. Раз вы тут бизнес открываете, давайте-ка разбирайте разбирайтесь сами со своими парковками, обслуживайте их. Но это там, где обустраивают парковочные карманы.
13: Так ведь дело-то все в том, что парковочные карманы должны быть обозначены соответствующими знаками, а если они не обозначены знаками, то на них распространяется действие знака «Остановка запрещена».
12: Нет, погоди, но на той же Толмачево здесь негде обеспечивать эти парковочные карманы. Здесь система парковки только параллельно, вот занимая одну полосу, параллельно тротуару.
13: Тут от бизнеса, который арендует помещения в зданиях, расположенных на улицах, на которых запрещена остановка-стоянка, от них ничего не зависит.
12: Нет, сначала тут появились бизнесы, а потом уже город взял и запретил остановку-стоянку. Совершеннейшим сюрпризом. Для
13: Город
12: многих.
13: Это так тут, знаешь, тут больше я бы... Мне жалко не бизнеса.
12: Проблема индейцев не волнует шерифа.
13: Мне значительно больше жалко людей, которые живут в этих домах, потому что, ну, бизнес, это предпринимательские риски, которые несет сам предприниматель. А жильцы, ну, все-таки о них забота должна быть больше. Вот.
12: А для жильцов дворы. И не важно, что у нас по два автомобиля на семью.
13: Мне страшно задуматься, а что, если у нас еще практика московских дворов распространится на всю страну, это был бы вообще кошмар.
12: Поясни про практику московских дворов.
13: Ладно, не будем о грустном. Но суть в том, что в любом случае проезжая часть больших улиц, особенно в центре, это практически всегда, ну, наверное, 100% всегда почти... Это ведение администрации. Администрация в своем праве, когда ставит на таких улицах знаки и запрещает остановку-стоянку. Вот. Другое дело, что иногда ее есть смысл упрекать в том, что они при этом не заботятся о жильцах. Но так или иначе, обоснование они какое-нибудь всегда найдут. Не суть. Ты подняла очень интересную тему. Ты подняла такую тему, типа, где ставить, если негде. Ну, в таком духе. Ты знаешь, я рядом со своим домом, я в 18 году по решению общего собрания, значит, поставил, ну, я говорю, я поставил, потому что я действительно своими руками ставил по решению общего собрания, я напомню, знак запрета остановки и стоянки, вернее, нет, пардон, знак запрета стоянки на участке общего проезда, который сейчас у нас используется в качестве заезда во двор трех домов.
12: Я там была, у вас там вообще такие волшебные дворы. Ну, а еще там, кроме знаков, есть волшебные таблички. Напротив шлагбаума машины не парковать. Ой, но это просто вот объявление наклеенное такое, там вот на заборе, на шлагбауме
13: вот
12: и так далее.
13: У нас я такое не видел.
12: Нет, слушайте, у вас там очень узко.
13: Так вот я о чем? Я о том, что, ты знаешь, я все-таки в очередной раз посокрушаюсь на тему того, что эвакуаторы к нам уже достаточно давно не приезжали, но я всегда знаю, каким образом этого добиться. Вот, но... В 18 и 19 годах количество эвакуаций измерялось десятками.
12: Ну,
13: и это...
12: Где парковаться, если парковаться негде?
13: А
12: вот тебе аргумент.
13: Почему это должно быть проблемой тех людей, которые у нас живут? Основной мой самый частый вопрос в ответ.
12: Это ты про жилой дом говоришь. А вот давай перенесем это обратно в центр Екатеринбурга. Давай. И на там кафе, давай. Не кафе,
13: я,
12: какие-то магазины популярные.
13: Я в таком
12: популярные.
13: Случае упомяну, что вообще-то запрет остановки и стоянки в 99,9% случаев вводится за тем, чтобы освободить полосу проезжей части. И в том случае, если хотя бы один автомобиль припаркован с нарушением, этой полосы для проезда де-факто нет. И возникает вопрос, а водители, которые ставят там автомобили, потому что некуда, потому что о них, видите ли, никто не позаботился, они, получается, плюют на десятки и сотни автомобилистов, которые едут мимо, которые вынуждены стоять в пробках иногда даже, и как бы они ставят себя выше них.
12: Ну, то есть, по сути, вот... То, о чем говоришь ты, исходя из парковки, это я тут перед Новым годом, когда митинговала и говорила, что есть у нас улица Челюскинцев с заездом на космонавтов, и вот два ряда, которые поворачивают на космонавтов, они честно стоят и ждут. Ну, условно, один ряд, особенно правый, которому не везет, потому что из соседних двух правых рядов, которые должны уезжать у нас в Пионерский поселок, там вот так вот елочкой вклиниваются, объезжая общую пробку, потому что мне надо на космонавтов. Я не понял, я не догадался, что тут пробка. Я сейчас проеду, оставлю 25 метров до светофора и буду вылезать и вклиниваться, потому что мне надо. Но это ведь тоже, получается, люди, которые себя ставят выше тех водителей, которые честно, условно встали в очередь.
13: Мне надо, и весь мир подождет.
12: Ну, да.
13: Ну вот. Это человек считает себя особенным. Мне нужно, поэтому мне можно.
12: В общем, что парковка, что вот объезжаем пробку там по обочине, не по обочине. Принципы именно в том числе водительские,
13: да.
12: Они
13: давай,
12: одинаковые.
13: Давай вернемся к самой-самой первоначальной теме. И вот о таких нарушителях предлагают заботиться наши депутаты.
12: Плюс 15 минут. Вот те самые. И главное, ввести в обязанность. Это самое предупреждение. Мы делаем паузу не потому, что мы такие, а потому, что нам диктует эти правила эфир. Поэтому трехминутный перерыв в эфире «Дорожного просвета». После этого мы с Дмитрием Ларионовым вернемся и продолжим.
14: Время информационно-оздоровительной зарядки. Если хочешь быть здоров.
15: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
16: Добрый день, уважаемые слушатели.
12: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Если есть выставленный диагноз тромбозов, необходимость остается получать лучевую химиотерапию, можно ли все это в комплексе как-то совместить, вот эти именно лечебные программы и оказываемую помощь?
16: В комплексе действительно можно данные проблемы решать. Здесь важно отметить то, что, как правило, установка центрального венозного катетера или периферического имплантируемого устройства, он всегда порождает тромбоз по причине травмы. Говоря о том, а что делать, если возник тромбоз, мы не говорим сейчас про катетер-ассоциированный тромбоз, мы в целом говорим о тромбозе. У пациентов онкологического профиля, безусловно, на чаше весов стоит и лечение онкологического процесса, и лечение тромбоза. Онкологи отказываются, предположим, продолжать лечение, потому как есть сосудистая катастрофа. А сосудистые хирурги в некоторых ситуациях говорят о том, что надо взять время для лечения сосудистого осложнения и дальше продолжать химиотерапию. Здесь, безусловно, решается все индивидуально. Но скажу сразу о том, что мы двумя руками за, как сосудистые хирурги, чтобы пациент все-таки продолжал активное лечение ракового заболевания. Даже несмотря на то, что возник тромбоз, окклюзивный, неокклюзивный, флотирующий, нефлотирующий и так далее, катетер-ассоциированный в том числе. По прошествии некоторого времени пациентам разрешаем проводить химиотерапию. Как только увидим по ультразвуковой диагностике начальную степень раканализации, что это такое? Это то состояние, когда тромб начинает постепенно уменьшаться. То есть выполняем определенный маневр во время УЗИ, сдавливаем вену, видим, что тромботические массы уменьшились. Это нам говорит о том, что началась раканализация, и она позволяет продолжить лечение по основному заболеванию. Несколько иные частные случаи касаемо тромбоэмболических осложнений. Там подход несколько иной, и он решается в индивидуальном порядке совместно с мультидисциплинарной бригадой. Но касаемо вот тромбозов, которые мы встречаем часто у пациентов, да, действительно, есть некоторая пауза. Мы выжидаем и даем организму восстановиться. И дальше мы, безусловно, рекомендуем пациенту продолжить химиотерапию. Поэтому нужно понимать, что случившийся тромбоз – это не равенство того, что мы заканчиваем активное лечение и пациента смещаем в какой-то другой статус, там, паллиативного пациента и так далее. Это вовсе не так.
8: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
14: Если хочешь быть здоров.
2: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
17: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
2: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор». Для лиц старше 12 лет. Дорожный просвет на 104.5 FM. Программа для водителей, пассажиров и пешеходов на 104.5 FM.
12: Я напомню, что сегодня в этой студии мы вместе с Дмитрием Ларионовым, представителем Комитета по защите прав автомобилистов. Раз Дмитрий Ларионов приходит в студию Дорожного просвета, можно совершенно спокойно объявлять группу разбора. резонансные и, может быть, не самые резонансные, но полезные с точки зрения водительской практики принятия решений ДТП, попадают в эту самую рубрику. Поговорим об улице Куйбышева, которая у нас стояла на этой неделе и стояла крепко из-за ДТП. Авария произошла после дождичка, правда, не в четверг. Причем тут вообще был дождичек. Как выяснилось, после публикации видео этой самой аварии, это у нас был вечер 3 августа, то есть вечер понедельника, все приехали отовсюду. Город едет домой с работы. Так вот, один этот самый умник на видео, я даже не могу сказать, что он прям вот обгонял, потому что обгон все-таки это у нас маневр с выездом на встречку. Он ведь опережал параллельный ряд, сделал это очень резко, товарища занесло, ну, я вожу машину такого же класса, не думаю, что такого же состояния, но такого же класса автомобиль я вожу. Человек просто не справился с управлением, его не просто занесло. Он не сумел, то ли испугался, то ли дал по тормозам не вовремя, он не сумел поставить хвост обратно в ряд, дрифт не сработал, который он, возможно, себе представлял. Ну, что произошло? В стоящий встречный ряд он влетает, автомобиль закручивает. Количество, вот что я не уточнила, окончательное количество разбитых и пострадавших автомобилей. Что тут разбирать? Рассказывай, пожалуйста.
13: Это как раз то, что у нас правилами дорожного движения дается определение как опасное вождение. То есть это и есть вот оно. Многочисленные перестроения. Все дело в том, что, ну, очевидно, ну, скажем так, водитель спешил больше всех остальных и посчитал возможным вот таким вот образом поманеврировать между рядами на мокром асфальте. И при этом, ну, я не буду судить о его опыте, но очевидно, что то ли он не среагировал, то ли опыта действительно не было. Но так или иначе это привело к тому, что он не поймал внезапно возникший занос, ну, кто бы мог
12: подумать. Там не было заноса. Мне кажется, что он просто-напросто маханул рулем, он собирался именно вот круто объехать этот самый джип широкий.
13: Нет, дело как раз в том, что на мокрой дороге возник вот этот небольшой занос, и дальше, ну, я не знаю, такое впечатление, я часто такое вижу, когда водитель просто испугался. Или, может быть, не успел поймать занос. Машина, скорее всего, без гура, и просто у него это физически могло
12: у этой машины гура нету.
13: Могло и не
12: получиться. Ни гура, ни электроусилитель.
13: Вот, поэтому... Ну, безумству храбрых венки со скидкой. Это, видимо, будет в следующий раз для него. Но суть в том, что зачем так ездить?
12: Это первый вопрос. Второй мой вопрос. Зачем так ездить по мокрой дороге?
13: Да зачем вообще так ездить? Это основной вопрос.
12: Мне кажется, что было, вот, не было никакой необходимости пытаться встраиваться в левую полосу, если ты вдруг из этой левой полосы лихо перед светофором кого-то объезжаешь. То, что ты не успеешь, если ты собирался поворачивать на Вайнера, а это участок как раз от Хохрякова до Вайнера, если я правильно поняла, то, что ты не успеешь на такой скорости и на мокрой дороге под 90 градусов вписаться на Вайнера, ну, это факт. Машину должно было перевернуть.
13: Ну, мы не знаем, куда он метил. На самом деле, чисто вот даже по скорости можно...
12: Ну, судя по всему, во встречный ряд.
13: Ну,
12: это... Куда он и попал?
13: Не, я не думаю, что он прям серьезно метил во встречный ряд. Вот, то есть он потерял управление в тот момент, когда он перестраивался из левого ряда в правый. И вот в тот момент, когда он заложил, скажем так, движение рулем для того, чтобы выпрямить автомобиль, который сейчас прямо производит поворот, для того, чтобы он дальше поехал прямо, у него это не получилось. Автомобиль продолжил изменять траекторию, изменил ее в сторону встречного ряда. То есть, собственно, вот что и произошло. Это не означает, что он туда метил. Он туда не метил, ну, иначе бы мы сейчас говорили об умысле. Потому что дырки для поворота там не было. Вот, но что получилось, то получилось.
12: Нет, в том самом ряду нет, но там просто 50 метров оставалось именно вот для того, чтобы уйти на Вайнера и красиво заехать.
13: Этого мы не знаем.
12: Ну, плюс мокрая дорога.
13: Мокрая дорога, мне кажется, тут основная сопутствующая причина. Именно сопутствующая. А прямо вот первопричина – это то, что водитель не справился с управлением.
12: Ну как, не рассчитал свои силы, опыта нет. Чего?
13: Ну, я обещал не судить о его опыте. То есть тут как бы... Понятно. Может быть, куча разных
12: причин. Это ляпнула я, да.
13: Но все это так или иначе вылилось в то, что в качестве причины ДТП фигурируется, да, как не справился с управлением. Это действительно...
12: Ну, это так и было в формулировке и в определении госавтоинспекции.
13: Да. Почему он не справился с управлением? Это вопрос уже следующий.
12: А с точки зрения страховки, объясни мне, пожалуйста, каждый из водителей, который, транспортное средство которого пострадало в результате такого ДТП, каждый получит свои 400 тысяч?
13: Ну, если страховка есть. А то сейчас это вроде как актуальный вопрос, да?
12: Нет, подожди, если страховка есть у кого?
13: У виновника. Если мы говорим об ОСАГО, то...
12: Ну
13: ОСАГО,
12: да, я говорю именно про ОСАГО и про то, что даже если, скажем так, страховка не была... Ну, у нас неопытные водители, они очень часто отказываются от страховки ОСАГО. Почему? Ну, неопытные, я беру в кавычки, это не качество вождения, это вот тот самый водительский стаж до 3 лет. Там коэффициенты высокие, и никаких скидок ты не получишь, потому что...
13: Там, во-первых, коэффициенты высокие, а во-вторых, начиная примерно плюс-минус, ну, у разных людей по-разному, полгода, год, полтора, у кого-то два, возникает такой период в водительском стаже, когда водитель считает, да ну, да что сложного, да у меня все получается, все нормально, и...
12: Ну, мне говорили, что это, что вот с 3 до 30 тысяч, вот это вот самый опасный момент. После 30 тысяч можешь челюсть расслабить, но вот не получилось у меня после 30 тысяч вот расслабить.
13: Но это как раз
12: челюсть.
13: И есть.
12: Я такой до сих пор себе.
13: Один из самых таких опасных, одна из самых опасных стадий водительского стажа, когда водитель вроде бы как набирает стаж достаточный, чтобы ездить относительно расслабленно, и ему кажется, что все, он теперь опытный водитель, и ему можно больше. Это неправда. Но понимают это очень многие, к сожалению, уже поздно. И именно поэтому у страховых компаний в тарифах, в коэффициентах есть именно коэффициент, зависимый от стажа. Там, по-моему, граница водораздела где-то 3 года, я уже не помню точно. Но так или иначе, да, это одна из причин, почему неопытные водители, особенно такие, которые перешли в такую стадию своего водительского стажа, почему-то избегают покупки полиса ОСАГО. Ну, потому что дорого, потому что им кажется, что они в ДТП не попадут. Практика показывает иное. Вот, поэтому,
12: если
13: да,
12: полиса нет, то это в порядке обычной вопрос. Исковой работы будут просуживать напрямую.
13: Да, это, к сожалению, по этой причине в том числе вопрос актуальный на сегодняшний момент, потому что достаточно велик риск того, что вы попадете в ДТП не по своей вине, а по вине водителя, который почему-то решил не покупать полис ОСАГО. Если есть полис ОСАГО, то потерпевшие вправе рассчитывать, ну, в условиях, когда повреждено только имущество, на страховую выплату до 400 тысяч рублей. Либо в натуре ремонтом, либо в виде денег, в зависимости от того, как пойдет взаимоотношение со страховой компанией. Если ущерб по какой-то причине превысит 400 тысяч рублей, то остаток можно и нужно получать с виновника непосредственно в рамках обычного гражданского судопроизводства. Если же полиса ОСАГО нет, то все это по старинке. Ну, теперь это, знаешь, что уже... Звучит по старинке. ФЗ об ОСАГО действует с начала 2000-х, с начала нулевых. И это по старинке уже больше 20 лет назад. В общем, все как обычно. В условиях, когда страховки нет. Как
12: и
13: во всех
12: не гоняйте в дождь.
13: Да, и вообще все издержки, весь ущерб, они целиком и полностью подлежат возмещению из кармана виновника. Тут, конечно, встанет вопрос его платежеспособности, но это уже лирика, и это уже следующие вопросы взыскания, когда у вас будет решение суда на руках.
12: А вот, кстати говоря, на тему «не гоняйте в дождь», минутка негодования меня на тему того, как у нас ездят водители длинномеров и большегрузов. Я рассказывала историю о бетономешалке, которая хотела следом за мной проскочить, думая, что я буду проскакивать на мигающий зеленый. Это у меня была первая история. Я считала, что она у меня возглавит топ всяких приключений с бетономешалками. Нет! Теперь у меня есть веселый автовоз в коллекции. От которого пришлось уворачиваться не только мне, но и водителю, который ехал за мной. А ситуация была, ну, она действительно была опасной, хотя бы вот так, как мы увидели с тем самым водителем, который ехал позади меня. Я говорю про мост Кольцовского тракта, когда у нас Рассельбанд заканчивается и начинается в город вот эта вот наша прекрасная развязка, которая выходит на Луганскую машинную, либо развороты на, вернее, либо выезды на базовый и разворот на объездную. Те, кто ездит регулярно по Рассельбану и заезжают в город, знают, что там есть две прекрасные полосы, которые вроде как есть, и по ним можно ехать, считая, что ты в крайней правой. И так ты спокойно и тихонечко въедешь на мост. А нет, сначала заканчивается одна полоса, потом заканчивается другая. На разрешенной скорости до 80, а там блинчик висит, на разрешенной скорости до 80 эти полосы кончаются, ну, очень быстро. Даже вот при габарите 4,5 метра, при габарите, при длине транспортного средства, плюс скорость. Так вот, в дождик вечером, в субботу, когда у нас еще не затопило под мостом разворота на компрессорный, решила я, что не буду я там плавать, поехала я по Рассельбану. И вот на этих двух кончающихся полосах я их миновала. Мы вот с товарищем, который ехал сзади, мы отодвинулись и ехали по той полосе, которая точно выведет нас на мост. И вдруг справа мы увидели очень высокий красивый габарит какого-то грузовика. И судя по тому, как он несся, стало понятно, что он длинный. Так вот я еду... А я уже двигателем торможу, там же немножечко все-таки в горку на мост. Я уже убрала ногу с педали газа и практически уже докатываюсь на непереключенной передаче. И тут я понимаю, что сейчас вот эти вот две полосы, которые уже одна, они у этого самого длинномера кончатся, а он топит. А дорога мокрая и скользкая. В общем, пришлось дать по газам с воплями въехать на этот самый мост, а дальше с воплями оттормаживаться, потому что дорога мокрая, колодочки прихватывают, но тормозят они меня не так. Я как раз боялась того, что сделал вот тот самый товарищ на десятке. Я боялась, что я просто не впишусь в выезд, мне надо было на базовый. У меня слишком быстро заканчивается

0: Если считать, что каждый легковой автомобиль, который туда нагружен, это 600 килограммов, это 3 тонны дополнительно. А мы чем виноваты? Мы выбрали свою полосу, мы совершенно спокойно во всех разрешенных скоростях вкатывались на этот мост, но он решил, что он сейчас будет топить по крайней правой, потому что он автовоз.
1: Ну, такие водители на дороге есть всегда.
0: Нет, дорога к тому, что он все успеет и у него все получится, вообще не располагает ни разу. Это 9
1: вечера.
0: Я больше скажу,
1: что вот 90% дам на то, что он именно на это от вас и рассчитывал.
0: Темно, как мы могли догадаться, что это автовоз, ему не хватит сейчас полос. Вот понимаешь, рассчитывать на то, что тот, кто едет с тобой рядом, он круче, он опытнее, а
1: но
0: я
1: же,
0: могу вот действовать.
1: Но ты же
0: действовать...
1: помнишь этот участок, да? То есть он в какой-то момент он едет по примыканию, а дальше это примыкание заканчивается, уже буквально через 50 метров начинается следующая полоса торможения, на которую вообще тебе и надо было. Ну так тут к гадалке не ходи, он изначально планировал проехать в этом месте дороги по обочине.
0: Он не успеет меня вот так вот подрезать, понимаешь, там мост, он будет падать.
1: А вот ему вообще неизвестно, что
0: понятно.
1: Тебе в
0: а
1: этот
0: вот
1: момент
0: ему...
1: надо было направо.
0: А вот ему и не направо,
1: ну, как бы, знаешь,
0: а
1: это,
0: налево.
1: Это такая история, которая... Ну вот, если бы вот я в нее попал, я просто понимаю, да, вот я сужу, может быть, со своей колокольни, но... Ну было и было, через 20 секунд забыл.
0: Я не могу. Я не могу, потому что я возвращаюсь домой, меня, вообще говоря, ждут дома.
1: Ну, окей, так это повод, потом, кстати
0: нет,
1: говоря...
0: Нет, хорошо, кстати, ладно, кстати, я продолжу как новостник, хорошо? Вот почему меня прям вот колотит, триггерит и так далее. Я продолжу как новостник. Потом в пабликах различных и даже на суде мы слышим, что он не хотел, он не планировал, и все произошло...
1: Так это его головная
0: ужас,
1: боль, понимаешь?
0: Ужас, как
1: вот
0: случайно.
1: Как он будет оправдывать
0: что
1: в случае,
0: значит,
1: если возникнут
0: боль?
1: Какие-то последствия, это его головная боль. Да, он должен был об этом задуматься.
0: Машинку помял, ну хорошо, я отомщу. А если я уже не могу отомстить, понимаешь? Меня вот это удивляет.
1: Поэтому каждый водитель на дороге должен думать прежде всего за себя, и только потом за Васю, который создает ему опасность. Даже если этот Вася создает ему опасность.
0: Ну, понятно, и именно поэтому один говоря, тормозил, вот, а я газовала, и с воплями
1: вот,
0: тормозила,
1: вот
0: потому
1: меня,
0: что тормоза схватывала.
1: И вот меня по этой причине, честно говоря, ты меня немножко удивила, ты говоришь, что ты газовала. Да, это могло звучать как более
0: не, ну, мне
1: разумно
0: надо было,
1: на тот момент
0: мне
1: времени.
0: Надо было успеть, чтобы он не успел начать пытаться проскочить вперед меня. Я вообще не понимаю, на что он рассчитывал. Мне нужно было смотаться.
1: Но в условиях, когда правила
0: газу
1: дорожного
0: и полетели.
1: Движения в случае возникновения опасности предписывают прежде всего снижать скорость, ну, как бы, вот, как-то маленько, мне кажется, контрпродуктивно делать все наоборот. Потому что надо всегда держать в уме, в том числе и то, что увеличение скорости потенциально увеличивает опасность. Раз. И если вдруг случится ДТП, то вот это движение ноги к педали газа сразу же привлечет пристальное внимание всех автотехнических экспертов.
0: Ну, будем говорить, что тут меня спасала мокрая дорога, потому что на мокрой дороге не разберешься раз. Но я еще раз говорю, мне нужно было просто вот закрыть эту попытку меня подрезать, потому что ну, у него нифига не тот габарит, на котором он может успеть меня подрезать. Если бы я оттормаживалась, или если бы я хотя бы продолжила двигаться на той же самой скорости, я бы оказалась как минимум на уровне его кабины, или еще хуже, там дальше колеса и тележка этого самого автовоза. Не успел бы он ничего сделать, и много чего бы он потом рассказывал. Я понимаю, что вы с Олегом за меня отомстите, но тем не менее. Мне очень хочется самой возмущаться в эфире, а не делать это как-то вот каким-то другим способом. Друзья мои, у нас режим беспилотной опасности объявлен. Это вот к тому, к тезису судим, что тормозить нужно всегда, но будем мы тормозить, но не сейчас. Давайте еще немножечко поговорим про город не только падающих, но и плавающих мостов. Потому что то, что произошло у нас сейчас из-за вот этих ливней, оно, я не могу сказать, что меня прямо сильно-сильно удивило, но такого количества подтоплений у нас не было в Екатеринбурге, по крайней мере, под теми мостами, которые сейчас у нас фигурируют в новостях. Потому что на компрессорном справлялись. Там на самом деле вот ливневки там не было никогда. Комбо, к сожалению, не собрали. То есть не было у нас утонувшей и одновременно застрявшей под мостом фуры. Хотя очень хотелось посмотреть на этих людей, которые преодолевают эту лужу.
1: Ты хорошо тему подняла, потому что у нас традиционные места подтопления в городе вообще другие.
0: Дело даже... Вот тут, наверное, надо сказать, что администрация молодцы, они запомнили эти места, и они их контролируют.
1: Да.
0: Шевскую не топила ни разу.
1: Шевскую вообще не топила, Блюхера-Шевская.
0: А потому что помпа там работает регулярно.

0: Перед каждыми, я же говорила, что вот потом, перед каждыми ливнями туда приезжает Ваис или кто-то.
1: На Объездной все хорошо, на Малышево-Восточной все хорошо. Какие еще, вот везде, где были подтопления, я не припомню.
0: На Ленино-Восточной тоже была история года два назад, когда на Ленино-Восточной также после вот этого вот залпового ливня там утонули. Но в течение, опять же, тогда Алексей Эдуардович Бубнов, он объяснял, что в течение 2-3 часов вода ушла практически самостоятельно, просто когда поскребли решетки ливневки. Поскольку, знают у нас коммунальщики, где они там, значит, расположены. Не надо было никаких этих самых дополнительных автомобилей, которые откачивают. Жальчее всего мне, конечно, жители Елизавета, которые пользовались вот этим вот выездом с Бесерцкой на Осилькоровскую, потому что там река, там не откачать. Вот как говорят, что не пытайтесь откачивать погреб, если это грунтовые воды, потому что это озеро Шарташ, это памятник, как мне однажды объяснили. Тут тоже не откачать, то есть тут только перекрывать и ждать, когда вода спадет и уйдет. Опять же, люди, с которыми я разговаривала, в принципе, не о коммунальном и городском хозяйстве Екатеринбурга, они мне сказали так, что и сеть у нас сейчас спускают и пропускают, и достаточно интенсивно, потому что если не спускать там, вот в районе Каменско-Уральского и дальше, то Екатеринбург утонет. Воды действительно много, и земля эту воду не принимает. И вот то, что произошло у нас на Компрессорном, это как раз вот вода уже под землю не уходит, от слова совсем.
1: Ну, потому что ее этим летом было уже очень много.
0: Да, скажи мне, пожалуйста, где-то еще ты вот такие вот подтопления встречал или нет?
1: Нет.
0: Если у нас брать, опять же, все мосты, ну что, Шевская у нас тонула, исправили, Восточная, Ленина и Восточная Малышева тонула, все исправили, но теперь, наверное, получается очередь за Компрессорным.
1: Ты знаешь, вот я, бывает, частенько езжу по Серовскому тракту, и та точка, где он начинается еще в черте города Екатеринбурга.
0: А там разве низко? Вот я бы не сказала, что низко.
1: Там есть такое место, где постоянно скапливается вода, и это очень опасно с точки зрения аквапланирования. Вот, то есть люди там, несмотря на то, что это еще черта города, там буквально что-то метров 500 остается или даже меньше до знака конец населенного пункта, но люди уже успевают разогнаться, и тут такая лужа шириной почти всю дорогу.
0: А в луже тормозить нельзя?
1: И как раз она еще на таком месте, где дорога чуть-чуть меняет направление. Вот, и я пару раз этим летом уже встречал, как метров через 100 стоят машины.
0: Разбитые?
1: Ну, местами разбитые, да. Там
0: нет, подожди, а из-за чего еще стоять?
1: Ну, действительно, там-то как бы такое.
0: Если ты говоришь об аквапланировании, оно опасно именно тем, что либо занесет, в смысле, либо тебя одного унесет, либо ты еще кого-нибудь поймаешь по пути.
1: Вот, и меня, честно, немножко, ну, не сказать, что напрягает, эту лужу хорошо заранее видно, но меня удивляет, как вообще находятся водители, которые думают, я пересеку там на скорости, ничего не случится. Ну, спасибо и на том, что естественный отбор сработал без жертв.
0: Слушай, еще вот очень коротко, буквально на 15 секунд, регистратор спасает в такой ситуации для того, чтобы потом доказать, что аквапланирование было, не по твоей, скажем так, ты предпринял все, что ты мог в этой луже, и, опять же, регистратор, когда ты заезжаешь, вот это, условно, там, Компрессорное море, ползала я там, вот в последний раз не понравилось. В общем, регистратор спасет или нет? У нас буквально вот 15 секунд.
1: Если водитель заранее видит лужу, но при этом он не снижает скорость и в конечном счете закономерно происходит аквапланирование и машина улетает, то такой регистратор напротив записывает свидетельство виновности такого водителя.
0: Но это я скажу, тормозите перед лужей, чтобы успеть выключить регистратор.
1: Это скорее такое, знаете, исключение из правил, поэтому ставьте регистраторы, в большинстве случаев он вам поможет.
0: Вот, собственно, для этого я и подводила. Все на сегодня с дорожным просветом. До встречи через неделю.
1: До свидания.
2: Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева. В этом выпуске о спектаклях, которые вошли в афишу Международного фестиваля театров кукол «Петрушка Великий», который пройдет в Екатеринбурге с 10 по 14 сентября.
2: фестиваль.
3: Всего в афише 13 спектаклей российских и зарубежных театров. Вологодский театр кукол «Теремок» привезет мистический триллер «Золотой жук» по рассказу Эдгара По. Режиссером и художником здесь выступил Амир Ерманов. Его работы уральцам уже знакомы. В минувшем сезоне в Нижнетагильском театре кукол Ерманов поставил «Маугли». Красноярский театр кукол представит в Екатеринбурге «Кроткую» по мотивам повести Достоевского. Писатель определил жанр этого рассказа как фантастический, поскольку это поток мыслей рассказчика. Внутренний сбивчивый монолог главного героя – его рассказ о жизни с супругой. Этот спектакль поставил петербургский режиссер Руслан Кудашов.
2: Кроме того,
3: актриса из Замбии Ивон Тамака участвует в фестивале со спектаклем «Сказки мира». Герои русских народных сказок и африканских легенд здесь объясняют юным зрителям, почему паук ест мух, откуда появилось выражение «крокодильи слезы» и отчего у людей кожа бывает разного цвета. Ивон – единственная в России артистка-чревовещательница африканского происхождения. Она же является режиссером и художником своих спектаклей. «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» Спектакль по повести шведского писателя Ульфа Старка везет в Екатеринбург Хабаровский ТЮЗ. Это спектакль о важном, как найти своего человека и родственную душу. Театр имени «Кукол» из Санкт-Петербурга покажет на фестивале спектакль «Мой добрый папа» по автобиографической повести Виктора Голявкина. Это полная юмора и глубокой печали история о любви и войне, построена на воспоминаниях 10-летнего мальчика. В прошлом году екатеринбуржцы могли видеть этот спектакль на фестивале «Свой».
2: А также
3: Московский театр «Запалки» везет к нам спектакль «Дон Гуан». Здесь участвуют отреставрированные куклы 30-х годов прошлого века. Постановку «Малыш и мама» покажет еще один театр из Санкт-Петербурга – театр «Унарвских ворот». Это история о жеребенке, который не знал, что такое счастье, и принялся его искать. В пути он встречается с огромным пространством, полным загадок и опасностей, а еще узнает цену слов и горечь одиночества. Маленький театр из Москвы представит сказку-балаган «Король и дракон». Он поставлен в традициях русского народного театра «Райок», то есть в небольшом ящике меняются картинки и герои.
2: И еще.
3: Китайские артисты из Гуандунского театра кукольного искусства приезжают в Екатеринбург с попурри из нескольких номеров, таких как «Встреча», «Танец с лентами», «Непобедимое могущество», «Царь обезьян усмиряет белокостного демона» и другие. Пермский театр кукол везет постановку «Илиада. Версия 2.0». Здесь древнегреческие мифы соединяются с новыми технологиями. Действие разворачивается на виртуальном Олимпе, где боги вершат судьбу людей при помощи зеркальных секретарей, то есть их телесных посланников в реальном мире. Могилевский театр кукол приезжает со спектаклем «Галлюцинации. Синяя-синяя». Замечу, что этот спектакль поставил режиссер Игорь Казаков, известный екатеринбургским театралом по постановкам «Гоголь. Триптих», «В стране невыученных уроков» и «Из Зойкина квартира». Ну, а хозяева фестиваля, Екатеринбургский театр кукол, представит ту самую золотомасочную Зойкину квартиру по пьесе Булгакова и повесть о собаке по рассказам Бориса Рябинина. Полную афишу и подробности можно найти на сайте Екатеринбургского театра кукол. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культ поход».
4: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». ГАК. С английского эта аббревиатура переводится как «Автомобильная компания Гуанчжоу». ГАК. «Макс Авто» на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов. От первого лица.
5: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
6: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
5: Стабилен ли поток обращений за нефинансовой помощью, за какой-то вот информационной поддержкой? Почему я спрашиваю? Ну, потому что как будто бы сейчас не самое лучшее время для запуска бизнеса, для роста бизнеса, когда, наверное, таких обращений должно быть больше.
6: Ну, вообще обращений, конечно, у нас очень много. То есть, особенно на горячей линии, вот я сейчас как раз тема обращений, по общей информации о мерах господдержки для бизнеса в общем и целом, да, половина обращается клиентов, четверть обращаются конкретные вопросы по нашим займам, ну, и все остальное, это там уже по креативу идет, по цифровизации бизнеса, по субсидиям, грантам, по молодежке, обучению. Примерно так. То есть, обычно у нас резкий всплеск запросов, когда какие-то государство принимает новеллы, а потом это как-то более-менее идет нормально. У нас год десятки тысяч звонков. Отдельно, вот я говорю, эти чат-боты, которые, в принципе, типовые, да, скрипты, типовые ответы дают на типовые вопросы. Вообще у нас с начала года 7 тысяч уже было обращений от предпринимателей на нашу горячую линию.
5: Это больше, это меньше, чем обычно.
6: Это стандартное число. Это примерно одинаково. Я еще раз говорю, когда какой-нибудь там непонятный возникает. Причем вопросы могут быть совершенно разные. То есть там по трудовому законодательству примут какую-нибудь штуку. Или вот про НДС, да, когда подняли НДС, да. И вменили, значит, НДС малым и средним предприятиям. Много очень было
5: когда
6: вопросов.
5: Когда лимиты уменьшились.
6: Да. Мы отдельно проводим, тогда собираем вопросы типовые и проводим еще и прямой эфир, где приходит там юрист, специалист, там бухгалтер и разъясняет все эти нормы.
5: Можно ли обобщить и ответить на вопрос, с какими темами предприниматели чаще всего обращаются в фонд?
6: Сейчас в основном вопрос именно какая вообще в принципе. Вот я там ИП продаю там... не знаю, носки шью и продаю, чем государство может мне помочь. Потому что довольно сложно разобраться по каждому министерству, какие, значит, есть меры поддержки, мы обычно их обобщаем. Ну, Минпромторг своя меры поддержки, Минэкономразвитие свои меры поддержки, плюс у фонда есть свои меры, плюс у областного правительства очень много всяких, значит, мер поддержки, в том числе по сельхозке. У нас же работает Центр сельхозкооперации внутри фонда. Тут на эти вопросы отвечаем обычно. Это был всегда половина всех запросов, она, видимо, есть и будет. Причем мы стараемся отвечать по реально действующим мерам, по которым можно получить эту поддержку. А второй – это вопросы по нашим займам. То есть залоги, как что оформить, куда заявить. Бывают уже частные вопросы, там кто-то подал заявку, значит, ему надо что-то разъяснить, помочь. Мы всегда идем навстречу.
5: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
6: Спасибо, до новых встреч.
2: От первого лица.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
7: Здравствуйте. Росавиация закрыла аэропорт Кольцово из-за ракетной опасности. Предупреждение к этой минуте действует в 4 из 6 субъектов Уральского федерального округа. Тревога также объявлена в Челябинской, Курганской и Тюменской областях. В экстренных службах напоминают, что во время действия режима ракетной опасности нельзя оставаться на открытых пространствах. Необходимо зайти в ближайшее здание или подземный переход. В жилых домах нужно спускаться на нижние этажи, либо в подвал, не пользуясь при этом лифтом. Далее к другим темам. Центр Екатеринбурга проведет ближайшие выходные в перекрытиях движения. 8 августа город отметит День строителя, а 9 на центральных улицах состоится легкоатлетический марафон «Европа-Азия». Для автомобилистов в воскресенье закроют улицу Бориса Ельцина. Движение не будет почетной стороне проспекта Ленина от Московской до Вайнера, а также в оба направления по проспекту Ленина от Вайнера до Карла Либкнехта. Кроме этого, перекрытие запланировано на улицах Толмачева, Царской и Первомайской. Спасатели показали кадры эвакуации пилотов самолета «Цесна», которые искали в Приангарье с 3 августа. Летчики эвакуированы в Бодайбо. Следственный комитет по факту аварии возбудил уголовное дело. Свое расследование будет вести Росавиация. Об этом ведомство официально сообщило в соцсетях. На взлетной полосе в Бодайбо спасенных летчиков встречали медики. Один из пилотов рассказал, что с момента аварии они ничего не ели. Ранее в МЧС сообщили, что экипаж сумел самостоятельно собрать передатчик после аварии, чтобы сообщить координаты для эвакуации. Роспотребнадзор официально рекомендовал включить рыбу и морепродукты в детское меню. Соответствующий документ начнет действовать с 1 сентября. В детских садах предлагают готовить нежирную и среднежирную рыбу. Среди способов приготовления указаны запекание, варка и приготовление на пару. Рыбные блюда рекомендуют включать в детское меню не реже 2 раз в неделю. Только каждый четвертый в России знает, какие навыки необходимы ему для карьеры. Эти компетенции участники опроса планируют усилить и развить до конца года, пишет «Коммерсант». 75% заявили, что намерены в этом году составить план карьерного роста и считают, что для достижения профессиональных целей им необходимо осваивать некие новые навыки. Каждый третий из этого количества лишь в общих чертах представляет, в каком направлении необходимо развиваться. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
2: Информация на правах рекламы.
8: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
9: Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
8: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
9: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
10: ООО «Специализированный сотрудник Sinaradevelopment». Проектная декорация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года.
11: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
12: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы.
13: Строим новое!
14: Ремонтируем любимое!
13: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
15: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
16: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
15: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
17: Для лиц старше 12 лет.
18: 13 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив в прямом эфире программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов и историк-лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
19: Привет.
18: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений, а также прилегающих темах. Как всегда, формулируем нашу тему на латыни. Единственная программа в нашем медиапространстве, российском, по крайней мере, где так происходит. Так вот, сегодня такое смешение классической филологии, точнее, издательства текстов и размышления о том, что же влияет на наше восприятие и международных отношений, а также и истории, и вообще всего, что происходит вокруг. Дубия, спурия, доли. Считалка почти.
20: Дубы спорят о своей доле.
18: Фактически,
20: сомневаясь,
18: да,
20: при этом.
18: Почему про издательство текстов? Потому что первые два термина «дубия» и «спурия» как раз это к издательству фрагментов чаще всего относятся, древних текстов. «Дубия» – сомнительное, «спурия» – это, ну, неправильно понятое, сфальсифицированное и так далее. А уж «доли» – это прям обман. То есть «спурия» – это такой вот, когда неправильно атрибутировали, а «дол» это обман, долус. Так вот, это все влияет на уровни восприятия, в том числе международных отношений, потому что иногда сомневаются люди, иногда как-то недопонимают, что там происходит в международных отношениях, в социальных процессах и так далее. Иногда это явно, ну вот как мы знаем, эти цитаты, приписываемые любому, лучше всего не нашему деятелю, ну, Бисмарк, да, у нас один из любимых таких персонажей, которому приписывают цитаты, в том числе в международных отношениях, не суть. Там не видите дела с русскими. И долус – это как раз обман. Целенаправленное искажение информации. То, что мы называем fake news сейчас, но так тоже есть целая теория fake news. Я как-то погружался, забросил, потому что там каждый по-своему воспринимает. Но тем не менее, вот есть же разные. Есть ignorance, вот это вот самое, когда мы не знаем, но тем не менее утверждаем, что это было так, ориентируясь
20: не
18: на...
20: Не смотрел, но осуждаю.
18: Да-да-да,
20: ориентируясь. Но осуждаю.
18: Ну, вот про это, Молоновская Одиссея, ну, это да. Вот, пример того, кстати. Кстати, про обман, это как раз один из триггеров, чтобы выбрать такую тему, был тот самый троянский конь. Что это? Обман, тактика, военная хитрость. Скорее, там была военная хитрость. У Нолана это превращается в обман ужасный. Мы так бедных троянцев обманули. Жуть какая-то. Пойду я по ПТСРю по этому поводу. Сказал Одиссей и уехал на 7 лет к Калипсо. Ну, ладно. Я много говорю, могу говорить про Одиссею, я ее посмотрел, но не буду, потому что действительно много всего уже обсуждено, и, по-моему, фильм дрянь. Сразу, вот сразу сообщаю свое мнение, фильм отвратительный, бесполезный из художественной и с исторической точки зрения. Это мое личное сугубо оценочное мнение. Удивлен, что некоторые, кстати, погруженные в тему ученые говорят, да нет, ну, понятно, это не Гомер, но фильм-то такой хороший.
20: Ну, покупатель заплатил рублем, долларом и ногами.
18: Да, не хочется расстраивать себя самого. Это вот как раз относится к тому, про самообман. Uh-huh. Когда люди пытаются, ну, найти что-то хорошее, потому что, ну, как бы уже стыдно говорить о том, что это плохое кино, потому что столько всего хорошего про него сказано.
20: Ну, лучше все-таки почетче с определениями, потому что самообман, он может быть несознательный, скорее всего.
18: А может быть.
20: А ложь, если уж очень узкое определение, то это «я знаю, что это не так, но я все равно вот так угу. вот скажу или
18: ну,
20: сделаю
18: вот долг, скажешь,
20: ради
18: да.
20: своей шкурной выгоды, обману вот этого вот-вот». Угу. А дальше буду сам себя самообманывать, что он же мерзавец, а я-то хороший, я это сделал ради благородных целей.
18: Просто мы пообещали Одиссею обсудить, вот на этом обсуждение угу. Одиссеи заканчивается. На сегодня все, не будем. Много очень, правда, сказано. И выбирайте ваше мнение, и формируйте собственное представление. Никого не призываю не ходить или не смотреть, как уж получится. Но, тем не менее, свое мнение я высказал. Так вот, еще у нас была позапрошлая да, программа, по-моему, про то, что должны пакты соблюдаться, да? А вот как раз как их соблюдать-то, когда мы постоянно сталкиваемся, это другая сторона, человек всегда врет.
20: Вот.
18: Или сомневается, или заблуждается.
20: Вот. Вот тут интересная штука, а всегда ли врет? И, конечно, можно найти огромное количество информации. Да, мы всегда врем, всегда. А тут попалось замечательное исследование, просто вот кайф какой-то. Mm. Сейчас попытаюсь коротко описать. В разных странах, 16 стран, одинаковые студенты, одинаковый возраст, ну, одинаковое распределение по всяким там культурам, гендерам, чему ни попадя. Задача – зайти в закрытую кабинку и в закрытой коробочке подбросить жетончик. Белая сторона или черная. Угу. А потом ну, выходишь и говоришь. Угу. И говоришь, белая – получи шоколадку, черная – не получи шоколадку. Идеальные условия для обмана. И вот, ну, хотя ставки низенькие, и вроде, ну, что там за шоколадку унижаться? 86% предпочли не соврать.
18: Угу.
20: Ну, я был, честно говоря, потрясен. Хотя, ну, всего лишь шоколадка, но вот сознание того, что я честный, и это дороже шоколадки, у 86%.
18: Ну, это персональное такое поведение,
20: да, да.
18: Потому что, когда мы говорим о социальном поведении, там накладывается очень много всего. Есть же у нас вот эти вот управляющие угу. нами, которые врут как бы ради
20: как
18: того,
20: душа.
18: Чтобы было все нам хорошо. А есть мы, которые на уровне вот таком персонального, когда нам ничего не надо, как бы, ну да, хорошо.
20: Ну, можно
18: мы
20: и
18: можем
20: не соврать,
18: себя
20: я приличный человек.
18: А когда нам что-нибудь надо, то мы и можем и
20: да,
18: собрать.
20: А есть
18: самосохранение.
20: Еще двойные стандарты, когда там налогов чуть-чуть там избежать или там какие-нибудь за парк угу. там не заплатить или за проезд в общественном транспорте. Ну, это вроде, ну, чего от них не убудет. А вот когда врет какой-нибудь высокопоставленный политик, ну, сволочь. И вот двойные стандарты. Нам чуть-чуть государство обманывать можно, а государство нас обманывает. Это вот,
18: потому что мы его для чего сделали?
20: Да.
18: Чтобы
20: да,
18: он нас не обманывал.
20: Мы ему делегировали свои
18: да, вот
20: права
18: по ГОПСу, что да.
20: Да.
18: Вот хорошо, мы тебе отдаем все наши права, полномочия,
20: и
18: ты не ври.
20: Да, социальный
18: хотя бы. Ну, примерно договор. Логика ГОПСовская такая mm-hmm. же, да, потому что суверен, по идее, не должен врать. Вообще все эти товарищи
20: власть
18: из раннего...
20: Власть не должна врать.
18: Да не только из раннего нового времени, но mm-hmm. вот когда теория суверенитета рождалась, они же говорили о том, что да, конечно, суверен имеет право на все. Но есть фундаментальные законы, как ага. говорил Боден, которые как бы власть не должна
20: а
18: переходить.
20: Почему? А именно потому, что как там, в каком круге ада у Данте горели
18: последний.
20: Обманувшие доверившихся?
18: Они замерзли.
20: И мы их доверяем им.
18: Угу.
20: Вот обмануть доверившегося, ну это совсем вот последнее скотство.
18: Да, и, но, с другой стороны, это некий такой идеал. Это конструкт, который хотелось бы соблюдать. У нас есть условный макиавелизм в одном из произведений, как мы знаем, да, в «Государе». Он говорил, что все средства хороши, в том числе и обман. И то же самое мы видим на протяжении всей человеческой истории в международных отношениях. Обман всегда использовался для того, чтобы... достичь желаемого.
20: Ну, всегда, не всегда. Тоже вот интересно, что...
18: Но были и случаи.
20: С количественными исследованиями пришли к выводу, что вот хорошо, на индивидуальном уровне сначала, на уровне личности, процентов 20 соврут при любом раскладе. Чем выше ставки, тем выше вероятность, что, конечно же, соврут, обманут и кинут. Процентов 20 до предела будут изо всех сил стараться быть честными, душевными, блюсти всякие нормы. А оставшиеся вот 60% смотрят, что происходит в мире здесь и сейчас, и, соответственно, подстраиваются. Говорят, только не я такой, мир такой, не вы такие, жизнь такая. И вот интересно, что дальше тоже вот так уже просчитано, вычислено по Венту, Александр Вент, три типа анархии. То есть, когда никто нас не регулирует, не бьет по башке, не заставляет.
18: Вент – это теоретик международных отношений.
20: И социального конструктивизма. Как раз вот эти вот конструкты, вырабатывающиеся в нашем общении. Вот три уровня по ГОПСу, где рулит сила, и, ну, в общем, скорее всего, тебя кинут, поэтому будь готов всех предать, соврать, потому что, ну, все такие, война всех против всех. По ЛОККу, где у нас есть какие-то договоренности, и вот они, пакта сунт серванта. Зачем они должны быть соблюдаемы? Ну, как раз потому, что это и обеспечивает наше взаимодействие.
18: Мы должны понимать, что если не будем соблюдать договоры, то будет нам же хуже.
20: Да, да, да. И вот тут различие между этими двумя в игре в один раунд и в долгосрочной. В краткосрочной игре, конечно, чем выше ставки, тем выше желание и вероятность обмануть, кинуть, предать, продать. Потому что, ну, вот разик сыграли, я выиграл все и убежал, и счастлив. А в долгосрочной перспективе начинается опять репутация, про которую мы говорили, чудовищно важна.
18: Но это для бизнеса то же самое,
20: да,
18: фактически.
20: Да, да, да. А ведь многие теории воспринимают международные отношения как бизнес-сделку. Ну, вот Трамп сейчас так и говорит, но на самом деле воспринимали всегда такой трейд-офф. Ты мне, я тебе, я тебя ненавижу, но... И вот она, толерантность в ее исходном значении. Я могу тебя убить, и я тебя ненавижу, но мне выгоднее, и нам обоим, в общем-то, выгоднее сотрудничать. Поэтому я, терпя, скрипя зубами и скрипя сердце, буду с тобой радостно, нерадостно, но сотрудничать.
18: Но сотрудничать. А третий уровень?
20: А третий уровень – это вот какая-то такая мирная любовь, дружба, жвачка, когда мы настолько любим друг друга, что вот наше отношение мне дороже шкурной выгоды. Тебе друг дороже или 100 рублей, которые ты ему друг?
18: Соции эт амици.
20: Да. Да,
18: союзники,
20: да,
18: и друзья, да, как это говорили римляне, да, ну и вообще вот филия, которая, да, да, по-гречески, да, она,
20: ну, или
18: объясняла.
20: Пять вот этих видов у греков, которые там, начиная от родины и кончая к любовнице.
18: Ну да, да, потому что это все объясняло, что у нас вырабатываются какие-то совместные чувства к друг другу, тогда и врать нехорошо.
20: Да, и они нам дороже.
18: И измена воспринимается уже по-другому,
20: причем
18: как измена именно.
20: Измена,
18: да.
20: Измена – это как раз читинг, да, обман.
18: Да, обман. Ну, хорошо, но мы же говорим про три уровня. Вот есть совершенная ложь, специальная, форджери, вот это вот.
20: Ну, вот узкое, да, узкое определение, вот можно и
18: взять. И иногда международные отношения в том числе строились на вот этих вот документах, которые были поддельными. Завещание Константина, дар Константинов, да, когда католическая церковь... Ну, вот, и это то же самое.
20: Совет национальной безопасности 68, что-то там, ну, то есть...
18: Ван Далеса.
20: Да-да-да, охапки таких брили.
18: Вот, формируется документ, который распространяется, и он воспринимается общественностью, частью.
20: Самое забавное, что даже документ можно не формировать.
18: Не надо, не надо, рассказать, что он был.
20: Про него рассказать.
18: Да-да-да. И это все хорошо. Вот это как раз обман. Это вот подделка. Есть вот эта спурия, когда то ли подделали, то ли неправильно атрибутировали. Ну, какая разница, кто сказал вот это? Давайте найдем человека, который мог бы это сказать. Сократ, да, Бисмарк, там, не знаю, Владимир Владимирович Путин, Фукидид и прочие Трампы.
20: Но Фукидид при этом честно говорит, когда я не слышал сам, я пытался восстановить по источникам, да, по свидетельствам, да, потому что мог бы этот человек с моей колокольни вот по моему
18: сведению. Ну, я знаю, как устроена риторика. Да, да. Я знаю примерно, причем Фукидид-то был свидетелем этого всего, как могло бы это происходить вот в этот конкретный момент. Ну, ладно, хорошо, я не записал все его слова, не застенографировал, но у меня есть понимание, как их учили.
20: И предполагаю, что я не насочинял от балды, а так как-то... Ну типа вот восстановил.
18: Это такое спурия, да, то есть не Перикл, вот эту знаменитую речь говорит во второй книге Фукидида, а как бы Фукидид словами Перикла передает то, что мог бы он сказать.
20: То, и что это... на самом деле думает сам.
18: Думает сам и думает часть афинского общества, когда он там еще был, пока его не выгнали, этого несчастного Фукидида. И,
20: ну, то есть, это несчастный такой серебряный олигарх.
18: Ну, потом выгнали же, а без родины, знаешь ли, тоже не очень хорошо, особенно в Греции.
20: Ну, да, только, опять же, восприятие этой родины у греков, ну, в общем...
18: Патрия, это нормально, это нашего. Город прежде всего, да, тот, где ты был. А уже если ты поехал куда-то, все равно люди пытались как-то вернуться. Не всегда, конечно, какой-нибудь Алкивиад. Ладно, тут пожил в Афинах, тут пожил в Спарте.
20: Ну, а что, и в Персию?
18: Потом в Персию сгонял, там договорился, тут договорился.
20: И римляне же потом конкретно сказали. Нет, но они, с одной стороны, говорили, где отец, там и родина. Но, с другой стороны, где хорошо, там и родина.
18: Да, да, ну, да, примерно так оно и было. Рим там, где император, примерно то же самое. То есть нету конкретного места. Вот это Спурия, да, которая в том числе, кстати, отражалась и на не совсем корректных картах, когда люди начали показывать, смотрите, мы здесь жили, жили, жили. То есть, ну, как бы у них есть некий образ, некая картина мира, где там прорисовано, что это наша территория. Вот и после Первой мировой войны как раз это борьба этих карт. Вот правильно поделить вот так эти государства.
20: А вот к чему отнести различные проекции, когда, ну вот шарик раскладывают на плоскость, конечно же, искажается. Искажается по-разному. И вот проекции, которые сейчас, когда территории европейских государств на самом деле выглядят значительно крупнее по сравнению, скажем, с африканским континентом, чем они на самом деле являются.
18: Вот Меркатор вот был, в общем, такой, да, еще тот пропагандист, исказитель, пропагандист западного взгляда на мир. Ну, реально доказано уже достаточно давно, но мы пользуемся. Вот тоже главное, что установить, а потом, чтобы переломить эту установившуюся тенденцию, традицию.
20: И то, что повторили 500 тысяч человек 500 тысяч раз, все, оно становится правдой.
18: Это то же самое, что фильм Нолана хорош. Все, примерно, сейчас попробуй, скажи против, сразу набросится. Ну, да что, ты!
20: Не, ну, хорошо, нет уж, давайте уж браться так за святое. Вон, Мона Лиза. Ну, гениальное произведение искусства. Почему? Ну, потому что вот.
18: Так установлено.
20: Да, что 500 миллионов человек наслаждаются.
18: Ладно, Мона Лиза современная. Черный квадрат.
20: Раз ты не наслаждаешься, да. Не понимаешь, значит, ты дурак, ничего не понимающий в искусстве.
18: Ну, примерно так и есть, да. Ну, вот этот как раз относится к тому, что мы не всегда понимаем, кто... что к чему относится. Это касается и истории науки, в том числе вот эти вестфальские миры и прочие системы, прочее, прочее. Судьи, это как идиоты. Раз, это, да, да, да, это все Спурия. Это слегка сфальсифицировано, потому что они появляются уже позже. И...
20: Да, но это относится только к социальным фактам. Вот есть такой физический факт, вот твердая какая-то штука, сквозь которую я не могу пройти, это факт. А как только я ее называю стол, это уже социальный конструкт.
18: Угу.
20: Потому что для кого-то, может, это не стол, а стул.
18: Может быть. Кто
20: даже по-английски, вот, например, два разных стола. За одним едят, а за другим работают. И вот он что,
18: это
20: меняется?
18: Стол, за ним сидят. Ага. Это стол, за ним едят. Видишь, а там все было перевернуто.
20: И как только что-то входит в наше общение, в наш диалог, то это сразу появляются разные значения, разные понимания. И вот тут ложь, это когда я сознательно искажаю.
18: Вот. А Спурия, это когда непонятно что и кому. А вот это Дубия начинается, да, когда мы...
20: Сомнительное.
18: Потому что, когда сомнительное, мы не совсем правильно осознаем то это или другое, и тоже в международных отношениях такое было.
20: А решение принимать надо.
18: А решение здесь принимать надо. Это классический не раз здесь описываемый сюжет, когда персидские послы пришли к Афинам, в Афины, да, и сказали, что вот давайте нам землю и воду для персидских послов, это подчинение безоговорочное, вы наши, ну, условно, вассалы, если говорить средневековым языком, афинин, ну, нате вам, земля, вода, чуть-чуть. пожалуйста. Вон. Хотите, получайте.
20: Ковшичек.
18: Да. А потом давайте воевать. А чего вы с нами? Почему вы считаете, что мы вас предали-то? Ну, мы дали вам землю и воду в тот момент, там, в 508 году. Пожалуйста. А что вы в 500-м-то от нас требуете? И вот то же самое. Вот это Дубе. И на этом строится гораздо на непонимании, на сомнительность вот очень много.
20: Кто? Спиноза же вроде говаривал, что давайте договоримся до определения, тогда споры у нас прекратятся.
18: Угу.
20: Ну, в общем, кто-то из...
18: Да, эти все рационалисты пытались выработать вплоть до 20 века единый язык, который бы позволял безоговорочно понимать. Ага.
20: Свифт. Свифт прекрасен и велик. Мудрецы на острове Лапута. Ну, поскольку слова все равно все понимают по-разному и врут, давайте просто вещи показывать. Вот вместо того, чтобы говорить стул, я из мешка достаю стул и показываю. Понял, да?
18: Столько вещей не натаскаешься, к сожалению.
20: Да, и потом мы на этот стул смотрим по-разному.
18: Угу.
20: И более того, я могу подумать, что это маленький стульчик, а в другой культуре это подушка
18: внезапно. А у лилипутов это почти дом.
20: Это скамеечка под голову.
18: Да, да. То есть, вполне себе возможно. И вот эта разница, вот все эти три варианта, они влияют на то, как формируются международные отношения до сих пор. Какая-нибудь Организация Объединенных Наций, что там происходит?
20: Вот если
18: сочетание
20: начать...
18: всех трех вариантов.
20: Да, конечно. Но вот если начать с самого простого, вот откровенная, конкретная ложь. Я знаю, что это не так, и я сознательно говорю вот эту вот гадость, чтобы ввести кого-то в заблуждение ради своих каких-то шкурных целей. Потому что с другими двумя уровнями, ну, очень сложно.
18: Угу.
20: Ну, копать надо конкретные случаи. А вот с этим, с одной стороны, 86% людей не врут 80% времени. С другой стороны, вся международная политика построена на том, что все люди всегда врут.
18: Угу. Так.
20: И это как раз в конце 1930-х годов очень четко определил Райнхард Нибур. То есть политик вынужден реагировать, вообще законы в обществе вынуждены реагировать на самый худший сценарий.
18: Но его можно и выдумать.
20: Да, вот это еще хуже.
18: Потому что мы зачастую, вот эта вот теория, да, угроз, не теория.
20: Да-да-да, Стивен Уолт.
18: Да,
20: не баланс сила, баланс угроз.
18: Баланс угроз, потому что мы думаем, что они нам будут угрожать, если они разовьются. Соответственно, мы заранее будем их жучить.
20: Готовиться.
18: Да, ага. Или готовиться. И вот отсюда
20: и следующая
18: гонка вооружений, собственно. Да,
20: да, что я хочу защититься, вроде абсолютно легитимно. Против кого? Ну, против тех, кто, я думаю, когда нибудь, может быть, теоретически могут напасть. Поэтому готовиться я буду сейчас, вместо травы делать ядерную бомбу, это цитата из пакистанского общества.
18: Угу.
20: Ну и в результате, да, пожалуйста, гонка вооружений. И в результате, да, пожалуйста, война. Самосбывающееся пророчество, как это говорят.
18: Вот-вот, а из всех трех составляющих и состоит. Вот смотри, Северная Корея.
20: Угу.
18: Северная Корея говорит, у нас такая-такая бомба, это долус. Обман. Потому что бомба у них совсем не такая. Спуре, у них есть бомба.
20: Может
18: они нам
20: быть,
18: говорят, да, значит, у них есть точно бомба. А Дубе это то, что, ну, возможно, у них есть бомба, мы, конечно, сомневаемся, но, тем не менее, мало ли что.
20: Да, и мало
18: давайте
20: ли что,
18: отнесем
20: долбанут
18: это
20: или
18: вот...
20: не долбанут. И вот тут интересная штука, что один из сдерживающих факторов ядерного оружия – это вера в то, что противник настолько отмороженный, что может и бросит.
18: Угу.
20: А противник, зная это, специально... Да, я отмороженный. Да, я дурак. Че с меня возьмешь? Ага.
18: И запускает куда-нибудь в море очередную бомбу. Говорит, смотрите. Да-да-да-да-да. Или расстреливает каких-нибудь своих генералов для того, чтобы показать министров, чтобы показать, что я действительно отмороженный, не надо ко мне. Ну,
20: вот возвращаясь к самому узкому определению лжи и вообще вот насчет 20%, с одной стороны, потрясающее такое вот известие, надо же, 86%, если от этого жизнь не зависит, угу. Вообще, ну так, ну... Предпочитают не врать. Классно. Но это же значит, что 20% соврут.
18: Угу.
20: Всегда и везде. И вот тут недавний случай, опять же, читинг на английском во время экзаменов, там, списывание в институте, вот такое угу. Вот. Вот если ты сам учишься и платишь за это деньги, и вот если организуют какую-нибудь оценку, просто угу. Для того, чтобы оценить свой уровень, ничего не... Все равно будут списывать. Все равно будут обманывать. Вот это-то почему?
18: Почему? К тебе ни разу не подходила студентка. Студент говорит, знаешь, и мне все равно, а бабушка будет страдать.
20: Нет, а если это вот из, ну, тоже из реальной практики, когда оценка уровня студентов для того, чтобы распределить их по группам, по знанию языка, например. Ну, зачем тебе? Вот это все равно, что обманывать других. Я умею подтягиваться 50 раз.
18: Иди подтянись.
20: Да. Ну, хорошо, не надо показывать, просто вот так. Хорошо, а для себя? Ну, вот для себя я знаю, что я могу там сколько-то, зачем мне себе говорить, что я могу больше? Или в процессе самопроверки обманывать себя? Ну, блин, не знаю. Хотя себя обманывать – это еще и подсознательная штука.
18: Да,
20: а вот обманывать,
18: да,
20: других – это сознательное.
18: Так вот, как раз самообман – это для того, чтобы самоутвердиться, извините за тавтологию некоторую, а обман других – для того, чтобы... Ну, тут же много угроз для человека, может быть, психологических. Это и общество,
20: и угроза и того, что на самом деле они, преподаватели, гады, врут. И это делается не для того, чтобы нас распределить по группам, а для того, чтобы нам потом поставить двойки, тройки и так далее. То есть, опять, вера в то, что все врут.
18: Вот эти три уровня, которые мы обозначили, mm-hmm. они как раз такая исходная точка для разного уровня конспирологических теорий, когда вот про протоколы сионских мудрецов. Ага, обман ведет к одному уровню, такому серьезному, прям
20: масоны.
18: Очень серьезному. Да. А потом вот сложные такие цитаты, но люди уверены. А если уверены, то мы можем экстраполировать на то, что, например, Пруссия всегда либо боялась России, либо, ну, если мы про Бисмарка говорим, да, и либо хотела захватить Россию. Угу. Там расчленить и так далее. План Даллеса. Сколько
20: план
18: было...
20: План Даллеса уже не Пруссия, но всегда...
18: Ну
20: это
18: да,
20: та
18: да
20: же
18: нет,
20: самая,
18: это про США, да.
20: Да, та же самая идея, что всегда вокруг одни враги, которые нас хотят всячески...
18: А сомнительное, это как раз к тому, к такому легкому варианту теории заговора, потому что, да, скорее всего, вот эти негодяи... Хотят что-то замыслили против нас.
20: Да, но тут еще есть вот такая вот штука, когда выгоды и риски. И когда риск становится... И, кстати, вероятность чего-то. Ну, условно, там, вероятность того, что применят ядерную бомбу, очень мала. Но риск настолько чудовищно высок, что мы должны не пренебрегать этой ничтожной вероятностью, а очень даже как-то так строго к ней относиться.
18: А опять же, риск, если он ничтожный, низок, да, то может же судьба вмешаться, и он будет высоким. Куда же? Вон мы сейчас в ракетной опасности находимся. Буквально сейчас, пока мы с тобой об этом говорим. Вот что это? Это что? Это вот с одной стороны есть официальное заявление, да, ракеты летят. И там знаем, что там на территории Башкирии, насколько я mm-hmm. понимаю, они там находятся. Опасность? Опасность. Насколько она реализуема, непонятно. Но мы же должны на нее реагировать.
20: Должны ли? Потому что, ну вот, а какова опасность того, что в нас сейчас долбанет молнией? Ну, или там прилетит
18: у нас,
20: торнадо.
18: На
20: Кстати, до недавнего времени прилетит торнадо сюда, ну, вызывало смех, уже не вызывает.
18: А потом нам говорят, на самом деле торнадо-то были, но они ходили по лесам и обходили населенные пункты, а потом какое-то выползло, и давай населенные пункты.
20: Да, и вот здесь как раз то же самое происходит и в международных отношениях. Сама по себе угроза не существует, есть только восприятие нашей угрозы. То есть, да, конечно, есть какие-то математические, статистически можно выразить степень там вероятности наступления того или иного события. Угу. Но вот как мы его воспринимаем, это уже совершенно другая штука.
18: И возвращаясь тогда к исследованиям, вот это ивент-анализ, он же что делает? Он собирает факты, которые интерпретирует каждый по-разному. Да, вот смотри, количество войн такое-то, на таком-то промежутке времени, на такой-то территории, значит, мы делаем вывод, что на этой территории возможно возникновение нового конфликта.
20: Красота.
18: Другие факторы убираются.
20: В Антарктиде войн почти не было, а на территории Центральной Европы было много. Значит, отсюда логический вывод. Следующий конфликт с гораздо большей степенью вероятности может произойти между Чехией и Словакией, чем на территории Антарктиды между США и Россией.
18: Вот то же самое получается, да. Тут еще и логика примешивается, потому что вот сами факты по себе... Неважно, кстати, они какие. Они фальшивые, фейк-ньюс там, они спорные или они, ну, такие сомнительного происхождения, они все равно формируют картину мира, они формируют логику отношения к действительности. А сюда еще примешивается потом пропаганда, контрпропаганда, дезинформация, дезинформация и так далее.
20: В результате все очень сложно, но в том-то как раз и... и прелесть, и сложность, и ужас науки, опять же подчеркну, науки о международных отношениях, что вот эту вот огромную кучу фактов, нефактов, лжи, мешанины, социальных фактов, которые становятся конкретными фактами только в конкретном контексте, и только здесь и сейчас. В общем, всю эту жуткую кучу надо во что-то более или менее стройное вытанцевать и дать еще какие-то не просто дескриптивный анализ, но еще и нормативный. А дальше-то что делать надо мне конкретно?
18: И всем нам в том числе, но опять же, вот этот вот вход в теорию, он тоже сопровождается этими тремя факторами. Вот та самая теория о Вестфальской о системе.
20: И именно поэтому для любой теории неизбежен редукционизм, но мы не можем сразу всю эту кучу запихать в одни ворота. Поэтому приходится, да, сначала, может быть, субъективно, опять основываясь, ну, или не субъективно, основываясь на каких-то предпосылках и теориях, что-то отсекать, пытаться.
18: Почему наука вечна?
20: Да.
18: Потому что и, все время идет
20: и
18: процесс.
20: Продолжаем мы вопрос. Мы рациональны и будем отсекать на рациональном признаке? Или мы эмоциональны? Или мы психологичны? Или еще что-то?
18: Да, когда люди ненаучного склада начинают формировать, ну, в том числе, там, цели, задачи для какого-то сообщества, они исходят из уже существующего как...
20: Как данности,
18: как уже непререкаемого авторитета.
20: А вот тут как раз надо вспомнить единственно верное учение. Подвергай все сомнению.
18: Согласен. Согласен. И для этого как раз нужны ученые, которые не будут следовать в фарватере, так
20: да,
18: сказать,
20: которые,
18: возвращаясь к Одиссее.
20: Ну, он... на долгосрочную перспективу, и из-за этого выгоднее не врать.
18: Выгоднее не врать в социальном плане.
20: В социальном плане, в долгосрочной перспективе, рассчитывая на долговременное сотрудничество.
18: Да, ты можешь сомневаться, ты можешь ошибаться. Ну, тогда...
20: Ты скажи.
18: Ну, даже можешь не говорить, найдется такой же человек, который скажет, ты, извини, вот тут ошибся. Ну, просмотрел, условно говоря.
20: Но для этого и есть такое милое, красивое русское слово, простите, хеджирование, когда говоришь... Ну вот, к сожалению, вот здесь я не могу быть абсолютно точно уверенным, но предполагаю, что надо поступать вот так.
18: Да, ну, не раз уже было сказано, для этого существует вот такой научный, не скажу это прогресс, но процесс, по крайней мере, когда мы каждый раз обкатываем ту или иную теорию, те или иные факты, в том числе, потому что факт у нас это сложно сочиненный. Обычно же думают, что факт это вот, вот что-то непререкаемое.
20: А мы в очередной раз
18: подчеркиваем
20: социальный факт.
18: Да.
20: Социальный факт, он не данность нам в ощущение.
18: Куликовская битва это не факт. Это совокупность разных фактов, и то, возможно, несуществующих для некоторых, потому что они сомневаются, что там археологически это можно подтвердить. И вот как раз задача тех, кто этим занимается, разделить дубия, спурия, вот как в источниках. Вот читают люди, почему это появилось-то, издают источник, особенно фрагменты. И вот тут у нас есть, ну, точные фрагменты, точные там свидетельства. Здесь мы сомневаемся, но, возможно, здесь явно приписано автору не то это спурия, про ну,
20: а
18: обман.
20: Потом узнаем, например, Моисей рогатый. Почему рогатый? А, сияние, а. Но ведь на протяжении нескольких веков Моисей у Микеланджело в том числе с рогами.
18: Все просто, это интерпретация.
20: Но ведь на протяжении нескольких веков это был абсолютный факт.
18: В общем, ну, опять, обычный призыв – думайте. Думайте и сомневайтесь.
20: И не врать, оказывается, это хорошо и работает. В общем, если ставки невысоки, то, наверное, выгоднее в долгосрочной перспективе не врать.
18: Ну, ладно, не будем врать. Мы стараемся, по крайней мере, доносим то, что мы прочитали. Узнали, да, не пытаясь это сфальсифицировать, хотя, опять же, возможно, интерпретация разная, но, тем не менее, слушайте программу «Картина мира дальше». Итак, в студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
19: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
0: Время информационно-оздоровительной зарядки.
21: Если хочешь быть здоров.
22: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: На радиофорум программа «Если хочешь быть здоров» у микрофона Александра Короткова. В студии я приветствую Алексея Капралова, врача-терапевта, сосудистого хирурга, врача УЗИ, руководителя клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365». Алексей Игоревич, здравствуйте.
23: Добрый день, уважаемые слушатели.
7: Говорим мы о сосудистых проблемах в организме при наличии онкологического диагноза. Если есть выставленный диагноз тромбозов, необходимость остается получать лучевую химиотерапию, можно ли все это в комплексе как-то совместить, вот эти именно лечебные программы и оказываемую помощь?
23: В комплексе действительно можно данные проблемы решать. Здесь важно отметить то, что, как правило, установка центрального венозного катетера или периферического имплантируемого устройства, он всегда порождает тромбоз по причине травмы. Говоря о том, а что делать, если возник тромбоз, мы не говорим сейчас про катетер-ассоциированный тромбоз, мы в целом говорим о тромбозе. У пациентов онкологического профиля, безусловно, на чаше весов стоит и лечение онкологического процесса, и лечение тромбоза. Онкологи отказываются, предположим, продолжать лечение, потому как есть сосудистая катастрофа. А сосудистые хирурги в некоторых ситуациях говорят о том, что надо взять время для лечения сосудистого осложнения и дальше продолжать химиотерапию. Здесь, безусловно, решается все индивидуально. Но скажу сразу о том, что мы двумя руками за, как сосудистые хирурги, чтобы пациент все-таки продолжал активное лечение ракового заболевания. Даже несмотря на то, что возник тромбоз, окклюзивный, неокклюзивный, флотирующий, нефлотирующий и так далее, катетер-ассоциированный в том числе. По прошествии некоторого времени пациентам разрешаем проводить химиотерапию. Как только увидим по ультразвуковой диагностике начальную степень раканализации, что это такое? Это то состояние, когда тромб начинает постепенно уменьшаться. То есть выполняем определенный маневр во время УЗИ, сдавливаем вену, видим, что тромботические массы уменьшились. Это нам говорит о том, что началась раканализация, и она позволяет продолжить лечение по основному заболеванию. Несколько иные частные случаи касаемо тромбоэмболических осложнений. Там подход несколько иной, и он решается в индивидуальном порядке совместно с мультидисциплинарной бригадой. Но касаемо вот тромбозов, которые мы встречаем часто у пациентов, да, действительно, есть некоторая пауза. Мы выжидаем и даем организму восстановиться. И дальше мы, безусловно, рекомендуем пациенту продолжить химиотерапию. Поэтому нужно понимать, что случившийся тромбоз – это не равенство того, что мы заканчиваем активное лечение и пациента смещаем в какой-то другой статус, там, паллиативного пациента и так далее. Это вовсе не так.
7: Спасибо большое. Я напомню, что в студии был Алексей Капралов, врач-терапевт, сосудистый хирург, врач УЗИ, руководитель клиники на Кристинского, многопрофильной клиники «Здоровье 365».
21: Если хочешь быть здоров.
24: Макс Авто Плюс. Избранная из рубрики Макс Авто.
25: Ну, главная новость тематическая связана с Евро-2. Правительство России, ну вот только что, кстати, в новостях Александра Короткова об этом рассказывала, утвердило возможность производства, импорта, выпуска в оборот и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3, К4, соответствуя стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4 до 1 июля 2027 года. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго. В ведомстве уточнили, что это является временной антикризисной мерой, которая позволит увеличить объемы топлива на внутреннем рынке. Коммерсант напоминает, в начале июля, ну то есть примерно месяц назад, правительство понизило класс разрешенного для продажи в России топлива до уровня Евро-3. Тогда это стало одной из мер борьбы с дефицитом топлива в России. Итак, июль Евро-3, август Евро-2, давай разбираться.
26: Смотри, в июле была другая ситуация совершенно, то есть разрешили повышенное содержание серы в бензине, да, при этом этот бензин формально назывался класс 5, да, то есть, ну, должен соответствовать Евро-5. И при этом все вот и говорили о том, что будет на колонке у тебя в чеке написано класс 5, но там повышенное содержание серы, соответствующее уровню евро 3. Да, вот, и это как раз вопросы вызывало. И я тоже говорил тогда, что давайте, надо смотреть паспорта качества, что ж вам там заливают.
25: А в паспортах вот, все равно смотрел, евро 5 написано.
26: Сам не смотрел.
25: И ни разу, да, не посмотрел, вот, да.
26: Ни разу не посмотрел. Сейчас вот главное отличие в том, что АЗС при реализации топлива обязали все-таки указывать, какого класса топлива ты покупаешь. То есть, если ты приезжаешь на заправку, и там у тебя написано класс 2, езжай с этой заправки.
25: То лучше едь другую. Дальше, да? Если есть на чем.
26: Ищи другую, да. Если есть, да. Но сейчас, с учетом того, что потребительские привычки изменились, да, и сейчас не до лампочки люди ездят, а до половины бака примерно, да, то запас
25: абсолютно, он именно
26: имеется,
25: так.
26: Да. Запас он, как правило, имеется хоть какой-то. Ну, потому что в современный двигатель лить евро 2, ну...
25: Лучше не надо. Значит, лучше не надо. Да, так, понятно.
26: Конечно.
25: А что это значит? Вот объясни, пожалуйста, для чайников, вот для таких, как я, что это значит с точки зрения последствий для двигателя Евро-2?
26: Ну, слушай, тут, знаешь, для двигателя это все сложно. Там топливная система страдает, каталитическая система страдает. Вот если еще есть катализатор, то он будет явно лишним, и ему явно не понравится все происходящее, да, там повышенное содержание серы, других тяжелых металлов в том числе, и все это влияет прежде всего на топливную систему. Ну, если с людьми сравнивать, ну, представь себе,

0: прям на колонке обычно пишут, Даша, да? Вот не обязательно купить и в чеке уже.
1: Просто в самый дальний угол на АЗС куда-нибудь там наклеят или уберут, чеки, и пойди сначала доберись.
0: Ну, слушай, на колонках...
1: А чек ты получаешь после того, как уже все случилось?
0: Это я понимаю. На колонках обычно пишут, там, какой класс топлива. В общем, какая-то информация будет, если вдруг вы увидели, что Евро-2, вот, ну, наверное, и у вас современный двигатель, да, большинство двигателей, после произведенных после 2017 года, да, они все-таки соответствуют и требуют топлива Евро-5.
1: То есть, если машине примерно 10 лет и менее, то уже эта тема становится критически важной.
0: Да, именно так.
1: Ну, хорошо. Ну,
0: и печально все это, потому что сначала нас как-то успокоили в июле, да, как раз, когда разрешили повышенное содержание серы, и этот закон, эти требования, они действовали до 31 декабря, до конца года, да, вот сейчас вот...
1: До 1 июля 2027.
0: До середины следующего года, да, что-то будет происходить.
1: Да. Ну, ладно, в общем, в качестве вывода ключевое, наверное, внимательно читаем сертификаты на АЗС.
0: Наверное, ну, этого никто делать не будет,
1: видимо,
0: сам,
1: пора. Все равно, да? Я понимаю, но, видимо, пора. Во всяком случае, говорим об этом.
2: Избранное из рубрики «Макс Авто».
1: В Екатеринбурге самокатчика сбили насмерть. Легковушка наехала на пользователя желтого кикшеринга. Когда тот пересекал дорогу в неположенном месте, сообщили в ГАИ. ДТП произошло на улице Щербакова. И вот смотри далее. Госавтоинспекция напоминает, что пересекать проезжую часть на средствах индивидуальной мобильности запрещено. Чтобы перейти дорогу, нужно спешиться и идти через проезжую часть в установленном месте, предварительно убедившись в безопасности. Конец цитаты из обращения госавтоинспекции. Какой тут может быть комментарий, Максим?
0: Ну, слушай, ну, пользователи СИМ иногда удивляют, конечно, как они ездят. Вчера, кстати, впервые в жизни консультировал человека по ДТП. Водитель электровелосипеда сбил самокатчика. И такое тоже бывает, да, вот. И они оформили дорожно-транспортное происшествие, у них там разбор, в Оренбургской области это происходит.
1: Оформили,
0: там,
1: в смысле, люди... гаишников вызвали?
0: Конечно, да. Меня удивило, что все дождались сотрудников госинспекции, дали объяснение, и сейчас в ГАИ решают, вот, что же с этим всем делать. Вот самокатчик ехал посередине дороги, электровелосипедист ехал по правому краю проезжей части, и самокатчик увидел свет фары, велосипед был с фарой даже в теплое время суток, да, подумал, что едет машина, ломанулся в правую сторону, и ДТП произошло, да.
1: Ужас какой. То есть и того, и другого не должно было быть на проезжей части, я правильно понимаю?
0: Нет, электровелосипед как раз, он должен был двигаться на проезжей части по правому краю, это же велосипед, с точки зрения.
1: Ну тогда самокатчик виноват, и тут по большому счету
0: самокатчик
1: не в чем разбираться?
0: Самокатчик вообще не должен был быть, ну, госавтоинспекция вот разбирается до сих пор там.
1: Ну да, такое тоже бывает, и я абсолютно с тобой солидарен, приходится констатировать, что и самокатчики, и вот эти вот электровелосипедисты-курьеры, как правило, да, они категорически не соблюдают правила дорожного движения, да, и ездят ровно так, как им заблагорассудится.
0: И видишь, вот здесь, конечно,
1: просто,
0: ну, большая
1: ДТП
0: проблема,
1: это вопрос
0: погиб,
1: времени.
0: Погиб
1: вот
0: человек
1: и все.
0: Все-таки, да, погиб человек. И здесь, ну, надо всегда помнить о том, что вы носим, да, вы очень уязвимы. Любое падение, удар головой, там, да, даже с небольшой скоростью, может, к сожалению, стать последним. Вот об этом нужно всегда помнить и об этом думать тоже, да.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: Общественники, не будем их называть, потому что, мне кажется, это не так уж и важно, призвали... скажем так, некие общественники, повысить штрафы для обочечников до 5000 рублей. Скажи, пожалуйста, Максим, ты к этому призыву готов присоединиться?
0: Что у нас там с обочечниками?
1: Нет, прям проблема?
0: Повышение, ну, это проблема, да. Проблема это летняя, да, как правило, когда летняя еще воскресная. Вечерний воскресный, я бы сказал, когда люди возвращаются с дачи там домой, например, да, на въезде в города образовываются пробки, и обязательно найдется тот, кто попробует там по обочине всех объехать.
1: А я сразу, Максим, извини, пожалуйста, перебиваю, вспоминаю знаменитый переезд по направлению Каменск-Уральскому. Вот там эта проблема и не летняя, и не
0: там
1: выходных дней.
0: Обочине, да,
1: там пробка скапливается когда угодно абсолютно, и вот там начинается езда по обочине, потому что некоторым нужнее...
0: Да,
1: побыстрее.
0: Согласись,
1: добраться.
0: Эта проблема, она решается не повышением штрафа, да, а выявлением таких мест, где происходит

0: такие нарушения. Прости меня, любой там районный гаишник, да, который в районе работает, он прекрасно знает, где такие нарушения есть. И установка там камеры. Просто не тут.
1: Даже живой гаишник не обязательно нужен для борьбы с этим нарушением.
0: Сейчас камеры вполне фиксируют проезд по обочине. Есть такие настройки у камер. И вполне это все эффективно работает. Да? И здесь при установке такой камеры никакое повышение штрафов совершенно не нужно. И повышение штрафов, оно не влияет, как правило, на поведение участников движения. Да? Так как если мы говорим про текущие условия и безнаказанность, да, то какая тебе разница, какой штраф тебе не придет, там, 1000 рублей, 5000 или 10 тысяч рублей, да, без разницы совершенно. А если будет стоять камера, даже на том же Каменск-Уральском переезде, да, прости меня,
1: там,
0: но
1: сейчас развязку строят, это скоро будет не актуально уже. Да, но тем не менее, решение проблемы сейчас.
0: Денег-то заработать можно на развязку?
1: Ну, в целом, я с тобой согласен, эти места, в общем-то, они ведь известны, уж гаишникам-то точно.
0: В том-то и дело, да. Да. Местным, особенно гаишникам, что не в управлении госинспектора должны решать, где камеру поставить, да, а должны вот на местах инициатива какая-то исходить, что у нас тут вот фиксируется постоянно. Ну, и люди же прекрасно знают об этом, где проблемы есть. Это проблемы Челябинского тракта, да, вот в основном со стороны Сесерти едут в город Екатеринбург, там по обочине ездят. Это вот Каменск-Уральский, мы уже выяснили, да. Да, наверное, так вот вокруг Екатеринбурга, пожалуй, и все.
1: Ну, Полевской, может быть. Он на Каменске похож.
0: Возможно.
1: Он узкий, машин там много.
0: Не скажу,
1: Горный Щит сразу вспоминается. Да. Это прям проблема. Сначала выехать, потом вернуться. Там наверняка тоже, я думаю, и по обочинам, и как угодно люди ездят. Ну, в общем, решение в иной плоскости лежит, да, нежели в повышении штрафа.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
1: Еще одна история. Мы-то с тобой, Максим, консерваторы. Извини, пожалуйста, за обобщение. Может быть, ты поспоришь сейчас со мной. Мне так кажется. А люди-то, оказывается, активно покупают машины онлайн, через интернет, не в автосалоне, а кликая мышкой и нажимая на какие-то клавиши. Онлайн-продажи автомобилей в России за год выросли в 4.5 раза и достигли без малого 11 тысяч машин. И это вопреки общему снижению рынка новых авто, сообщает аналитическое агентство Smart Ranking. Чаще всего через интернет покупают...
0: Smart Ranking не в теме, похоже.
1: Массовые модели, буквально... такие как Lada и некоторые китайские бренды.
0: Позавчера буквально обсуждали рост рынка, да, происходит у нас сейчас, вот никакое не снижение там количества приобретений.
1: Ну, может, имеется в виду рост рынка, он вот еще недавно его не было, сейчас он появился, ну, но тут-то 4.5 раза, а там, дай бог, чтобы проценты...
0: Это как с электромобилями, да, это эффект низкой базы.
1: Соглашусь.
0: В России в прошлом году продали 1.5 миллиона, по-моему, автомобилей.
1: Угу.
0: Да, вот 11 тысяч. Это сколько? Меньше 1%, да?
1: Около 1%.
0: Ну, меньше.
1: Ну, там, что общая доля онлайн-продаж пока составляет 1% рынка, а по итогам этого года ожидают 1.5.
0: Ну, разве это много? Вполне возможно.
1: Это уже что-то.
0: Какие-нибудь конторы обязали просто купить онлайн, чтобы хоть как-то показать что-то.
1: Статистику улучшить.
0: Но вообще вот автомобиль-то дорогая штука обычно, да, и людям надо посмотреть, посидеть, вот, потрогать в конце концов, да, потом уже принимать решение о покупке. Как правило, все-таки нормальный потребитель, он покупает машину именно так. Едет,
1: ну, с одной стороны, да, с другой, вот, я готов с тобой согласиться, что машину как будто бы лучше покупать в салоне, но потом вспоминается масса историй о том, как люди приехали в салон, в итоге и без денег остались, с кредитами, и купили вообще не то, что хотели. Поэтому, может быть, онлайн,
0: ну, там, как правило,
1: берешь
0: не
1: то, что
0: автомобиль.
1: Надо по заявленной цене.
0: Не новые автомобили продают, вот. Но, ты знаешь, если с новыми автомобилями, может быть, этот сервис еще и какое-то право на существование имеет, то БУ автомобили онлайн, вот мне очень хочется посмотреть на человека, который согласится лучше употребление автомобиля купить онлайн.
1: Из Японии примерно так машины и таскают люди.
0: Там есть аукционные карты, осмотры.
1: Я понимаю, конечно, всегда есть нюанс, но в целом это именно так.
0: У нас доверия такого к осмотрам пока нет.
1: Ну ладно, мы фиксируем действительно, что есть некая тенденция, но есть и вещи, которые ее ограничивают.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Хун
3: Цы. В переводе с китайского название марки означает «красное знамя». Хун Цы.
2: Макс Авто на радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
4: Что такое свага?
5: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
2: Кто твоя бести?
5: А гэсбингом хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
6: Сегодня разбираем слово «воздухан». Изначально его использовали в бойцовской среде, а именно в поп-ММА, где в боях участвуют непрофессионалы – артисты, блогеры и прочие известные люди. Воздухан – так называли того, кто вызывает соперника на бой, угрожает, а потом просто не приходит драться. Заметный рост употребления случился в 2025 году после интервью профессионального бойца Шарабуддина Магомедова, известного как Шара Буллет.
7: Много воздуханов на пути встречается. То есть всех встреч, наверное, процентов 90 это воздуханские встречи, там в итоге фотканиями заканчиваются и все.
6: Позже значение вышло за пределы сферы единоборств. А теперь воздухан – это любой человек, который бросает слова на ветер. Пол не имеет значения. Он или она создает иллюзию бурной деятельности, а потом уклоняется от ответственности. Самое важное для воздухана – самопрезентация. Как показывают исследования, в романтических отношениях слово используется довольно редко. Зато оно стало частью вирусного шаблона в объявлениях.
8: Воздуханом не писать.
6: Или...
8: Воздуханы, идите мимо.
6: Воздухан – понятие архетипическое. Просто раньше того, кто много шумит, но не подтверждает громкие слова конкретными действиями, чаще называли пустословами. Классического воздухана еще в 19 веке вывел Александр Грибоедов в комедии «Горе от ума». Теперь вы знаете, как еще можно назвать завсегдатая московских гостиных болтуна Репетилова.
9: Да из чего беснуетесь вы столько? Шумим, братец. Шумим.
10: Шумите вы и только.
2: Не то слово. От первого лица.
1: Здравствуйте, вы слушаете радиофорум 104.5 FM, у микрофона Максим Путинцев, в эфире программа «От первого лица». В студии со мной Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Валерий, здравствуйте.
11: Друзья, всем привет. Здравствуйте, Максим.
1: Стабилен ли поток обращений за нефинансовой помощью, за какой-то вот информационной поддержкой? Почему я спрашиваю? Ну, потому что как будто бы сейчас не самое лучшее время для запуска бизнеса, для роста бизнеса, когда, наверное, таких обращений должно быть больше.
11: Ну, вообще обращений, конечно, у нас очень много. То есть, особенно на горячую линию, вот я сейчас как раз тема обращений, по общей информации о мерах господдержки для бизнеса в общем и целом, да, половина обращается клиентов, четверть обращаются конкретные вопросы по нашим займам, ну, и все остальное, это там уже по креативу идет, по цифровизации бизнеса, по субсидиям, грантам, по молодежке, обучению. Примерно так. То есть, обычно у нас резкий всплеск запросов, когда какие-то государство принимает новеллы, а потом это как-то более-менее идет нормально. У нас в год десятки тысяч звонков. Отдельно, вот я говорю, эти чат-боты, которые, в принципе, типовые, да, скрипты, типовые ответы дают на типовые вопросы. Вообще у нас с начала года 7 тысяч уже было обращений от предпринимателей на нашу горячую линию.
1: Это больше, это меньше, чем обычно.
11: Это примерно,
1: число.
11: Примерно одинаково. Это примерно одинаково. Я еще раз говорю, когда какой-нибудь там непонятный возникает. Причем вопросы могут быть совершенно разные. То есть там по трудовому законодательству примут какую-нибудь штуку, лед про НДС, да, когда подняли НДС,
1: да.
11: И вменили, значит, НДС малым и средним предприятиям. Много очень было вопросов.
1: Когда лимиты уменьшились.
11: Да-да-да, мы отдельно проводим, тогда собираем вопросы типовые и проводим еще и прямой эфир, где приходит там юрист, специалист, там бухгалтер и разъясняет все эти нормы.
1: Можно ли обобщить и ответить на вопрос, с какими темами предприниматели чаще всего обращаются в фонд?
11: Сейчас в основном вопрос именно какая вообще в принципе. Вот я там ИП продаю там... не знаю, носки шью и продаю. Чем государство может мне помочь? Потому что довольно сложно разобраться по каждому министерству, какие, значит, есть меры поддержки. Мы обычно их обобщаем. Ну, Минпромторг своя меры поддержки. Минэкономразвитие свои меры поддержки. Плюс у фонда есть свои меры. Плюс у областного правительства очень много всяких, значит, мер поддержки, в том числе по сельхозке. У нас же работает Центр сельхозкооперации внутри фонда. Тут на эти вопросы отвечаем обычно. Это был всегда половина всех запросов, она, видимо, есть и будет. Причем мы стараемся отвечать по реально действующим мерам, по которым можно получить эту поддержку. А второй – это вопросы по нашим займам. То есть залоги, как что оформить, куда заявить. Бывают уже частные вопросы, там кто-то подал заявку, значит, ему надо что-то разъяснить, помочь. Мы всегда идем навстречу.
1: Это была программа «От первого лица». У микрофона был Максим Путинцев, а в студии со мной был Валерий Пиличев, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Спасибо огромное и до свидания.
11: Спасибо, до новых встреч.
2: «От первого лица».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. В Свердловской области отменили предупреждение о ракетной опасности. Режим действовал на территории региона в течение 2 часов. Кроме того, режим ракетной опасности сняли в Челябинской и Курганской областях. Информации об открытии аэропорта Кольцово пока не было, однако при этом за последние полчаса полеты возобновили аэропорты Перми и Челябинска. Жители Екатеринбурга стали меньше жаловаться на качество питьевой воды. Ситуацию с дефицитом реагентов для водоподготовки практически удалось решить. Об этом на заседании коллегии заявил вице-мэр Владимир Гейко. Несмотря на отсутствие дефицита в водохранилищах Екатеринбурга, воду для уральской столицы все равно приходится перекачивать из Нязепетровска. Качество водопроводной воды в Екатеринбурге проверяют ежедневно, однако пока Роспотребнадзор заключений об улучшении качества в ресурсы не выдавал. Об этом пишет портал 66.ru. В России на год разрешили продажу бензина по стандарту Евро-2. В постановлении правительства сказано, что также разрешено обращение бензинов классов 3 и 4 вплоть до 1 июля 2027 года. При этом автозаправочные станции будут обязаны предоставлять информацию о классе продаваемого топлива. Мера позволит направить дополнительные объемы бензина на внутренний рынок и минимизировать риски перебоев с поставками. Об этом заявили в Минэнерго. Банк России выпустит в оборот памятные серебряные монеты с животными из Красной книги. На монетах номиналом 2 рубля будут изображены кавказская лесная кошка, очковая гага и ушастая круглоголовка. Коммерсант уточняет, что серию «Красная книга» ЦБ выпускает с 1992 года. И сейчас она включает уже 82 монеты. В Бразилии во время матча на футболиста напал разъяренный попугай. Большой желто-голубой ара был хорошо виден в трансляции игры. Птица спланировала на поле, выбрав объектом атаки одного из футболистов. Чтобы не попасть под внушительные когти или клюв, игрок был вынужден пригнуться. Игру остановили, пока попугай не улетел. Почему экзотическая птица атаковала футболистов, так и осталось неизвестным. Об этом пишет агентство ТАСС, публикуя видео. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
8: Итак, завтра в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Информация на правах рекламы.

ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

0: «Арсенал».
1: Играйте громко!

это знаменитое душещипательное произведение «Когда слепой плачет» «When a blind man cries». Как ни парадоксально, повышает градус самостоятельных решений в жизни, несмотря ни на что. Легендарная песня Deep Purple, только что Йен Гиллан, Джефф Хилли, канадский музыкант, был слепым, кстати, от рождения, и Джон Лорд в тандеме. Всем привет, это Рок Арсенал, а здесь появилась Виолетта на наших студийных начало третьего, четверг, сегодня 6 августа, личных побед. Что касается рок-календарных событий, в 65-м году именно в этот день Битлз выпускает свой пятый студийный альбом Help, в 71-м году именно в этот день Black Sabbath выдают третий релиз Master of Reality. Ну а что касается именинников, мог бы отметить свой день рождения Алан Холдсворт, гитарист культовой группы Soft Machine, чьи композиции мы частенько вращаем в программе «Полезные ископаемые». Завтра, кстати, свежий выпуск, ждите. Еще в этот день родился Фриц Ренду, немецкий барабанщик прогруппы Alloy. И 74-й день рождения сегодня отмечает Винни Винсент, засветился своим творчеством, конечно же, в легендарном коллективе Kiss и принимал участие в записи одной из самых известных пластинок Revenge, откуда сейчас песня «Домино». Kiss, именинникам привет! Привет!

Знакомая картинка из жизни каждого на планете. Когда теряешь, тогда и понимаешь, кого потерял, да? Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. Ну вот, завтра будем подводить итоги голосования этой недели, как бы не растерять всю десятку новых песен, которые рвутся в наш радиоэфир. Загляните в группу ВКонтакте, есть промежуточные итоги. Совсем неплохие композиции находятся в шатком положении. Какими будут результаты, я еще не отошла от итогов прошлой недели, не знаю, решать вам, так что спасибо тем, кто в любом случае нажимает на кнопки, поддерживая те песни, которые мечтает и желает слышать на все 104.5 десятых на рок-арсенале. А в продолжении нашей музыкальной программы очень скоро новая песня, понятная без перевода, будут Scorpions, а еще Rainbow, ну а уже сейчас один из самых громогласных пацифических гимнов Эдвин Старс с композицией «Война».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня»

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
4: Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

самая песня, которая зажигает в себе ожидание лучшего. Какой чудесный день. One fine day, Sting, конечно, про то, что завтра пятница. Что может быть чудеснее перед выходными, да ведь? Ну, а продолжили наши музыкальные программы. Австралийская группа Judge, Red Hot Chili Peppers, а еще Эрик Клэптон и композиция Роберта Джонсона. В рубрике «Сделано на Урале» наш любимый чай. Здесь Виолетта, зажигательного лета. Ну, а для тех, кто в пути, не менее зажигательная, горячо обожаемая, скоростная композиция под названием «Race». Швейцарский дуэт «Yellow». Выход прямо в зеленый коридор. Погнали. Погнали.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синар Девелопмент».
2: Здравствуйте. Иран и Оман согласовали контуры сделки по Ормузскому проливу. В соглашении речь идет о возобновлении судоходства по новым маршрутам. Как сообщил саудовский канал Аль-Арабия, рамочное соглашение рассчитано на 60 дней и предполагает возобновление судоходства и старт технических переговоров. Соглашение при этом не предусматривает никаких транзитных сборов. После одобрения предлагаемого соглашения Иран вернется к выполнению одного из пунктов меморандума с Соединенными Штатами, и об этой сделке могут объявить уже в ближайшие несколько дней, пишет «Коммерсант». Покушение на главу предприятия «Уралвагонзавод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в двух направлениях. Представители структур госбезопасности усилят профилактическую работу, а руководству оборонных предприятий необходимо более серьезно относиться к собственной безопасности. В Екатеринбург на красную строку приедут запрещенные барабанщики и Биллис Бенд. Организаторы книжного фестиваля назвали хедлайнеров музыкальной программы. Выступления запланированы каждый вечер с 21 по 23 августа. Площадкой для фестиваля «Красная строка» станет исторический сквер. В этом году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба темой фестиваля сделали строчку «Эта музыка будет вечной». Ранее организаторы «Красной строки» назвали литературных хедлайнеров фестиваля, пишет «Новый день». Специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Эти процессы способствуют появлению мелких морщин и ухудшают цвет лица, пишет газета.ру. Не меньшее влияние оказывают продукты с избытком соли. Она задерживает в организме жидкость, приводя к отекам. Россию с начала этого года активно посещают туристы из Вьетнама, Республики Корея, а также Китая и Турции. Эти направления стали лидерами турпотока с января по июль. Число путешественников из этих стран увеличилось на 20 и даже 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего, по данным пограничников, с целью туризма в Россию в первом полугодии было совершено более 670 тысяч визитов иностранных граждан. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
3: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
7: Итак, завтра в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и температура воздуха плюс 22 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.
10: Музыка мирового класса.
11: Black Sabbath.
12: Oasis.

конечно, уже в четверг нужно задумываться, где будешь проводить выходные. Electric Light Orchestra и джунгли. Ну, если до джунглей добраться не так просто, как минимум в лесок по грибы, почему бы и нет. Всем привет. Это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало четвертого. В продолжение очень скоро культовая группа Afghan Whigs. Давненько не слышали. Будут Мьюз. Завтра будем подводить итоги голосования этой недели. Расставляйте, успевайте свои музыкальные приоритеты в отношении новых песен. Все они находятся в группе ВКонтакте, на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Надеюсь, завтра результаты не шокируют, а порадуют и вас, и нас. Ну, а сейчас приглашаю на концерт. Это Eagles. Еще одно лучшее пожелание. Лишний раз не кипишить. Get over it.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

счастье для каждой женщины услышать от мужчины: у меня есть все, что тебе нужно. I got all you need, the job and a massa. Ну, так хочется уточнить, а что у вас есть? Ну, то, что у Бономассы есть что послушать однозначно. И с удовольствием сообщаю, что в июне этого года Джо Бономасса выпустил концертный альбом The Spirit of Rory Live from Cork. Альбом записан во время серии выступлений Бономассы в городе Корк в Ирландии, откуда родом легендарный Рори Галлахер посвятил ему эту пластинку. Кстати, несколько треков Рори Галлахера я включала в программу «Полезные ископаемые» в свое время. Отдельный привет тем, кто помнит. Ну а что касается пластинки, очень рекомендую послушать. У Бономассы все на высоте. У нас впереди новая песня «Буду Дорс». Род Стюарт порадует, а уже сейчас любителям потяжелее красивая баллада от легендарных «Эксепт» про то, что лучшее, конечно, впереди. Верим. The best is yet to come.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут Билли кое-что сказал».

0: Волнее ответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
1: Полчаса и без рекламы.

конечно, пока лето, спать грех всю ночь напролет. Twisting the night away, Rod Stewart, как руководство к действию, как минимум, на предстоящее время суток. У нас Deep Purple, Майкл Хатчинс, еще Джо Кокер, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Монгол», «Шоудан» с песней «Москва» на стихи Сергея Есенина. Здесь Виолетта. Классного лета! Парни с коллектива «Вега» для тех, кто не останавливается.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней «Круче, чем когда-либо».

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Иран и Оман согласовали контуры сделки по Ормузскому проливу. В соглашении речь идет о возобновлении судоходства по новым маршрутам. Как сообщил саудовский канал Аль-Арабия, рамочное соглашение рассчитано на 60 дней и предполагает возобновление судоходства и старт технических переговоров. Соглашение при этом не предусматривает никаких транзитных сборов. После одобрения предлагаемого соглашения Иран вернется к выполнению одного из пунктов меморандума с Соединенными Штатами, и об этой сделке могут объявить уже в ближайшие несколько дней, пишет «Коммерсант». Покушение на главу предприятия «Уралдронзавод» в Большом Истоке не первое в России преступление подобного рода. Как рассказал порталу Е1 депутат Госдумы Максим Иванов, ранее в Туле покушались на главного конструктора и разработчика дронов семейства «Овод». Подобные покушения не исключены и в будущем, считает парламентарий. Работа по предотвращению таких преступлений должна идти в двух направлениях. Представители структур госбезопасности будут усиливать профилактическую работу. В это же время руководство оборонных предприятий должно более серьезно начать относиться к собственной безопасности. В Екатеринбург на красную строку приедут запрещенные барабанщики и Биллис Бенд. Организаторы книжного фестиваля назвали хедлайнеров музыкальной программы. Выступления запланированы каждый вечер с 21 по 23 августа. Площадкой для фестиваля «Красная строка» станет исторический сквер. В этом году в честь 40-летия Свердловского рок-клуба темой фестиваля сделали строчку «Эта музыка будет вечной». Ранее организаторы «Красной строки» назвали литературных хедлайнеров фестиваля, пишет «Новый день». Специалисты назвали продукты, которые способны ухудшать внешний вид. Избыточный сахар со временем начинает взаимодействовать с белками кожи, повреждая при этом коллаген и эластин. Эти процессы способствуют появлению мелких морщин и ухудшают цвет лица, пишет газета.ру. Не меньшее влияние оказывают продукты с избытком соли. Она задерживает в организме жидкость, приводя к отекам. Россию с начала этого года активно посещают туристы из Вьетнама, Республики Корея, а также Китая и Турции. Эти направления стали лидерами турпотока с января по июль. Число путешественников из этих стран увеличилось на 20 и даже 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего, по данным пограничников, с целью туризма в Россию в первом полугодии было совершено более 670 тысяч визитов иностранных граждан. Официальный доллар на сегодня 80.93, евро 93.19.
2: Информация на правах рекламы.
3: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
4: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
5: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
7: Спонсор выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
8: Итак, завтра в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
9: «Хончи Автоцентр Уникум». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи» – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 899 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в «Уникум» на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в «Уникум» 328-400.
10: Акция до конца августа текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».

Рок-Арсенал. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

конечно, вести диалог – это талант, при условии, если в этом диалоге не только говорят, но и слушают. Pink Floyd, Keep Talking, легендарнейшая пластинка 95-го года «Колокол раздора». Рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных уже начало 5-го вечера. В продолжении Райан Лэнгдон, Боб Марли, будут Black Sabbath. Завтра в 9 часов не пропускайте программу «Полезные ископаемые». Вам гарантированы свежие впечатления, все как в первый раз наши свежие раскопки. Ну и уже сейчас, как продолжение отзвучавшей композиции, лучшее пожелание каждому избежать конфликтов. Песня под названием «Давай поговорим». Это Назарет. Нет, Леночка. Talk to

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора, Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь».

лучше сопроводительное выкинуть, так сказать, белый флаг. Я сдаюсь, I surrender. Кэнди знает, жена Ричи Блэкмора освежила эту выдающуюся композицию, которая явилась в легендарной пластинке Difficult to Cure группой Rainbow. Вокальную партию исполнил тогда Джолин Тернер. А песня-то является кавер-версией. Ее написал Раз Баллард для своего коллектива Urgent еще в 80-м году. Ну, а у нас продолжение. Ловите, сорвут ваши заслуженные. Рамштайн будут Queen, а еще Гэри Мур. Дэвид Лерот категорично. Скажи мне правду. Tell the truth. Для рисковых рассказать ее.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с горячих летних новостей. В июле-августе количество поездов и пассажиропоток традиционно увеличиваются. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» сообщает, что железнодорожники усилили профилактическую работу с пассажирами в пригородных поездах, на вокзалах и остановочных пунктах. Работники СВЖД обращают внимание граждан на необходимость соблюдать правила безопасного поведения в зоне движения поездов. Тревожные случаи, когда садоводы и туристы переходят пути в неустановленных мест, происходят пугающе часто. Вместе с транспортной полицией железнодорожники проводят рейды вблизи популярных у нарушителей локаций, раздают памятки, дарят тематические сувениры. В работу включились и ветераны стальных магистралей. Серебряные волонтеры напоминают пассажирам о том, что запрещено ходить по ЖД-путям и переходить их в неположенном месте. Нельзя перелезать под вагоном, забираться на крыши и внешние элементы состава. Призывают снимать наушники и не отвлекаться на гаджеты в зоне движения поездов. Ветераны не понаслышке знают, что железная дорога – зона повышенной опасности. Они не раз сталкивались с последствиями нарушения гражданами правил, поэтому могут убедить соблюдать их даже самых отчаянных нарушителей. Работники СВЖД 1 августа собрали почти 1 000 000 рублей для помощи детям. В честь своего профессионального праздника железнодорожники провели в Екатеринбурге благотворительный забег «Достигая цели». Почти 500 человек вышли на дистанции – бежали 500 метров или 1520 метров, символизирует ширину железнодорожной колеи. Самому опытному бегуну было 74 года, самой юной участнице праздника – 3 года. Стартовые взносы и добровольное пожертвование тех, кто не смог принять участие в забеге, но хотел помочь, направили в благотворительный фонд «Почет». Средства пойдут на приобретение дорогостоящего оборудования и вспомогательных средств передвижения для ребят, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Канал СВЖД «Новости» в Телеграм напоминает, что работники СВЖД отмечают День железнодорожника благотворительными забегами с 2017 года. Собранные средства позволили оплатить лечение и помощь для 65 детей.
2: Начальник СВЖД Павел Бурсов передал фонд библиотеки ДК железнодорожников редкие технические книги. Тематические издания из личного архива руководителя, некоторые из которых датированы аж 1844 годом, помогли обновить коллекцию зала ценных книг. Уникальные экземпляры «Вестника путей сообщения», сборник дореволюционных протоколов съезда представителей русских железных дорог, периодика транспортной отрасли займут особое место в собрании библиотеки. Павел Бурцев отмечает, что актуальность некоторых технических и производственных изданий сохраняется и в наше время. Они простыми словами объясняют сложные процессы и взаимосвязи, содержат емкие рекомендации для разных ситуаций и могут служить для современников образцом культуры взаимоотношений. Все книги, переданные начальником СВЖД в общественное пользование, будут оцифрованы. Некоторые пройдут обработку с помощью ИИ, чтобы современная молодежь могла получать важные знания в привычном формате. Хорошая новость из Пермского зоопарка, где под опекой РЖД живет семейство снежных барсов. Для троих малышей, которые появились на свет в мае, выбрали имена. Первая самка получила имя Вишера в честь одной из самых полноводных и живописных рек Северного Урала. Юная кошечка оживленная и неотразимая. Вторую назвали Колва, как крупнейший приток Вишеры. По словам зоологов, она самая рассудительная из троицы. Колва неторопливо изучает все вокруг и чутко реагирует на изменения обстановки. Юного самца нарекли Полют в честь легендарной горы Полюдов камень на реке Вишере. О богатыре Полюде ходит немало легенд. Лидерские качества уже заметны в характере барсенка. Уверен в себе, держится с достоинством и всячески пытается охранять свою территорию. До 2 лет котята будут жить с мамой Аксу, чтобы научиться всем премудростям. На днях они впервые вышли в свет и совершили прогулку по общему семейному вольеру. Благодаря поддержке РЖД в их доме есть все необходимое. Навестить ирбисов могут все желающие. По железной дороге доехать до Перми можно быстро и с комфортом. Магистральный

0: подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
1: Новые релизы на рок-арсенале.
2: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
2: Добрый вечер. На НПЗ в Ярославской области тушат пожар после крупной атаки дронов. Обломки упали в резервуары нефтеперерабатывающего завода. Идет тушение пожара, сообщил губернатор Евраев. Пожар возник во время самого крупного налета на регион, в ходе которого были сбиты более 90 аппаратов, пишет РБК. Погибших, к счастью, нет. Осколочные ранения получили 4 человека. Двух женщин и мужчину госпитализировали. Еще одному мужчине медпомощь оказали на месте. Также произошло возгорание 3 частных домов, выбиты стекла в нескольких многоквартирных домах, повреждены личные автомобили. Между тем, в Свердловской области сегодня около 2 часов действовал режим ракетной опасности. Он был введен в 11:45. Жители региона сообщали о включении сирен на улицах. Отбой был дан в 13:47. В 12:08 были введены ограничения в аэропорту Кольцово, напоминает «Новый день». Ракетная угроза отличается от беспилотной, прежде всего, скоростью и характером. Ракета достигает цели за минуты, тогда как БПЛА может находиться в воздухе значительно дольше, отмечают специалисты. Между тем, в аэропорту Кольцово более 10 самолетов задерживаются на вылет. Некоторые отменены. Отменены рейсы в Москву, Сочи, Душанбе. Задерживаются вылеты в Москву. Несколько самолетов – Сочи, Тбилиси, Анталию, Харбин и другие города. Таковы данные онлайн-табло Кольцова. В российском сегменте интернета сегодня произошел сбой. Наблюдаются проблемы с доступом у ряда сервисов. Таковы данные сервисов мониторинга «Детектор 404.ру» и «Сбой РФ». Пользователи массово жалуются на работу «Озон», «Ростелекома», «Яндекса», а также «Авито», «РЖД», «Вайлдберрис», «Тейбанка», «Пикабу» и других платформ. Есть перебой в работе «Телеграм». Больше всего жалоб поступает на работу «Озон» более 1000 за час. Всего проблемы заметили до 60 тысяч человек, пишет РБК. Агентство направило запросы в Роскомнадзор, Минцифры и операторам связи. Несколько дней остается до завершения регистрации на международный фестиваль молодежи. Масштабное мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 13 по 16 августа в рамках НАС-проекта «Молодежь и дети». Зарегистрироваться можно на сайте фестиваля до 10 августа. Регистрация даст возможность посещать мероприятие фестиваля, попробовать национальные блюда, увидеть работы молодых художников, посетить парк уличной культуры и спорта. Будет организован бесплатный трансфер до центра «Екатеринбург-экспо», где пройдет фестиваль, сообщили в региональном департаменте информполитики. Еврокомиссия активно готовится нивелировать последствия солнечного затмения, которое серьезно повлияет на солнечную электрогенерацию. Об этом сообщила представитель ЕК Анна Кайса Итканен на брифинге в Брюсселе. Специалисты рассмотрят возможные сценарии затмения. Ожидается синхронное резкое падение электрогенерации по системе солнечных панелей общей сети в Европе. Во время затмения для компенсации этого спада должны быть быстро введены значительные альтернативные генерирующие мощности. Напомню, солнечные затмение ожидается 12 августа, продлится около 4,5 часов. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
3: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
4: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
3: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте нашточудом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует в период по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
7: Итак, завтра в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и температура воздуха плюс 22 градуса.
3: Информация на правах рекламы.
8: Строим новое!
9: Ремонтируем любимое!
8: Покупаем Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванжи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

Конечно, это монументальная красота и философия в придачу. Украшение стадионного рока. Шотландская группа Simple Mind за жизнь. She's a river. Ну и каждый раз я удивляюсь тому, что на заре своей творческой деятельности они исполняли откровенный панк. Кто-то, может быть, подкопнет, послушает, ахнет. Ну и музыканты недавно сообщили о том, что завершили запись своего нового альбома 20-го студийного, который выйдет, скорее всего, в этом году. В следующем будут концертировать. Всем привет, это Рок Арсенал, здесь Виолетта. На наших студийных начало 6 вечера. Сегодня в 9 часов не пропустим. Пропускайте программу «Rock and Talk». Сегодня в гостях у Алексея Коршуна, президент Свердловского рок-клуба, Николай Грахов, он же наш генеральный директор нашего радиохолдинга. Будет интересно, много сюжетных абсолютно линий, о которых вы даже не догадывались. Сегодня в беседе с Алексеем Коршуном. Николай Грахов, Алексей Коршун и все самое интересное о Свердловском рок-клубе. Ну а у нас впереди Эрик Клэптон представит инструмент под названием Age of Darkness. Концертной площадке будут Юрай Хип и уже сейчас вечный крик человека «Помоги». Именно так называется их знаменитый альбом, который выходил ровно 61 год тому назад. Конечно, Beatles. Help!

Да, знаменитая песня «Посмотри на себя». Ну, если узнаешь, значит, правильно живешь. «Look at yourself», Юра Хип. Про то, что самый смелый поступок – это оставаться самим собой. Ну, а в наших планах ловить все по-настоящему. Джек Уайт с новинкой. Будет Стинг, еще австралийская группа «Темпост». И уже сейчас симфорок во всей красе, с надеждой и без всяческого лукавства. Wisdom Temptation, Тарья Турунен, животрепещущий вопрос. Рай, а как насчет нас? Paradise, what about us?

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист Джек Уайт, известный нам по группе White Stripes, и песни «Здесь никого не осталось».

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

Эту песню они посвятили спутниковой связи Calling America Electric Light Orchestra. Связь, согласитесь, укрепляет и наши взаимоотношения. Не забывайте, мы еженедельно предлагаем вам оценить музыку, которую вы хотите слышать на рок-арсенале. Ну, а ваши действия позволяют слушать любимую музыку. Вот такой культурный у нас оборот наших с вами взаимообъятий. На этой неделе у нас 10 новинок ждут вашей любви. Завтра итоги голосовать будет уже невозможно. Так что успевайте расставить свои музыкальные приоритеты. Джо Кокер впереди. Rolling Stones будут, а в рубрике «Сделано на Урале» наш любимый чай здесь, Виолетта. Классного вечера. Да, а это Дэвид Ковердейл и White Snake. Еще одна попытка не быть одураченным. Full for your loving. Сегодня не окараюсь.

Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».

0: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новые релизы на рок-арсенале.
3: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый вечер. Москва не получала от Киева сигналов о возобновлении дипломатических контактов, сообщил сегодня на брифинге замдиректора Департамента информации и печати МИДа России Алексей Фадеев. Инициатива о разрыве отношений исходила исключительно от украинской стороны, пишет агентство ТАСС. В ведомстве отметили, что Москва готова рассматривать инициативы по разрешению украинского кризиса при условии соблюдения российских интересов. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, отмечает агентство ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщил, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент. В России сегодня платно обучаются более 300 тысяч иностранцев. Воду из-под крана в Екатеринбурге пить можно, но для готовки и питья лучше использовать отстойную и прокипяченную. Для бытовых целей можно пользоваться водой из-под крана, пояснили в Роспотребнадзоре области. Выявлено несоответствие питьевой воды гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и органолептическим показателям. По микробиопоказателям, а также по вирусологическим, пробы питьевой воды соответствуют требованиям, отмечают специалисты, пишет «Комсомольская правда». Напомню, ранее в водоканале поясняли ухудшение качества воды в Екатеринбурге, в том числе по цвету, длительным периодом ливней. Сейчас водохранилища Екатеринбурга перекачивают воду из водоемов Челябинской области. В Свердловской области ищут 16-летнего подростка. Дмитрий Бирюков из Арамиля пропал 2 августа. С тех пор его местонахождение неизвестно. Родные опасаются, что он попал под влияние мошенников и уехал в другой город. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Фото юноши есть на городских порталах. Он худощавый, рост 180 сантиметров, волосы длинные, светло-русые. По информации полиции, Дмитрий может находиться в Саратове. Его телефон периодически включается. Об этом рассказала мама и отметила, что друзей у сына нет, он не мог просто уехать в никуда, пишет «Комсомольская правда». Свердловская область попала на 6-е место в топе 10 самых популярных туристических регионов. Об этом сообщили в Департаменте информполитики, ссылаясь на данные вице-премьера России Дмитрия Чернышенко. Только за первое полугодие Свердловскую область посетили 1 100 000 туристов. В регионе пользуется популярностью и внутренний туризм. В последнее время число поездок внутри региона только растет. На Среднем Урале продолжают создавать туристические объекты, открываются новые базы отдыха, загородные и модульные отели, а также кемпинги. Кроме того, выделяются средства на развитие автомобильных маршрутов и обустройство туристических центров. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
3: Информация на правах рекламы.
4: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
5: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
6: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
8: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
9: Итак, завтра в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и температура воздуха плюс 22 градуса.
3: Информация на правах рекламы.

Автомобили Теннет по закупочной цене в наличии. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца августа текущего года.

Отдельный привет тем, кто сейчас вспоминал параллельно остросюжетный детективный телевизионный художественный фильм 81 года «Ошибка Тони Вендеса» в главной роли Игорь Костолевский, где звучало очень много хорошей музыки, в том числе, конечно же, и произведение Pink Floyd. И эта композиция «Welcome to the Machine» – «Добро пожаловать в машину». Удар по шоу-бизу, если так, по сюжету. Кстати, там же в этом телевизионном фильме звучали другие композиции группы Pink Floyd. Так полюбопытствуйте. Ну, во-первых, посмотреть можно, вспомнить, может быть, было. Да и Pink Floyd – это та музыка, которая будет вечно. Отдельный привет любителям, фанатам. Это рок-арсенал здесь «Виолетта». На наших студийных начало 7 вечера. Отлично его провести. С концертной площадки скоро Питер Гэбриэл. Будут Юрик, ну а уже сейчас Гвен Эйпс, их версия песни группы Alphaville Begin Japan. Сегодня, кстати, клавишник Alphaville Рики Эпполет отмечает свой день рождения. Будем считать, ему тоже отличный подарок. Гвен Эйпс, Begin Japan.

первый и не последний, кто сделал свой вариант этой знаменитой песни «That's Alright, Mama». Это были Foreigner, красивая акустика и все по нотам. Green Day с новинкой очень скоро будут Aerosmith. Отличного вечера в компании Rock Arsenal. Ну и для тех, кто сегодня планирует классно провести вечер, в 9 часов не пропускайте программу Rock and Talk. В гостях Алексей Коршина, президент Свердловского рок-клуба Николай Грахов. Британский дуэт Tears for Fears про то, что ночь рождает день.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь...

0: ты можешь потрогать.
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

никогда не лишним человеку сказать «расслабься». Take it easy, Eagles, за уж наступивший вечер летний. Тем более у нас впереди Том Джонс и будут Cardigans, а еще Genesis, их знаменитая «Мама». Кстати, в нашем прошлом выпуске программы «Полезные ископаемые» и эта композиция звучала в ударной кавер-версии. Выпуск можно послушать в группе ВКонтакте. Ну а завтра ждите наш свеженький выпуск. Все как в первый раз, раскопки, которые будут кого-то удивлять. Однозначно в 9 вечера ждем всех желающих послушать. Здесь Виолетта. Здорово, что с нами. Отличного лета. Одна из новинок уже сейчас от группы Ghost под названием Peace Field. Мирное поле.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент».
1: Добрый вечер. В аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты сегодня к вечеру. Об этом сообщает Росавиация. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, отмечено в сообщении. Аэропорт возобновил обслуживание спустя 11 часов. В аэропорту Сочи продолжают действовать временные ограничения. Он не принимает и не отправляет самолеты с 7 утра по местному времени. В аэропортах городов-курортов массовые задержки рейсов. В них задерживаются также вылеты и из других городов. Гендиректор Урал-дронзавода Владимир Ткачук не успел сесть в автомобиль, который взорвался в поселке Большой Исток в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в оперативных службах. Это и спасло ему жизнь. В момент взрыва в машине находился водитель, он погиб. По данным собеседника агентства, сам Ткачук сейчас в стабильном состоянии, угрозы его жизни нет. Изначально его доставили в реанимацию. Уголовное дело завели по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Урал-дронзавод производит беспилотники «Упырь», которые используются в зоне специальной военной операции, сообщают сегодня «Вести». Пришедшие на Средний Урал похолодание, в выходные сменится жарой, обещают и Свердловские синоптики, и Росгидромет. В пятницу днем в Екатеринбурге еще прохладно, плюс 22 градуса, по области от 20 до 25 тепла, в субботу по области местами жара до плюс 30, в Екатеринбурге 27-29. В воскресенье чуть прохладнее, с понедельника еще прохладнее. В выходные в Екатеринбурге обойдется без существенных осадков, по области небольшие дожди. По предварительным прогнозам Росгидромета, на следующей неделе сохранится на Среднем Урале теплая погода, временами небольшие дожди, температура днем от 22 до 25. В Екатеринбурге продают самую дорогую квартиру в истории города. Это пентхаус площадью 600 квадратов, который занимает весь 24 этаж в доме на Гоголя 21. Подняться в квартиру на лифте могут только сами ее жильцы. Из окон панорамный обзор. Стоимость квартиры 360 миллионов рублей. Эксперт рынка недвижимости Михаил Харьков не может вспомнить более дорогих предложений на первичном рынке Екатеринбурга, отмечает портал 66. По словам риэлтора, объект уникальный, другого такого пентхауса в городе нет, потому он рассчитан на покупателя, которому важно обладать объектом, единственным в своем роде, отмечает эксперт. Певица Клава Кока, родом из Екатеринбурга, и блогер Дима Масленников поженились, сообщает «Супер», ссылаясь на источник. Торжество прошло в среду, 5 августа, было тихим, без лишнего внимания публики. Праздник был на природе, в ретро-стиле, для гостей утвердили белый летний дресс-код. На свадьбе выступали сама певица, исполнитель Джонни и группа «Пицца», пишет газета «Ру», и отмечает, что почти 10 лет все эти обсуждали возможные отношения пары, но сами они раньше не раз заявляли, что их связывает только дружба. 3 апреля этого года Клава Кока подтвердила сообщение о романе. Официальный доллар 80.93, евро 93.19.
2: Информация на правах рекламы. Только в августе скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
3: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
2: Только в августе скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Екатеринбург.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Торговый комплекс Докер».
6: Итак, завтра в пятницу, 7 августа, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь и температура воздуха плюс 22 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
7: Строим новое!
8: Ремонтируем любимое!
7: Покупаем в Докер! Торговый комплекс «Докер». Более 300 магазинов. Все для дома, строительства, ремонта и интерьера. Бахчеванджи 2Б. Подробности на сайте docker.ru.

под бурные аплодисменты с концертной площадки Эрик Клэптон. Да, блюз — это все про настоящее. Когда у тебя нет денег, нет и друзей. Nobody knows you when you are down and out. Эта композиция является кавер-версией. В 1923 году явил миру Джимми Кокс. И, кстати, эта песня исполнялась очень многими в свое время. В 1965 году ее исполнила Нина Симон. Ну, так что выбор друзей за нами. А что касается лучшей музыки, это к нам на рок-арсенале только такая. Здесь Виолетта замиксует отличные треки. Назарет, Марк Нофлер, будут Queen и уже сейчас красавчики. Инди-движение Франц Фердинанд. Для тех, кто за часами не будет наблюдать, как минимум в этот вечер. День или ночь? Ночью.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

Это какое-то волшебство, it's a kind of magic. Вся музыка этой величайшей группы планеты, волшебство Queen, a kind of magic. Композиция вошла в одноименный альбом, а альбом во многом родился из саундтрека к фильму «Горец». Роджер Тейлор, барабанщик коллектива, однажды услышал фразу из уст героя: «Это какое-то волшебство». Ну и вот эта фраза вдохновила на написание композиции. Доработка была серьезная, песня получилась чуть ли не в танцевальных ритмах. Ну и в поддержку этого альбома музыканты давали масштабное турне. И это было последнее турне в классическом составе. У нас впереди Нирвана, Джон Фогерти и Кит Урбан будут Golden Earring. А уже сейчас живое доказательство того, что эта группа по-прежнему молода, жива и продуктивна. Бон Джови, Living Proof с альбома

0: Реклама. Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

Да, для тех, кто не придумал себе еще личную жизнь, есть для этой цели фотография. Nickelback. 30 октября ждем их новые альбомы под названием Everything Under the Sun. У нас продолжение в рубрике «Национальный продукт», группа «Кино и музыка Волн» в версии 2024 года. Ну а уже сейчас знойные ребята, итальянская группа Maneskin, Зити и Бонни, тихие, спокойные, конечно, верим на слово. На этих сверхзажигательных нотах машу вам кисточкой и благодарю за

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. В Екатеринбургском аэропорту Кольцово продолжаются массовые задержки авиарейсов. Больше всего в Москву и в Сочи. Несколько утренних рейсов были вовсе отменены. Таковы данные онлайн-табло Кольцово. Задержки и отмены связаны с введением временных ограничений Росавиации. В частности, аэропорт Сочи был закрыт 11 часов. Его открыли к вечеру. Между тем, авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов из-за продолжительных временных ограничений на вылет и прилет в аэропорту Сочи, сообщил перевозчик в телеграм-канале. В авиакомпании добавляют, что пассажиры могут самостоятельно оформить возврат в два клика, в том числе по невозвратным тарифам. Информацию по вынужденному обмену или возврату можно уточнить в одном из разделов на сайте «Победы», пишет газета.ру. Сегодня днем в Екатеринбурге тушили пожар в жилой высотке на улице Мартовской. Очаг возгорания был на 6-м этаже. Пожар оказался небольшим, охватил лишь 1 квадратный метр. Но еще до прибытия пожарных дом покинули 35 жильцов из-за сильного задымления, сообщает МЧС области. Спасатели вывели по лестничным маршам 8 человек. Пострадавших нет. На месте происшествия работали 16 пожарных на 3 единицах техники. Пламя потушили за 15 минут. В 14:55 завершили разбор и проливку сгоревших конструкций. Спасатели напоминают о соблюдении правил безопасности в быту. Нельзя перегружать сеть, нельзя оставлять приборы в режиме ожидания. Международный книжный фестиваль «Красная строка» сменит площадку в Екатеринбурге в этом году. Мероприятие пройдет с 21 по 23 августа на Октябрьской площади, сообщили в департаменте информполитики. Решение о переносе приняли на совещании по подготовке к фестивалю. Его тема в этом году – это музыка будет вечной и посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба. На фестивале ожидается более 90 тысяч гостей из 5 регионов страны. В программу войдут 180 мероприятий. На ярмарке продукцию представят 160 издательств, отмечает «Комсомольская правда». Организаторы «Интервидения» опровергли слухи о возможной отмене конкурса в этом году. Смотр состоится, как и планировалось, в Саудовской Аравии. Но точное место проведения в этой стране пока обсуждается, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на источник. Накануне появилась информация о том, что изначально запланированная площадка в Эр-Рияде может оказаться не готова к проведению вокального конкурса, отмечает «Лента.ру». Стилисты уже советуют моду на осень. Так самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный доллар сегодня 80.93, евро 93 рубля 19 копеек.
0: Информация на правах рекламы.
2: Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: «Rock and Talk».
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: «Rock and Talk».
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок-Арсенал» Алексей Коршун. И сегодня мы продолжим цикл бесед, посвященных 40-летию Свердловского рок-клуба. И кто же лучше расскажет о Свердловском рок-клубе, чем его создатель, которому довелось, так скажем, выпала вот эта почетная и ответственная работа по созданию одного из главных рок-клубов нашей страны. Это Николай Александрович Грахов. Привет, Николай Александрович.

0: Эта музыка будет вечной, так называлась песня группы Nautilus Pompilius, которая сейчас прозвучала. Эта сентенция как нельзя лучше может служить характеристикой для моего сегодняшнего гостя, бессменного президента Свердловского рок-клуба Николая Грахова. Сегодня мы, наверное, погрузимся в самые основы Свердловского рока, Свердловского рок-клуба. И первый вопрос, пусть он банальный, но тем не менее, что такое Свердловский рок-клуб? Вообще его значение для отечественного рока, для музыки, может быть, даже мировой, ну и для тебя, в частности, как действительно отца-основателя этого...
1: Не президента, кстати.
0: Президента, да, бессменного президента Свердловского рок-клуба, конечно.
1: Потому что важно не просто, а еще и управлять процессом.
0: Да, вот это вот, это очень важно было и сложно, насколько я понимаю.
1: Ну, это да, это не просто так все получилось. А Свердловский клуб, вот не понять, если вот, так сказать, вот я бы не рассказал преамбулу этого процесса.
0: Давай тогда начнем, Николай Александрович, с самого начала.
1: Давай.
0: Как это так получилось, что ты стал президентом Свердловского рок-клуба?
1: Ну, потому что подготовка была соответствующая.
0: Ну, я так понимаю, что все-таки ты увлекся рок-музыкой еще в раннем детстве. Ну, не в раннем, да?
1: В раннем детстве.
0: В раннем детстве, да.
1: Как я это? Помню прекрасно, когда... Ну, у меня было уже в первых классах уже, я не знаю, там, ну, в шестом классе я уже... слушал там различную музыку. Для меня она была интересна. Я вот помню, где-то, когда я учился в шестом или седьмом классе, у меня вот сильное впечатление. У всех знакомых, ну, с Битлз первым, так сказать, познакомился.
0: Это понятно.
1: Это все. Все говорят, что я познакомился с Битлз. Для меня музыка Битлз был удар такой, что передо мной мир раскрылся и так далее.
0: Ну, да.
1: Я вот просто удар получил. Каким образом? Был такой мультфильм, неожиданно я увидел. «Скамейка» называется.
0: А, это...
1: Это по Бистру.
0: Да, это карикатурист.
1: Карикатурист датский. Датский Бистру.
0: Да, да.
1: И вот у нас сняли мультфильм. Он его можно найти.
0: Можно, конечно.
1: Там, так сказать, просто человек приходит. То есть он более широкий, не только про музыку, рок-музыки, а там про скамейку, на которой там приходят разные люди сидят.
0: Да.
1: И там этот человек приходит, приходит молодежь. Вот он сидит, приходит молодежь. С записями там. И начинается играть «Goodbye, my love».
0: Ага.
1: И там вообще такую энергетику. И я вот там как раз на этой песне ничего себе сказал. Это так интересно и так близко было, что я вот загорелся. И после этого я помню очень хорошо, откуда все началось.
0: Вот 64-й год «Goodbye, my love». Песня Битлз.
1: Нет, а это было где-то...
0: Ну, чуть попозже, мультик
1: попозже,
0: снят.
1: Да, да. Потом я учился, ну, то есть я рано уже в школе познакомился с музыкой, и уже чуть-чуть постарше еще в школе, я уже думал, как бы побольше узнать об этом.
0: Ну да, информации не хватало.
1: Не хватало, этого во многих было тоже не хватало. Все, кого не спросишь, все по-разному выходили на формацию, на людей, которых проще, так сказать, в таких городах, как Санкт-Петербург было, или Москва, которым родители многим привозили, работая там в МИДе, например, привозили. Я знаю таких пластинки. В Питере тоже. Ну, там больше источников.
0: Ну, у нас вообще у нас был закрытый город, но ты же жил тогда еще не в Свердловске.
1: Нет, не Свердловске.
0: И тогда вполне закономерно группа Битлз на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: «Can't Buy Me Love», так называлась эта песня в исполнении группы «Beatles», ставшая отправной точкой для путешествия по рок-музыкальным просторам моего сегодняшнего гостя Николая Александровича Грахова, президента Свердловского рок-клуба.
1: «Rock and Talk»
2: на «Рок-Арсенале».
3: Началось у меня вот с этой песни, я вообще прекрасно помню, как это было. И второе, я стал искать радио.
0: Да, вы, кстати, радио.
3: Это BBC и «Голос Америки».
0: Это были единственные такие источники, да, свежей музыки.
3: Свежей музыки. То можно... есть программы были, да, которые можно было, найдя короткая волна, и на средних...
0: На средних не было практически ничего.
3: То есть на коротких волнах выходили вот эти станции. Ну, там политическое много, но у них были музыкальные программы.
0: Я слушал всегда только музыкальные программы и долго.
3: Ну, и я тоже.
0: Да, потому что все это мне было совершенно неинтересно, все остальное, что они там болтали. Но считалось вражеский голос все равно.
3: Да, вражеский. Его глушилки ставили. Да. Но так как я жил в небольших городах, почему? Потому что у меня отец служил в армии, ну, офицер был в ракетных войсках, то мы в таких были поселках, военных городках, небольших городах, где стояли вот эти войска. И мы, значит, там глушилок-то особенно не было. Вот в Екатеринбурге, как мы знаем, вон она стояла, на Московской глушилке.
0: Да, мощная.
3: Мощнейшая. Она вот как бы пыталась забить. Не знаю как. Ну, в общем, вот я начал слушать, чтобы узнать больше о том, какая музыка есть. Потому что на русском языке разговаривают.
0: Ну, это еще, конечно, 60-х годов, я напомню, даже не 70-е еще.
3: Нет, нет. Я, в общем, даже у меня тетрадка есть, где я записывал про программы, какие-то песни проигрались и так далее.
0: А ты хорошо знал английский?
3: А, так не на английском же говорили, это BBC.
0: Нет, но все равно название-то на английском.
3: Ну, это
0: и название песни. А, ну, они вообще переводили название песни.
3: Переводили, а потом я в школе уже занялся английским языком. Ну, занимался. То есть мне интересно было. Потом... Где-то в классе восьмом я уже, нашел источник другой. Дело в том, что социалистические страны, типа Чехии, Польши, они издавали журналы современной музыки. Например, в Праге это был журнал «Мелодия». Она очень информативна была. Там писали журнал, там писали про чешскую музыку, ну и про американскую и целую статью.
0: Ну, западная музыка там была, конечно.
3: Да.
0: Фотографии, я помню, были.
3: Да, хорошие. Да, да. И поляки тоже выпускали.
0: Поляки выпускали.
3: Это было... Не надо было бегать, это надо сходить было на почту.
0: Подписаться.
3: Подписаться. И ты регулярно... Я стал получать эти журналы ежемесячно. Они ежемесячные были,
0: я получил. В конце 60-х, может быть, еще и можно было подписаться. Что-то я в 70-х...
3: Нет. Было, я думаю. Ну, правда, там вот в Чехии было... Как известно,
0: в 68-м году,
3: году были эти события, которые, в частности, повлияли тоже на все. Ну, неважно, вот я получил оттуда всю информацию и пытался как можно больше узнать про группы, которые мне интересовали.
0: А какие группы тебя интересовали?
3: Ну, там обо всех писали.
0: Я понимаю, но все-таки...
3: Rolling Stones, который, кстати говоря, не очень популярен был.
0: В Советском Союзе
3: вообще никто не знал.
0: И лишь спустя некоторое время у группы Rolling Stones появились свои преданные поклонники в Советском Союзе, а ранние песни у группы Rolling Stones были вполне на уровне. Например, такая...

0: Cut Off of My Cloud. Так называлась эта песня группы Rolling Stones, творчеством которой, еще будучи школьником в 60-х годах, увлекся мой сегодняшний гость Николай Грахов.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Я помню, смешная такая история была со мной. Это я после 8 класса я поехал помидоры убирать в Краснодарский край. И значит, там какой-то техникум там... Не школьники, а какой-то техникум поехал. И меня родители там разрешили поехать. Я поехал, и мы там собирали этот помидоры. А нам платили деньги, я зарабатывал деньги.
0: Хорошо, да.
3: Такой молодец уже был. Деньги зарабатывал совсем.
0: Пользовали детский труд, понятно.
3: Вот. Но я очень любил помидоры.
0: Ну, помидоры
3: Я и поехал,
0: вкусно.
3: Потому что помидоры любил. А там было целое поле. И в воскресенье, когда нам деньги выдали, я помню, я поехал, так сказать, на то, что называлось Туча. В разных городах по-разному называлось. Здесь вот Туча, по-моему, в Краснодаре тоже была, я в Краснодарском крае был. И я приехал, и там тоже толкучка такая, и там был, как везде, на этих всех сборищах, продавалась музыка, и иностранная вся. И я пошел на свои деньги, решил купить пластинки. Настоящие. Пришел, смотрю, пластинка Rolling Stones, Between the Buttons. Вышла недавно там. И вообще, это группа, которую я уже знал и любил.
0: А таких, 66-й год, ничего себе.
3: Не, 66-й вышла она.
0: Ну, 66-й. Да,
3: а я 68-м
0: где-то. 68-м. Ну да, но на самом деле это свежая пластинка.
3: Свежая пластинка. А я же уже знал из этих источников, что такое Rolling Stones, такая есть пластинка. Я говорю, вот свежая такая. Я говорю, сколько стоит? Он мне говорит, 5. Я говорю, классно, сейчас достаю там 5 рублей. А он так смеется, парень, и говорит, 50 это имеется в виду. Но я тут паник, потому что уже это себе не позволил. И мне оставалось сделать, купить пластинку. Я вот все помню. Вот пластинку Чеслава Немана, такой популярный певец был. Он жил там в России, а потом уехал. Польша,
0: он родился в Западной Белоруссии.
3: Да, и потом... поэтому он примкнулся в Западной Белоруссии, в Советский Союз.
0: А потом выдающимся польским рок-исполнителем.
3: Великолепный, у него голос там очень талантливый.
0: Вообще гений, если так.
3: Да. Вот, и, значит, я купил его пластинку.
0: Как назывался, не помнишь?
3: Не помню, но она у меня есть, но сейчас не помню название. Ну, в общем, короче говоря, дальше я купил червоные гитары.
0: О, моя любимая группа вообще.
3: Вот так, я знал, что покупать. Две там сборник из двух пластинок я купил, лучшие их песни. Greatest Hits. Я вот поехал, это первые мои были пластинки, которые я приобрел. Ну вот, страна народной демократии называлась.
0: Но польские пластинки стоили дешевле. Это все были, вот то, что ты купил, это
3: конечно,
0: польские пластинки.
3: Конечно.
0: Они продавались в магазинах, поэтому...
3: Ну, к сожалению,
0: на этой Туче, да. Ну, купить-то их было сложно все равно в магазине, потому что сразу же налетали спекулянты, которые скупали все на корню, а потом уже вывозили...
3: Я еще не спекулянт был.
0: Да, на Тучу.
3: И потом так и не
0: продавали дороже. Вот и все. Вот и купил там, наверное, по 5 рублей их как раз.
3: Ну, где-то у меня ушло 15, что ли, как раз.
0: Ну, вот, да.
3: За 3 пластинки.
0: Да.
3: 15 рублей.
0: Это
3: посильно.
0: Это приемлемо,
3: В общем, вот такая история, мое знакомство с этим...
0: Ну, здорово, в 8 классе это.
3: Ты что?
0: Это сильно. И тогда польские битлы, червоные гитары на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Это была группа «Червоные гитары». Альбом, который, будучи подростком, в 68-м году приобрел мой сегодняшний гость Николай Грахов, будущий президент Свердловского рок-клуба.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Так вот, я уже знал очень много. Кстати говоря, самое интересное, что я был в редакции «Мелодии», когда вот там в конце 80-х, когда у них там тоже они переходить стали на несколько из социалистической на капиталистической, в конце 80-х.
0: Да. Но имеется в виду редакция журнала «Мелодия», чешского журнала.
2: Да. Я приехал в Прагу и пошел в журнал в этот. Поблагодарить редакцию.
0: Такое огромное влияние оказал
2: этот журнал. Я все время выписывал, читал ваш журнал. Я говорю, хочу сказать, вот пришел, чтобы поблагодарить вас, уважаемые.
0: Они уже забыли про то, что они там писали.
2: Они смотрели с удивлением, конечно.
0: Никто не приходил, тут кто-то пришел.
2: Смешно было.
0: Еще из Советского Союза.
2: А потом, интересно, у меня в начале 90-х я был на «Голосе Америки», Вашингтон. Ну так получилось просто. И тоже, так сказать, пришел на эту станцию и говорю, где здесь Мария Селиберти? Там была такая ведущая, она часто выступала там в эфире «Мария Селиберти». Я, так сказать, говорю, где Мария Селиберти? Я ее помню. Они говорят, так она уже там по пенсии ушла и уже нет. Ну ладно. Ну вот так вот, те, которые как бы какую-то информацию получал, но BBC, а потом был уже. Тоже был на BBC.
0: Кстати, на BBC там в основном джаз был, насколько я помню. Потом уже появился Сева Новгородцев. Там,
2: ну, это Сева Новгородцев, да. Да. Там действительно не так уж и, собственно говоря, такой вот информации. Вот «Голос Америки» больше дал.
0: Ну, там специальная программа была, я сейчас не вспомню название. То есть они именно новинки, только вот вышел альбом, они его сразу...
2: В общем, вот моя преамбула, что я вообще-то знаком был. Уже слушал, понимал и так далее. А вот поступила потом в УПИ. И, значит, стал искать там единоверцев. Или, ну, тоже ребята, которые слушают музыку, которые собирают пластинки.
0: Это уже
2: 70-й
0: год. И это факультет
2: физико-технический. Да. Угу. И, в общем, я стал искать. Мне интересно было, кто, что, кто слушает, с кем говорить можно было о музыке. Ну, пришлось прошерстить весь институт, а он большой. Там же десятки тысяч студентов было.
0: Да,
2: и, в общем-то, я, честно говоря, разочаровался.
0: Мало кто понимал в этой музыке что-то. Да.
2: Вообще говоря, были.
0: Единицы
2: прямо. Причем они рады были со мной познакомиться по простой причине. Они тоже собирали пластинки. Некоторые даже, у них деньги были, и они покупали их. У меня, к сожалению, как бедного студента особенно не было. Помидоры я уже не убирал. Ну, стройотряде был, конечно. Ну, и вот этими ребятами, познакомств, которые были, они очень говорили все время, приглашали меня послушать эти пластинки вместе.
0: Угу.
2: Почему? Потому что для них было важно, что они купили, что это есть люди, которые разделяют, что кто-то скажет, вот здесь классная песня, здесь не очень и так далее. У меня появилось такое достаточно большое количество знакомых, меломанов, как их называли.
0: Это, я скажу для наших радиослушателей, сейчас это уже не в тренде, как говорится, не модно. А тогда это было очень важно, найти соратников, да?
2: Да, которые понимают, разделяют твою любовь к такой
0: твою
2: музыке.
0: Твою любовь, и поделиться вот этой музыкой, потому что если ты не делишься музыкой, а себе только как бы покупаешь и слушаешь, да? Сейчас только скачиваешь и сам слушаешь, и ни с кем не делишься. Нет, нужно было делиться, это был особый кайф.
2: Да, так я вот и говорю.
0: Обсуждать это нужно
2: было. Да.
0: Что
2: это
0: там,
2: вот
0: как?
2: Такие университеты были, фактически.
0: Это шикарно, конечно. Сейчас вспоминаешь эти времена, потому что и музыки-то было мало. Где ее еще взять?
2: Я где только мог, доставал это. Ну, не доставал, вот приобщался с помощью знакомств своих.
0: Ну, понятно. Появляется цепочка музыкальных источников, если... Точнее, у кого-то одна пластинка, у кого-то другая запись на магнитофонной ленте. Что касается меня, я ведь могу и себя привести в пример, то мне впервые удалось услышать Led Zeppelin На магнитофоне с катушки магнитной ленты, взятой у знакомого, на 9-й скорости на этой катушке 500 метров было записано несколько альбомов управляемого дирижабля. Faces cracked from smiling, all the fears that she's been hiding, and it seems that pretty soon everybody's gone.

0: После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Николаем Краховым, бессменным президентом Свердловского рок-клуба.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
1: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с бессменным президентом Свердловского рок-клуба Николаем Краховым. И сегодня мы говорим прежде всего о том, как он сам стал поклонником рок-музыки, как эта музыка стала основополагающей частью его жизни.
4: Вот уже там в старших курсах я уже, даже может быть, начиная там с третьего курса, второго, я уже проводил, рассказывал уже сам. Находил вот на физтехе, там в общежитии, я, значит, был «Красный уголок», я там проводил различные...
0: Музыкальные вечера.
4: Музыкальные вечера.
0: Слушай, ну ведь это тогда еще дискотек-то тоже не было.
4: Не было,
0: тогда.
4: Не было.
0: Просто вот это вот именно музыкальные
4: вечера. Прослушивать садились. Ага. Я говорю, вот такая-то группа недавно выпустила такой-то альбом. Mm-hmm. Кстати говоря, еще уже тогда были, слава богу, магнитофоны.
0: Магнитофоны решали
4: вот,
0: многое.
4: Я же, они решали говоря, все. Забыл, я же пластинок, может, не покупал, но записывали мне много. Я, так сказать, у меня магнитофоны уже были где-то 7-8 класса. А, ну, я вот записывался. Вот, не только слушал по радио, но и записывал. И были такие люди, которые вообще, как их называли, я не помню сейчас, которые записывали.
0: Писатели их
4: писатели,
0: называли.
4: Писатели,
0: ну, не знаю.
4: Писатели, которые записывали за
0: когда
4: деньги.
0: Когда этот термин появился, ну вот да, мое время это писатели.
4: Да, писатели. Вот они записывали музыку. Можно было...
0: Которые не писали книг, но писали музыку.
4: За деньги, кстати.
0: И не свою.
4: Да, да. И вот можно было так получить еще.
0: Ну да.
4: У меня уже кассет было много, которые я...
0: Катушки, имею в виду.
4: Катушки, да, которые я собирать начал.
0: Магнитной лентой.
4: Магнитной ленте, потому что это уже не так дорого было, как пластинки. Пластинки запишешь на ленту и можешь слушать ленту.
0: Сколько хочешь, столько и слушаешь.
4: Сколько, да, вообще. Вот это мое, так сказать, вхождение в этот мир. Было. Почему я его рассказал? Потому что оно повлияло на другое. Дальше вот нет, всю цепочку. Вот
0: без этого же просто бы ничего бы и не произошло. Без,
4: конечно,
0: этого,
4: для...
0: без этой основы, без этого фундамента.
4: Да.
0: По-другому ведь не скажешь.
4: Вот, и, соответственно...
0: А, кстати, а вот ты помнишь, какие вот музыкальные вечера, как, про что ты рассказывал? Ну, про Битлов понятно, про Rolling Stones понятно.
4: Нет, про что ну, еще? Про арт-мюзик. Эмерсон, Лейтон, Пальмер. Это обязательно. Его да. Приятно сидеть и слушать. Потому что она не танцевать, а она такая...
0: Она именно для того, чтобы слушать и вникать, что это да, такое да. Происходит. Это же вообще такой есть... неоклассика, по сути, можно сказать.
4: Да, да,
0: может.
4: Да. То есть много там групп таких. Ну, вот Эмерсон, Лейки Пальмер, наверное, ведущая была.
0: Ну, классно.
4: Самая да, популярная да. В России.
0: Я очень любил Brian Salad Surgery.
4: Да, да.
0: Вот мы как раз с ним встретились. И тогда, собственно, композиция Brian Salad Surgery группы Emerson, Lake and Palmer 73-го года на рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Это была группа Emerson, Lake & Palmer, которая пользовалась особой любовью юных поклонников рока в 70-х годах, посещавших музыкальные вечера, которые придумал тогда мой сегодняшний гость Николай Грахов.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Когда я заканчивал 6-й курс, на 6-й у нас курс был, мой одногруппник, он делал в Тарту дипломную работу, он там... В университете был Тарту и пригласил меня приехать на каникулы. Я приехал к нему. А Тарту — это особый город. Там эстонский город, это не Таллин. Там все эстонцы, и, в общем-то, русских мало было в этом университете. Ну и, соответственно, я приехал к нему. И вот субботний вечер, он говорит: мы пойдем сегодня на дискотеку. Какая дискотека?
0: Что это такое? Кстати, да. Само слово «дискотека» было для меня, вот когда я его услышал,
3: вот,
0: непонятно.
3: Да, вот, и я попал на такую настоящую дискотеку, которая вот была уже в Америке, проходили они. Это уже Тарту, там, Финляндия, это уже...
0: Это 76-й или 75-й год?
3: 76-й.
0: Ну вот, да, это расцвет дискотек, кстати, диско-музыки.
3: Вот. Ну, вот, например, так сказать, знаменитая студия 54-я в этом, в Нью-Йорке,
0: да,
3: которые слетались со всего мира богатые люди, чтобы танцевали
0: на
3: там,
0: потанцевали
3: на дискотеку. Это огромный зал, студия 54-я. Я, кстати, был там.
0: О, где ты только не был, ну ладно.
3: Да, но у меня, когда в Нью-Йорк попал, мне, конечно, захотелось студия 54-я.
0: Да, да, да, это
3: легендарная студия, это номер один в мире. Я, значит, пошел туда. Очень интересный эпизод. Там очередь, касса. Мне хотелось зайти туда и посмотреть, как, что за зал, как там проходили. Тогда уже концерты какие-то проходили, дискотек уже не было. Я стою в очереди. Я говорю: вот интересно, а где все эти люди, куда ходили, которые ходили на дискотеку раньше? Где они сейчас? Тут никого нету особенно. Ажиотажа. А из очереди мне говорят: а они все умерли.
0: Я гласите весь список.
3: Ну, объясняет мне, почему
0: ну,
3: нет.
0: Да, да, да.
3: Я говорю: как так умерли? Они мне говорят: ну, у вас эпидемия. Эпидемия тогда была чего?
0: Да, это синдром.
3: Да какой синдром?
0: Иммунодефицита.
3: Да, да, да. Ты правильно расшифровываешь. А коротко это как называется?
0: Ну, СПИД.
3: СПИД. Вот. По-английски я не помню. В общем, они сказали, что СПИД. Что они все умерли от этого. Кто сюда ходил? Так остроумненько и мрачно сказали.
0: Да, это что такое? Это мрачный юмор.
3: И
0: да,
3: мрачный юмор такой, вот я столкнулся. Я почему рассказываю? Потому что, ну, не все были, и не все, может, такое слышали. Вот. И пошел я в рассадник СПИДа бывший.
0: Ужас.
3: Вот, посмотрел.
0: Даже страшно представить, что же там творилось-то такое.
3: Ну, все. Там все творилось.
0: Да, ну не будем говорить об излишествах.
3: Да, да, да, вот я просто... Да.
0: В студии 54, 54, звучала, думаю, хорошая танцевальная музыка в стиле диско. Например, вот такая...

0: Это была королева диска Дона Саммер. В свое время ее песни звучали не только на дискотеках Нью-Йорка, но и города Свердловска. Дискотеки эти организовывал Николай Грахов, мой сегодняшний гость.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: И вот Тарту я познакомил, я про Тарту стал рассказывать.
0: Дискотека. Впервые ты
3: Увидел, как она должна быть.
0: Да.
3: Как это танцевать под музыку, там пластинки и так далее.
0: А шары были там у них эти? Да, дискотечные шары, которые зеркальные.
3: Ну вот это я не
0: помню. Под потолком.
3: Не помню, но в принципе музыка звучала шикарно. Специальная аппаратура. Диджеи, которые постоянно объявляли, работали с публикой. В общем, вот это вот симбиоз, он произвел очень большое впечатление на меня. Я вернулся оттуда. И уже в мае месяце на физтехе организовал дискотеку. Ну, не знаю, то, что многие называли, что я первую дискотеку открыл, что это вот эти вот посиделки, где читали лекции. Ну, приносили пластинки и слушали все. А вот танцевальные вот это все, это вот первую я, наверное, дискотеку-то и провел в Екатеринбурге.
0: Ну, тут уже магнитофоны решали, потому что там-то вы слушали пластинки, насколько я понимаю. Ну, на лекции,
3: ну, да.
0: Да. Ну, вот. А здесь уже все-таки магнитофон был нужен, потому что музыка должна быть разной.
3: Ну, да. Но я собрал очень много пластинок с такой музыкой,
0: которые... И еще и на пластинках можно было послушать.
3: Мы это проигрыватели были.
0: И проигрыватель был.
3: 2-3 там, которые надо переключать.
0: А-а-а.
3: Конечно. И я собрал команду вот ребят, которым это интересно было. Потом они известны стали в разных областях. Дискотеку мы сделали, а потом через некоторое время, учтя недостатки, сделали в одной из школ в актовом зале. Огромный зал там в Устюгородке. Причем это выдали там за то, что это сбор, потому что, ну, чтобы объяснить, а там люди со всего города пришли. Ну, то есть раздавали там билетики такие, что люди приходите там и так далее.
0: Пригласительные.
3: И причем, так сказать, там директор, а там просто парень мой знакомый хороший. Он, так сказать, это школа, в которой он учился. И он там на очень хорошем счету был. И он объяснил, пришел, дайте нам зал, мы сделаем встречу одноклассников.
0: Выпускников
3: школы. Да. И они приходили, директор там стоял и говорил: подожди, это же вроде у нас не учился. Ну, в общем, так как у него была репутация, то все люди, которые из Арха там отовсюду пришли.
0: Ну, кто узнал, тот пришел.
3: И там так это... Я пригласил архитекторов, ребят из архитектурного, которые сделали оформление всего. Которые потом стали делать в рок-клубе все это оформление.
0: Это попозже уже было, потом.
3: Да. Ну, это потрясающе, они сделали все. И, в общем, собралась такая передовая молодежь в этом зале. И, в общем, все это здорово прошло, вот эта дискотека.
0: А какая музыка была? Теперь я буду вот так вот настойчиво спрашивать, потому что интересно все-таки, что же там было.
3: Ну, отчасти это и рок-музыка.
0: Ну, там танцевальной много музыки в роке, да, не только диско.
3: Ну, я сейчас не буду вспоминать это все.
0: Ну, ладно.
3: Потому что это так давно было. Хорошо, что я помню, что вообще как это все происходило.
0: Ну, я-то могу представить, что же там звучало. Танцевальный рок в исполнении

0: Это была группа Sweet, одна из самых популярных групп в Советском Союзе. Песня называлась Ballroom Blitz, то есть Blitz на танцевальной площадке. И эта песня могла звучать, да и звучала, конечно, на первых свердловских дискотеках, которые проводил Николай Грахов.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: И потом, значит, команда эта собралась, мы стали делать дискотеки, узнали в горкоме комсомола и пригласили меня. Слушай, а ты, может, организуешь? Я в УПИ провел дискотеку. Вот в большом зале, там вот в главном здании.
0: Ну, да, там большой зал.
2: Да, вот это там огромный зал.
0: Имеется в виду вестибюль.
2: Вестибюль.
0: Да.
2: Там огромный зал.
0: Не концертный, а именно вестибюль.
2: Там поставили аппаратуру, мы там провели шикарно, так сказать. Дискотеку, потом горком комсомола говорит, а у нас проведите там. Ну, они же всегда отчитывались, как работать с молодежью. Они сказали, а где? Ну, в Дворце молодежи. Мы дадим возможность там провести. Ну, в общем, короче говоря, вот такая группа, мы там проводили дискотеки. Потом мне это надоело через пару лет. Потому что я еще проводил дискотеки, которые рассказывали, вот которые как начинались в этих небольших. Садились и рассказывали музыку. Но я делал это так уже в больших и с разными другими вещами наполняя. Например, кроме музыки, там танцевали какие-то люди. Мы решили сделать дискотеку о Пинк Флойде.
0: Классно. Потанцевать под Пинк Флойд это...
2: Ну, не танцевать, а вот именно такая...
0: Все-таки разговорная дискотека, да?
2: Когда рассказывают, экран заполняется различными слайдами, еще чего-то, в общем, светомузыкой. Потом снимками и так далее. Ну, то есть, и таким голосом, чтобы читать. Это у нас была такая дискотека.
0: Подожди, а тексты-то кто готовил? Ты сам?
2: Ну, это мы же... вместе, ребят. Там уже группа такая, то есть, там и фотографы были, и кино, которые занимались. То есть, мне удалось собрать вот такую группу людей таких творческих, которые вот все вместе помогали это сделать. Ну,
0: Андрея Матвеева там не было еще?
2: Нет. Андрей Матвеев это другая ветка.
0: Другая история, понятно.
2: Да. А вот это вот дискотеку, которая как бы спектакль такой.
0: Да, то есть спектакль. Это уже шоу практически.
2: Шоу, да, фактически вот правильное слово, шоу. Было шоу такое, которое, так сказать, люди сидели.

0: сидели в темноте практически. Там светомузыка, музыка там этот, играет эта музыка, какие-то появляются фотографии, свет, светомузыка. Ну, в общем, вот так вот обстановку такую передать.
1: Это уже серьезная работа. Это уже не просто включил, выключил там магнитофон.
0: Я поэтому и рассказывал.
1: Да.
0: Свой путь к рок-клубу. То есть у меня уже появился опыт организации. Вообще, вот музыка, организация, связанная с музыкой. Какие-то вещи.
1: Кстати, Pink Floyd, коллектив уникальный. О нем, о его музыке, этого коллектива можно не только рассказывать, но, в общем-то, и под эту музыку можно танцевать. В основном медленные танцы.

0: Группа Pink Floyd исполнила композицию под названием «Breathe in the Air» – «Дыши воздухом». О творчестве этой группы мой сегодняшний гость Николай Грахов в свое время создавал целые шоу-программы, конечно, вместе с командой сподвижников.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
2: Ну, дальше что можно сказать, что это было очень интересное событие, которое, может, не все знают, это по поводу... Раз уж так все пошло, мы решили организовать на весне УПИ, пригласить лучшие дискотеки страны и провести конкурс, фестиваль этих дискотек.
0: Я для наших слушателей опять же скажу, что такое весна УПИ. Сейчас, наверное, уже многие не помнят, что это такой был фестиваль, который проводил Уральский политехнический институт. Это был, ну, это смотр такой художественной самодеятельности, по большому счету. И там много чего было.
2: Со всей страны приезжали.
0: Со всей страны, да.
2: Студенты, которые там группы приезжали.
0: Группы, ну, ВИА тогда я называю.
2: Да, ВИА.
0: Вот, ну и, видимо, вот дискотеки тоже появились, почему
2: нет,
0: бы
2: нет? они не появились.
0: Не это появились?
2: Мы решили первую, потому что мы были, ну, в общем-то, первыми достаточно.
0: А это какой год-то тогда получается?
2: Это когда... Почему машина времени-то здесь?
0: 78-й.
2: 78-й. Почему машина времени там появилась?
0: Ну, да.
2: Это вот я просто и подвожу, как так, это все связано. Мы решили жюри тогда сделать.
0: Класс.
2: Понимаешь этого? Но набрать не вот каких-то непонятных людей, а меломанов там и со всей страны, раз мы со всей страны. Я ездил там в Прибалтику, нашел в Таллине хороший, который делает там в западном стиле эти все дискотеки, в Риге.
0: На этом мы прервемся, послушаем в финале первой части нашей беседы с Николаем Граховым, Джоном Ленноном, а продолжим.

Привет вам, братцы-арсенальцы! Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Два блюзмена, Тадж-Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена «Тадж Махал» и «Кеп Мо» с песней круче, чем когда-либо. I feel my life.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Led Zeppelin.

Привет вам, братцы-арсенальцы. Проявите рок-н-ролльную сознательность и проголосуйте за те новинки, которые хотите слышать в эфире. Голосование идет в группе «Арсенала ВКонтакте». Спасибо.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодой дуэт из Монтаны под названием «Buffalo Traffic Jam» и песня «А мне по барабану».

0: Лизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гитарист группы Blur по имени Грэм Коксон с песней «Мне тут били кое-что сказал».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104,5 FM.
2: Рок Арсенал.

Мини-радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Канадский герой Брайан Эдамс с патриотическим манифестом «Канада не будет 51-м штатом».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэнди Снайт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Genesis.
2: The path is clear, though no eyes can see.
1: Doors.
2: Waiting for the sun.
1: Калинов Мост.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Монстры, патриархи и легенды, а именно группа Deep Purple с песней «Взмах крыльев».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Веселая московская группа «Терн» с плясовым панк-треком «Ты не стой против меня».
2: Эта история произошла много-много лет назад. И с тех пор ничего не

0: на Рок-Арсенале.
1: Акустическая версия хардрокового шедевра «I Surrender» группы Rainbow. Поет послушная жена Ричи Блэкмора Кэндис Найт. Кстати, название песни переводится «Я подчиняюсь». Канадский герой Брайан Эдамс с ответом Дональду Трампу в песне «Канада никогда не станет 51-м штатом».

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival. AC/DC. Чиж и компания.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Повзрослевшие панки из группы Green Day со стилизацией под рокобили. Песня записана для фильма о молодой группе и называется «Я никогда не умру».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Обновленная версия песни группы My Chemical Romance, которая называется «Лето». Два блюзмена, Тадж Махал и Кеп Мо, с песней круче, чем когда-либо.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.